0: Мы откроем Слово Божие и будем читать из книги Даниила. Читаем мы из первой главы, 8 стих, а после будем еще читать больше из этой же самой книги. Первая глава Даниила и 8 стих говорит нам так. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Меня на сердце лежит кое-что сказать, дорогие, из этой книги, как о Данииле, его друзьях, и также и о нас. Когда мы читаем это место, мы видим, что оно очень и очень так реально и точно относится к нам, как тогда к ним. Даниил и его друзья были переселенцами. Конечно, разница между ними и нами – мы тоже переселенцы. Разница в том, что они были переселены не добровольно, а мы добровольно. Мы переселены на Запад, они были переселены в Вавилон. И вот мы здесь прочитали решение или решительность. И я буду говорить на тему решительность и ее последствия. Как Даниилу и его друзьям, так нам с вами, Америка, Канада или вообще Запад предлагает очень богатый стол. Этот стол есть очень и очень аттрактивный. Аттрактивный значит привлекательный, но в то же самое время и обольстительный. Сперва прельщает, а потом обольщает. Я не хочу говорить только о яствах. Есть много чего больше, чем это. Конечно, мы благодарны Господу за пищу, которую Он посылает нам, обильно в этой стране. У нас в Канаде, в Америке житейский уровень весьма высок, если говорить только о пище. Слава Богу за это. Миллионы людей не имеют того, что имеем мы. Но Запад представляет много чего иного. Конечно, люди на Востоке имели одно мировоззрение или понятие о Западе, сегодня более открыто. И многие там люди, вообще, я говорю, восточных народов, особенно славянские, думают, что все, что с Запада, то хорошее. Но не так и очень ошибаются. Здесь жизнь прелестная. Как я сказал, Даниил и его друзья, которых имена мы знаем здесь, они были пленниками. Вы знаете, пленникам жизнь не сладкая. Но они увидели в этом и опасность. Я знаю многих братьев, мне на Западе, тем братьям на Востоке, особенно те братья, которые были остроумные, которые были способные, то не раз предлагалось им работать сыщиками или чем-либо, или сексотами, или доносчиками. И отказ от этого стоил иногда тюрьмы, иногда жизни. И вот Даниил увидел в этом опасность. Все сказать, или вся структура Вавилона и все, что там есть, очень аттрактивное для глаз, очень привлекательное, как говорю, нам на Западе, особенно молодому поколению. Но в том же, говорю, и опасное. И вот здесь пришли два испытания, и мы их рассмотрим по очереди. Первое испытание – это было телесное. Читаем мы в первой главе с 11 стиха по 19. «Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу, Азарию. Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам пищу, овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсал брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, то есть царю. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. Испытание телесное. Мы видим, дорогие, всякое решение, которое делается в правильном отношении и направлении относительно к Богу, всегда Бог награждает, как вот предо мною и брат читал. Бог не останется в долгу. Слава Ему! Бог не останется в долгу. Мы видим из этого текста по отношению к вкусу, гешмак, вкус, или мы говорим по-английски taste, наш желудок не всегда в согласии с нашим языком. Не все сладкое для языка есть сладкое для желудка. Или наоборот. Или наоборот. Не все полезное для желудка то, что кажется хорошим для языка. И вот здесь был выбор, было испытание. Наши очи и душа не всегда в согласии. Не все, что нравится нашим очам, что приятно очам, приятно и полезно для души. Мы это видим из Писания, много примеров. Например, взять Лота. Он пошел в страну по взгляду своих очей. Когда посмотрел, понравилась там паша, понравилась та земля содомская, и он пошел. И мы видим последствия. Он пошел за взглядом очей своих. Наши очи ищут наслаждение в видимом, во временном. Душа же наслаждается невидимым, вечным, как и написано в 1 Коринфян 2:9-10. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его». Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Можно много чего сказать об этом решении. Эти люди не только сделали решение, молодые люди, но это решение было решительное решение. Решение это decision или decision. Решительность – это determination. Люди постановили, решили за всякую цену не осквернять себя, хранить себя чистым. И чистые сосуды, только чистые, Бог употребляет. Хвала Ему. Так говорит нам Павел в послании Тимофею. Не обязательно золотые, серебряные и какие, драгоценные в этом отношении. Но чистые сосуды, Богу нужны чистые сосуды. Даниил и его друзья видели, что можно оскверниться этим. Потому что в те времена эти языческие народы, в том числе цари, поклонялись идолам, были идолопоклонниками и часто совершали пожертвования или жертвы и вкушения пищи и так далее во имя и ради этих всяких идолов. Но стол аттрактивный, очень привлекательный. Братья, сестры, я уже вам говорил, и вы знаете, постоянно бываю среди нашего братства. Среди братства эмигрантов и молодежи очень много. Очень много. И за так короткий час, 2, 3, 4 некоторые годы, уже 5-й, какое большое изменение в народе. Когда народ приехал в Америку, я помню, когда первые приехали эмигранты, это были представители церкви гонимой, о которой гула или гремела западная пресса. Церковь в России или в Советском Союзе гонимая за веру, за Христа. Я помню, когда к нам приехал брат Афанасий Иванович, кажется, из Винницы. У него 2 сестры в Канаде. Не нужно было ему говорить, но только посмотреть на него. Он 18 лет в то время сидел уже в тюрьме. Не нужно было говорить. Его лицо отражало то, что когда иногда какое-то растение выросло в тени, не видело света. Такое его лицо было. Конечно, когда КГБисты разрешили ему выехать в те времена из России, они никогда не думали, что он вернется назад. Он пожелал страдать с народом Божьим и пострадал, и так жизнь его окончилась. Эти братья наши, Даниил, Анания, Азария, Мисаил, решили за всякую цену, решительно и окончательно. Да и аминь. Тут повеление царское, из царского стола. Но мы участвовать и вкушать этих яств не будем. Вы знаете, что могло, какие могло понести это последствия? Но эти люди были решительны на все. Что будет? Решительно. Решились. Мы говорим once and for all. Раз и навсегда. Все же, слава Господу, Бог вышел навстречу им. Они имели мудрость сказать, сделай натуральное человеческое испытание над нами. Сделай. Я помню, когда мы были моложе, я немного студировал натуропатию. Знаете, есть 3 образа лечения. Медицинское лечение, гомеопатическое, которое в Германии очень развито, у нас в Америке оно очень в пригнетении. Медицинское право не дает им выдвинуться. И также есть натуропатическое, которое единственное излечивает рак, например. Я исследовал это, изучал. И разница в них заключается в том, что медицинское или медицинская наука, она бьет по последствиях, по эффекту. Натуропатическое лечение бьет по причине. Ищет причины и бьет по причине. Когда мне было 23-24 года, я имел сильные колики в сердце. Может, я вам это упоминал. Молодой человек и
1: каждый день по несколько раз, как иголкой, к сердцу. Иногда только зевнешь, и вот падешь. И однажды на работе возле меня был польский человек, поляк, когда-то увидел, говорит, человече, долго не пережиешь, долго не проживешь. Но я уже почти до 70 дожил. И вы знаете, я очень рад и доволен, что я не обратился к докторам. Я не против них. Но я думаю, я же молодой человек. Что со мной делается? Ну ладно, у стариков так, но мне 23-24 года, и имею такие колики в сердце. И я начал искать причины. Наблюдать за собой, что я кушаю, что я делаю. Каждый день. И вы знаете, я и нашел. И это было кофе. Это было кофе. Я его оставил, и колики меня оставили. Я думаю, wait a moment, подожди момент. Через 6 месяцев я сделал снова испытание. Давай снова попробую. Снова вернулись колики. Значит так. И я ему сказал, auf Wiedersehen. Bis heute. Finish. Я его не касаюсь. И я свободен от этого. Мы были в Канаде, были времена очень и очень бедные. Были времена в Канаде. Теперь у нас все есть, но были времена. Ну, у нас 7 детей. Но я все-таки знал и старался, что каждую неделю, чтобы мои дети имели, по крайней мере, бушель это круглая корзина, вмещает приблизительно пуд, самых лучших delicious яблок, чтобы они имели фрукты и овощи. Другого нет. И я помню, как сегодня у нас был один человек из Польши, брат, проповедник, и спрашивает меня, так посмотрел на детей, они были краснощекие, и говорит, а чем вы кормите ваших детей? А я говорю, они кушают райскую пищу. А он говорит, а что это такое? А я говорю, а что, ты не понимаешь? Ну, я говорю, когда Господь создал людей, так Он же их не поселил возле бойни или мясокомбината, но в саду. Понимаю. И, конечно, по всей вероятности, эти люди знали кое-что. Но знали или не знали, главное, не прельщаться. Братья и сестры, я перейду к духовному испытанию. Это телесное испытание. Много чего можно устранить, употребляя рассудительность, разум, который Бог нам дал. И Бог нам дал разум, и не забирает, и рассудительность дал, чтобы мы его употребляли. На его, конечно, славу и для нашего блага. Слава Ему. Много чего, когда мы делаем не мудро, не рассудительно, безрассудно, и причиняем сами себе беду. И вот эти люди, говорю, решили, сделали решительность. Мы не касаемся этого. Слава Богу, через представителей царя и правительства человек этот, представитель, вышел навстречу. Хорошо, я соглашусь с вами. Сделаем испытание на 10 дней. И мы видим, написано, за 10 дней их лица были красивее, и когда пришло испытание, они стали, или же показали себя, или выявилось разумнее, мудрее всех остальных. И тогда начальствующий над ими сделал или давал им то, что они хотели. То, что Бог послал. Я сказал уже, имею в этом некоторый опыт, что помог даже натурально людям, стоит десятки тысяч долларов. Я не знаю, говорил ли я вам, может да, но не все не слышали. Был я в Сан-Франциско, проповедовал там, где брат Александр Ефремович Шевченко, он здесь был, он уже покойный, пастором. Я проповедовал там 6 недель или 8. И вот уже сегодня уезжаю, меня автомобиль подъезжает, забирает на аэропорт. Идет один молодой брат, ему 25-26 лет было в то время. Идет он, идет буквой Г. Знаете букву Г? Такой буквой он идет. Согнут. Я говорю ему: величко, что с тобою? На операцию иду. А что такое? Да меня камни. Камни вырезать. А я говорю: ты не иди на операцию. А что делать? Я говорю: сделай то и то. Пойди к моему брату, он здесь живет. Позыть у него джюс-экстрактор. И говори: сделай сок, возьми сельдерея, моркви и красного буряка. Сделай. Выжми это и пей это. И сок из красного буряка растворит камни. За этот рецепт ничего с вас не беру. Хорошо? Запишите. За этот рецепт я ничего не беру. Сок из красного буряка растворит камни. Да? Да. Он пошел к моему брату, увидел этот джюс-экстрактор, соковыжималку, и поехал, купил себе. Вы знаете, дорогие, я его видел через год, и вот несколько месяцев назад я видел этого человека, встретил, 25 лет я его не видел. Конечно, когда мы встретились, я его не узнал. Но он ко мне подошел и говорит: так на операции я и не был. А я говорю: а кто ты? Я величко. Смеется. 25 лет назад на операции не был. А что ты делал? Делал то, что ты сказал. Слава Богу, брат. Это один пример. Но есть много других примеров. Много, можно даже удалить рак. Очень легко. Но я здесь не есть доктор. Я говорю Слово Божие. Есть, дорогие, сила в том, что Бог нам дал кушать. И есть отрава в том, что люди приготовляют. Не забудьте это. То, что Бог дал, в том есть сила и в том есть здоровье. Слава Господу. Слава Ему. Вы знаете, я был в Бразилии, Парагвае, Уругвае. Я бедный, там два слоя людей. Бедный и богатый. Иногда богатые люди имеют большие негосиос или гешефты. Приглашали меня на обед и ставят все на стол. Всякие напитки, кроме, конечно, алкоголя. Все тоже есть у них. Все есть. У бедных нет, но у них все есть. И когда все поставили, пей, что хочешь. А я говорю: я хочу аква эрвида. По-немецки гекохтес вассер. По-русски кипяток. Почему? Если я буду пить, что попало, я не буду. В каждой стране вода иная. Много чего пища иная. Я бы не проповедовал. Я вам говорю истину. Но, дорогие, когда мы следим за тем, что нам пользу, что во вред, и держимся, что полезно, Господь награждает нас и мерой здоровья. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Я, конечно, я удали от дома. Я помню, были времена, я еще не был евангелистом, но был руководителем уличного собрания. Мы на улице проповедовали. И вы знаете, на улице, когда проповедь скажешь, то сразу горло сорвешь. Но при жаре теперь потерпел немного льоду, я тоже спортил. Но я знаю на это тоже способ. Тоже. Мне одна сестра научила: вы знаете, проповедь скажу, конец, не могу дальше. Меня не раз спрашивают: брат, ну как горло твое выдерживает? Теперь я говорю: я с льодом взял и повредил немножко. Но это временно, оно пройдет. Я не дома. Я говорю, она мне взяла, научила одну вещь. Возьми две столовых ложки гидрогенного пероксида, или перекись водорода, полстакана горячей воды и на ночь пополощи. А потом чистой горячей водой выпей, все, только не глотай. Знаете, перекись водорода. Кто не знает, как называется по-немецки, я не знаю. Скажите, H2O2. Формула. H2O – это вода. H2O2 – это перекись водорода. По-английски – hydrogen peroxide. Я не знаю, как называется по-немецки. И вот вам дадут. Две столовых ложки, говорю его, на полстакана горячей воды прополоскать на ночь, потом выполоскать, вычистить, и дезинфекция, и на второй, третий день будет все хорошо. Я тоже за этот рецепт ничего не беру с вас. Хорошо? Пусть Бог вас благословит. И вот, дорогие, возвращаемся назад. Испытание телесное. И оно оплатилось этим людям. Оплатилось. Они делали, чтобы не оскверниться в то время. Но сегодня этот царский стол Запада предлагает нам гораздо больше обольщения и прельщения, чем тогда. Не забудьте это. Дорогие, я своими ушами слышал уже. Я своими ушами слышал. Наше молодое поколение недавно туда выехало. Когда им говорят о святой, чистой жизни, они говорят, хватит, довольно, что вы нас там мучили. Вы там нас держали в тисках. Здесь мы на свободе. Окей, на свободе, но не забудьте, куда эта свобода вас зовет. Стойте в свободе, которую Христос вам дал. Где Дух Святой, там истинна свобода. Слава Богу. Но эта свобода телесная, расширить дорогу, чтобы шире идти, куда она нас заведет. Наши отцы, дедушки, ваши вернее, которые были верны Господу, узники, сколько были на ссылках, у тюрьмах, но когда они шли со Христом, и присутствие Христа было с ними, все перешли и остались, слава Богу, верные. Иосиф был продан братьями. Юноша, который был с Богом. И по зависти, потому что Бог ему давал откровение, его продали в Египет. И написано, и в Египте Бог был с ним. Почему? Потому что он решил за всякую цену держаться Господа и жить чисто и свято. Когда его бросили в тюрьму, и знаете, невинно был в тюрьме, мы это хорошо знаем, но и в тюрьме Бог был с ним. Хвала Господу! Дорогие дети Божьи, мы богаты, но там нет ни силы, нет ни присутствия, нет ни помазания, нет ничего. И такие собрания нельзя назвать собраниями детей Божьих, но сходкой. Сошлись, там попели или что было, ритуал какой-то, и разошлись. Какая разница от номинальных христиан? Мы должны отличаться чем? Тем, что Господь с нами. Или должен быть с нами. Слава Ему! И это только на том условии, когда мы с ним. И эти друзья наши, братья наши, о которых я читал, они решили за всякую цену не оскверняться. Не оскверняться. Конечно, у вас положение чуть лучше, чем у нас, в Канаде, в Америке. Молодежь любит разнузданность. Мне их жалко. Жить, вести разнузданную жизнь. Мы на свободе. И вот видим, куда ведет эта свобода. Я хочу перейти к второму пункту о испытании духовном. И оно пришло. Читаем из второй главы первых 6 стихов. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны царю. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидения его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон. Он был уверен, что этот сон что-то имеет в себе, какое-то значение. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь вовеки живи. «Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям, «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. И так скажите мне сон и значение его». Читаем 13 стих по 18 с этой же главы. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарища его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим. «Друзья, наша жизнь в опасности. Чтобы они просили милость у Бога Небесного». Об этой тайне
0: дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. В испытании телесном нужно было вмешательство человеческое и природное. Здесь же, в этом, дело совсем иное. Тут уже было вмешательство небесное, божественное. Нужно было молиться так, чтобы небо услышало и дало ответ. Стихи 19 по 23. Читаю. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молились, или молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Аллилуйя! Братья, сестры, это была молитва тех мужей, которые жили в общении с Богом. Здесь дело не случайное, абсолютно нет. Стих 27, 28. Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. И он излагает будущность мировых государств». Дорогие, вы знаете эту книгу? Каждый из нас, верующих, мы любим какие-то характеры в Библии. Я, например, очень люблю Даниила. Очень люблю. Я его не видел. Не знаю лично, но я его люблю. Вы знаете, он старался вникать в глубины Божьи, в высоты Божьи. И Бог не был против этого. Слава Господу! Он хотел знать Божье. Вы возьмите сегодня, сколько волшебств есть в странах. Я помню, потому что знаю, например, город Торонто, я хорошо знаю. Взять 30-40 лет назад, я того не видел, что сегодня почти на каждом блоке или квартале вы найдете магазины оккультизма, волшебства. Люди хотят что-то знать. Они знают, что есть сверхъестественная сила, но какая? И обращаются к тому, к чему легче. Конечно, есть сверхъестественная сила дьявольская, но есть Божья сила, которая выше дьявольской. Даниил хотел это знать. И когда их жизнь, уже мы читали, как бы сказать, попала в опасность, мы можем погибнуть с этими мудрецами, с халдеями, обаятелями, с этими волшебниками, которые с Богом ничего не имеют. Только дьявол имеет с ними, и они с дьяволом, и они погибнут. Царское приказание очень сильное. Но Даниил созвал их, начали молиться, я думаю, с постом. И молиться не только употреблять Айнбанштрассе, в улицу одностороннего движения, но бы так молиться, чтобы молитва была улицей двустороннего движения. И получить ответ. И получили ответ. Хвала Господу. Их жизнь была сохранена, сбережена. Конечно, мы видим, за это Даниил был возвышен, но он этого не искал. Как и Иосиф был возвышен, хотя они этого не искали. Но у том была рука Божья. Вы знаете, такие языческие цари, были то Навуходоносор, были то Дарий или Кир, царь персидский, если бы не те мужи, которые знали Бога, держались Бога в испытаниях, эти люди, эти цари, они не могли бы узнать о живом Боге. Но вы знаете,
1: когда мужи Божьи были верны и были испытаны, и люди видели, цари видели, что Бог вмешался в это, они признались и преклонились. Даже царь преклонился этому пленнику. Да, действительно, один Бог мог это открыть. Слава Ему! Слава Ему! Дорогие, его времена тяжкие, и они наступят. Были времена тяжкие, но те времена, которые вы пережили, мы пережили, в сравнении с тем, что идет, это мелочь. Будут тяжелые времена еще, тяжелые, великие испытания. Как нужно общение с Богом. Дорогие, ритуал, название не поможет. Нужно жить в общении с Богом, тесно ходить с Ним, чтобы Бог был нашим советником. Слава Ему! Ну ладно, тут много можно сказать. Читайте Даниил, я уверен, вы читали, я эту книгу много раз читал. Даниил сказал Навуходоносору, он видел истукан. Большой истукан. Знаете, по-украински называется болван. Это правильное слово. И голова, лишь золото, руки, плечи, серебро, медь, железо и так далее. И он сказал, ты, это золотая голова. И так рассказали ему все. Часто бывает, когда мы что-то такое говорим, люди говорят, это политика, это не наше дело. Но я вам скажу, никакой политикант, никакой телевизионный репортер или газетный не опишет политического состояния мира так, как описал Даниил. Еще не было, правда, нет? И написал тысячи лет наперед. Я хочу только указать то, что мир будет раздвоен до конца. Почему? До самого конца мир будет раздвоен надвое. Я хочу подтвердить это Словом Божьим перед тем, как хочу кое-что еще сказать. Стих 34 и 35 этой же главы. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукан и железные, и глиняные ноги его, и разбил их. Слушайте, истукан стоял на двух ногах, значит, разделен, на двух ногах. И камень, который оторвался от горы, ударил не в голову, не в грудь, но в ноги. В ноги. Разбил и раздробил все. Я говорю, стих 34 читал. Тогда, 35, тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их следа, и следа не осталось от них, от этой политики и политического состояния или же общества. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. И камень был и есть Христос. Слава Ему! Аллилуйя! Слушайте, для вашей информации, в наши дни, самая сильная на земле, так называемая, Церковь Христова, папство, римско-католическое папство. Вы знаете, какая их окончательная цель? Всемирное господство. Они от этого не отказываются. Хотите, спросите их. Какая ваша главная цель? Папство? Всемирное господство. Магометанство? Какая ваша цель окончательная? Всемирное господство. Масонство? Антихриста? Всемирное господство. Прочитаю для нашей информации Исаии 9:6. Ибо младенец родился нам, сын дал нам, и владычество на раменах его. Аллилуйя! Царства мира станут царством Христа Иисуса. В одни тех царств, говорит нам Даниил, Бог Небесный воздвигнет свое царство, которое вовек не разрушится. Оно разрушится, окружит все царства, а само будет стоять вечно. Слава Богу! Всемирное господство, владычество, католицизм к этому стремится, коммунизм, масонство, я перечислял и другого, много других, в том числе и антихрист. Всемирное владычество.

пока еще камень не ударил в ноги, но он ударит. Мир как ни старается объединиться, соединиться, но этого не будет. Даниил нам говорит, и я верю Слову Божию, стоит истукан на двух ногах, разделен до конца, и камень ударит в эти ноги. И разрушит, разобьет все в пух и прах, а сам наполнит всю землю. Камень есть Христос. Аллилуйя. Слава Ему. Царство Христово. Единственное непобедимое царство. Признание царем Бога Всевышнего, Его поклонение, стих 46, прочитаю стих 44 в начале. И вот дни тех царств, я цитировал, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушит. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Читаю 46 и 47 стих. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу. Вы можете уявить? Вы знаете, кто такой Навуходоносор? Это человек, читайте эту книгу, который имел титул царь царей. Один человек, который имел этот титул царь царей. Только Христос имеет этот титул, но у Библии он имеет титул «Царь царей». Даниил – пленник. И вот смотрите, тогда царь Навуходоносор падает на лицо свое и поклоняется пленнику. Вот что Бог может делать. Слава Ему! Аллилуйя! Поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Аллилуйя! Слава Богу, братья! Что делать? Критические времена приближаются. Люди меня спрашивают, я не имею времени сказать, если бы было, сказал бы о храме Иерусалимский кое-что. Это очень важная тема. Тоже пророческого значения. Вы знаете, трудные времена. Меня спрашивают люди, а когда вот то будет. Дорогие, не забудьте, что события, которые в прошлом требовали сотни или тысячи лет, сегодня они случаются днями, за одну неделю. Очень быстро. Помните, я уже вам говорил, у Бога было три периода даны. Период патриархальный 2000 лет, период закона 2000 лет и период благодати 2000 лет приходит к концу. После седьмой день Бог почил, и земля будет почивать 1000 лет. Аллилуйя! Христос будет царем. О, слава Ему! Что бы то ни было, что нас спасет? Что спасет? Общение с Богом. Если нужно что куда, Он поведет или скажет, или заберет. Это в Его руках, в Его воле. Лишь бы быть с Ним. Слава Ему. Слава Ему. Оплачивается, дорогие. Оплачивается. Нет? Быть Ему верными до конца. Может быть, или на этот раз, или вообще я последний раз проповедую вас. Я не знаю. Бог знает. Но, дорогие, мое желание было быть вам благословением. И Слово Божие благословляет всех нас. Хвала Господу. Держитесь Господа. И удаляйтесь от того, что аттрактивное или привлекательное, но отвлекает от Бога. Отвлекает от Бога. Удаляйтесь от этого. Вы знаете, у нас было 7 детей у моих родителей. Из них была одна девочка, она умерла, ей было месяц или два, не знаю, что такое. 6 нас мальчиков, потом один умер, 5 осталось. Я был второй. И на мою долю выпало быть девушкой, замещать все в хозяйстве дела. Знаете, на мою долю. Мне это было, знаете, и не по вкусу, но так было. Тот старший, ему позволяли все, те меньшие. И вы знаете, я сказать, вместо мамы вырастил или выглядел двух братиков моих. Один не так давно переехал теперь в Америке,

не верующий, а один еще там, в партии. И я помню, мама целый день в совхозе работает. Каких 15 сколько километров. Это дитя, грудное дитя. Вы знаете, оно переплачет на всякие тоны. Знаете, грудное дитя. А матери нет, она работает. То возьмешь какую-то цокотушку, игрушку, ему начнешь, то оно улыбнется, засмеется. А потом мамы. Мамы никто не заметит. Правда? Мама. Это, знаете, много этих цокотушек, игрушек сатана верующим так вот побрязкает перед лицом, но нужна мама. И дитя снова начинает плакать. Мама нужна. Да, дорогие, наша мама Христос. Общение с Ним. Всякое трудное время, какое было, переживали мужи. Вот мы здесь прочитали. И когда в доброе время служили, пришло испытание, служили Господу, и Бог их оправдал. Бог их есть наш Бог. Не раз стоя на коленях, я так говорю: Господи, Ты есть Бог Авраама, Исаака, Израиля. Ты Бог Еноха, Авеля, Бог Ноя, Бог святых апостолов, пророков. Я не равня им, но я стою перед тем самым Богом, перед которым они стояли. Аллилуйя. Ты слышал их, услышь меня. Да прославлено и благословенно будет имя Его и ныне, и в день вечный.

0: Остановись, постой, спешить не надо. Ты посмотри на пройденный маршрут. Порой путь, каким идем, так сладок. Но вот куда тропинки те ведут? Задай вопрос сегодня сам себе. Доволен ли своим ты положением? Или, может, что-то нужно изменить, чтобы быть сосудом нужным в применении? Остановись, постой, не торопись, а расспроси о пути древнем, как бороться. Ведь мы порою говорим «сильны», но вдруг тревога, сердце содрогнется. Ты расскажи Иисусу, что не так, где грех еще коварно побеждает, не стыдно каяться в своих грехах, но хуже, если мы их прикрываем. Не стыдно, слышишь, плакать от того, что Бог простил и чувствуешь свободно, ведь в этот миг душе так хорошо, ты можешь оценить любовь Господню.
1: Наказывай сына своего, доколь есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Притчи 19, 18, 19.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В июне 1836 года умер король Вильям IV, и трон унаследовала молодая королева Виктория. Элизабет возносила молитвы за новую королеву и надеялась, что она заинтересуется социальными реформами. Это было новое правление с новыми идеями, но они не совпадали с надеждами Элизабет. «До сих пор они приходят сюда, уверенные, что ты им поможешь», — сказал Джозеф после того, как группа нищих женщин приходила повидать Элизабет. «Я уверена, что эти люди действительно нуждаются в нашей помощи», — сказала Элизабет. «У них дома действительно бывали иногда нищие, которые не были настоящими бедняками, но слыхали, что хозяева славились своим великодушием. Элизабет не могла себе позволить быть расточительной в такое время. Но эти женщины, похоже, очень нуждались в еде и одежде. Ее собственные дети, хотя все они были уже взрослыми и в большинстве женаты и замужем, всегда охотно помогали ей в ее постоянном стремлении к благотворительности. Новое поколение влиятельных людей говорили всерьез, что она не может больше ожидать поддержки от обладающих властью людей в Великобритании. Но за границей ее имя все еще пользовалось известностью. Элизабет боялась, что преобразования, которым она посвятила долгие годы, могут быть утерянными, как и многие сменявшие друг друга идеи. Однако в январе 1838 года ей посчастливилось отправиться в специально организованную по религиозным вопросам поездку во Францию. Она поехала вместе с Джозефом Джозия Фостером, старшим членом общества друзей, и Лидией Ирвинг, молодым членом общества. После краткого пребывания в прибрежном городе Булонь они продолжили путешествие в Париж. Здесь Элизабет и ее спутникам оказали великолепный прием. Предлагалось, что она захочет посетить тюрьмы, больницы, школы, и были сделаны приготовления, чтобы она могла это осуществить. В женской тюрьме Сен-Лазар была собрана 1000 заключенных, чтобы послушать ее. Ее беседы переводили женщинам на французский. Повсюду вокруг нее собирались толпы людей, и ее выступления вызывали очень дружеские отзывы. Даже король Франции Луис Филипп и королева заинтересовались знакомством с ней. Она могла раздавать экземпляры своих книг о тюрьмах, а также книги своей дочери Луизы об образовании. Поездка во Францию была замечательной. И когда Элизабет вернулась домой, она не упустила возможности рассказать о ней собравшимся в обществе друзей. В течение следующих нескольких лет Элизабет расширила круг своих визитов и бесед. В феврале 1840 года она была представлена королеве Виктории и поделилась с ней радостью, которую ей доставила поддержка многих ее благотворительных мероприятий. В том же месяце Элизабет отправилась в поездку по Бельгии, Голландии и Германии. На этот раз она поехала со своим состоятельным братом Самуэлем Гарни, который убедился, какое огромное удовольствие доставляет ей ее деятельность. Куда бы она ни шла, ее слушали с огромным уважением. Как всегда, у нее было разрешение правительства на посещение тюрем. У нее была возможность представить свои соображения наиболее влиятельным людям, включая принцев, принцесс, королев и королей. За 6 лет до этого она брала с собой немецкого пастора Флендера, чтобы посетить Ньюгейтскую тюрьму. Она рассказывала ей о своих идеях по усовершенствованию обучения сиделок. Теперь они вновь встретились в Германии, в старом городе на реке Рейн. «Когда я встретился с вами в Англии, вы меня вдохновили своей работой», — сказал пастор Флетнер. «Теперь вы должны прийти и посмотреть, что происходит в моих учебных заведениях». Элизабет была счастлива посетить институт Крайзверта. Она увидела женщин, которые готовились стать учителями и сиделками, и находилась под огромным впечатлением от всего увиденного. Невозможно пытаться усовершенствовать все в этом мире.
и много моего времени я посвятила улучшению бытовых условий заключенных. Обучение сиделок, подобное этому, должно существовать везде, в том числе и в Великобритании. Я приложу все усилия, чтобы это было сделано». Элизабет вернулась в Великобританию в мае, и вскоре у нее были готовы планы школ по обучению сиделок. Вначале они должны были поработать в больнице, чтобы убедиться, подойдут ли для работы сиделками, а затем продолжать обучение в Гайском госпитале. Молодые практикантки-сиделки жили в специальном доме в Лондоне, и предполагалось, что часть своего времени они должны посвящать оказанию медицинской помощи беднякам. 15 лет спустя сиделки, обучающиеся по проекту Элизабет Фрай, оказывали помощь вместе с Флоренс Найтингейл раненым в Крымской войне солдатам. В 1833 году был принят закон, запрещающий рабство в Британской империи. Это очень обрадовало Элизабет, которая на протяжении многих лет поддерживала своего родственника Флавелла и друга Вильяма в их длительной борьбе против рабства. Таким образом, торговля рабами и отправка их на сахарные плантации больше не являлись законными в странах, находящихся под управлением Великобритании. Но все еще были европейские страны, где это было разрешено. Когда спустя месяц после ее поездки по Европе в 1840 году в Лондоне проводился Всемирный съезд против рабства, Элизабет присутствовала на нем. В этом же году брат Элизабет Джозеф вернулся из Америки. В его поездку входило и пребывание в Вест-Индии, что очень сильно повлияло на его отношение к рабству. Когда он отправился в Европу в июле 1841 года, то пригласил сестру поехать с ним. Она согласилась, и вскоре они были гостями короля и королевы Дании. Элизабет обсуждала с королем религиозное образование, а Джозеф использовал возможность, чтобы объяснить, почему он считает, что рабство необходимо запретить. Ее ободряло то, что она обрела такую большую поддержку людей Европы, тогда как в Великобритании некоторые ее идеи теряли свою притягательность. Чтобы послушать ее выступление или даже просто ее увидеть, собирались толпы людей, часто принося в подарок цветы и фрукты. Такая напряженная деятельность и путешествия истощили ее силы. И когда в октябре она вернулась в Англию, то выглядела слабой и больной. В продолжении нескольких месяцев она вынуждена была отдыхать, бывая у своих детей. В середине января 1842 года она получила приглашение от своей подруги леди Перри, жены лорда-мэра Лондона, посетить особый званый обед в доме лорда-мэра в Сити. Его давали в честь мужа королевы Виктории, принца Альберта, который прибыл, чтобы заложить первый камень в здание лондонской биржи. «Не волнуйся», — сказала Элизабет, когда муж заметил ей, что она недостаточно окрепла, чтобы присутствовать на подобном мероприятии. «Я чувствую себя гораздо лучше и не хочу упустить возможность напомнить принцу кое о чем. Что необходимо изменить в наших тюрьмах? Если бы муж знал, что должно произойти, он не позволил бы ей пойти». Холодным январским днем она выехала из Антон-Лейна в карете вместе с Самуэлем Гарни, а также служанкой. Когда они подъехали к улице недалеко от дома лорда-мэра, там были толпы людей, и дороги забиты каретами. В замешательстве кучер кареты Элизабет неправильно повернул. Самуэль Гарни обеспокоенно выглянул в окно кареты и, поняв, что они едут в неверном направлении и уже опаздывают, приказал кучеру остановиться. «Мы должны немедленно добраться до дома лорда-мэра», — сказал он. «Извините», — ответил кучер, — «дороги перекрыты, и я не могу проехать». Самуэль взглянул на Элизабет, на ее шелковое коричневое платье, потом на погоду и дороги.
Он вышел из кареты и попросил прохожих помочь им. Елизабет пришлось выйти из кареты на улицу. «Боюсь, что нам ничего другого не остается, как пешком пробираться сквозь толпу к дому лорда мэра», — сказал Самуэль. Двое прохожих и Самуэль прилагали все усилия, но толпа толкала и прижимала их до тех пор, пока Елизабет не пожаловалась, что ей плохо. Увидев двух полисменов, Самуэль объяснил им ситуацию, в которую они и Елизабет попали. Даже с помощью полисменов они смогли с большим трудом пробраться сквозь толпу. К тому времени, как бедная Елизабет добралась до порога дома лорда мэра, ее платье было в грязи, и она просто изнемогла. Тем не менее, в спокойной, роскошной обстановке дома лорда мэра Елизабет скоро оправилась от тяжелого испытания. А интерьер дома производил глубокое впечатление. Повсюду были красивые цветы, а большая в венецком стиле комната с мраморными каминами и позолоченным потолком была просто великолепна. Мебель, обтянутая красным золотом атласом, и громадный красный ковер подчеркивали значительность события. Слуги сновали между гостями, одетыми в самую красивую одежду. Имена гостей докладывали громко, по мере того, как они прибывали. «Миссис Фрай!» — провозгласил церемонный мастер. Шум беседы смолк. Потом появился оруженосец Лондона. За ним следовал несущий жезл, а за ними, в свою очередь, шел лорд-мэр под руку с миссис Фрай. Он был одет в мантию со всеми драгоценностями, в то время как миссис Фрай, выглядевшая маленькая рядом с ним, была в своем простом шелковом коричневом платье. Их встретила жена мэра. Наконец Елизабет смогла отдохнуть на диване. Званый обед был грандиозным событием, и Елизабет сидела между сэром Робертом Пилом и принцем Альбертом. Незадолго до этого Елизабет наслаждалась приятной беседой с принцем. «Существует настоятельная необходимость в религиозном образовании», — говорила она ему. «И я уверена, что даже королевские дети нуждаются в этом». «Конечно», — согласился принц. «Нам всем, в том числе и королевским детям, нужна религия. Когда у них прорезаются первые зубы, у них появляются те же проблемы, что и у всех остальных детей. Но расскажите мне о вашей самой интересной поездке в Европу. Там у меня была возможность с королем Кристианом, принцами и правителями других государств обсудить все то положительное и отрицательное, что я наблюдала в европейских тюрьмах», — сказала она. «Я надеюсь, что после всей вашей огромной работы здесь наши тюрьмы выглядят лучше по сравнению с теми за границей», — предположил принц. «Мы сделали кое-что для улучшения, но в последнее время, мне кажется, мы пытаемся быть слишком суровыми». «Мне жаль, что вы так думаете», — сказал он. «Имеете ли вы в виду определенные предложения, о которых могли бы мне рассказать?» «Во-первых, одиночное заключение. Я всегда считала, что заставлять человека находиться в одиночестве неправильно», — продолжала Елизабет спокойно, но уверенная в своей правоте. «Нам следует пытаться исправить преступников, а мы сейчас думаем о более суровых наказаниях. Не могли бы вы рассказать Ее Величеству Королеве о моем беспокойстве по этому поводу?» Принц пообещал, хотя и знал, что власть менять законы находится в руках правительства. Потом он сменил тему беседы и перевел разговор на детей и внуков Елизабет. Затем настало время заключительных речей. Прозвучали фанфары, был исполнен гимн «Боже, храни королеву», и принц произнес речь. А затем выступил Роберт Пил, который сказал: «Не найдется ни одного общества на приемах в Европе, которое не почитало бы за честь присутствие Елизабет Фрай». Итак, Елизабет превозносили и относились к ней доброжелательно и с уважением.
было признано, что Елизавета выполняла трудную работу, хотя и казалась несколько старомодной дамой. А другие считали, что она хочет превратить тюрьмы в весьма приятные места для заключенных. В конце января крестили самого старшего сына королевы Виктории. Со временем ему предстояло стать королем Эдвардом VII. Король Пруссии, который познакомился с Елизабет во время ее поездки по Европе, был одним из гостей на крестинах. Он дал знать, что хотел бы снова повидаться с Елизабет. Таким образом, она получила приглашение встретиться с ним в доме лорда-мэра после церемонии. Король был рад встрече, и когда она сказала, что будет читать Библию заключенным в Ньюгейте через 2 дня, заметил, что хотел бы посетить тюрьму по этому случаю. «Я была бы рада, если бы вы после этого приехали к нам на обед в Вантоп», — сказала Елизабет. «Я с удовольствием приму ваше приглашение», — ответил король. Когда стала известна новость о визите, возникли пересуды. Дом Джозефа и Елизабет считали слишком заурядным для приема короля. О чем она думала, делая подобное приглашение? В то время как поместье брата, Хэм-хаус, находится рядом. Подобные замечания, даже от некоторых ее собственных детей, не заставили Елизабет переменить решение. Король хотел пойти в ее дом, и ей было вполне достаточно этого. Итак, начались приготовления, и было решено, что вся семья Елизабет должна присутствовать на встрече короля Пруссии. Во вторник утром король в сопровождении жены мэра и шерифов Лондона встретил Елизабет в Ньюгейте. Около 30 лет назад она впервые пришла сюда, удивляясь приему, оказанному ей толпой грязных, голодных женщин-заключенных. Сейчас 60 опрятно одетых заключенных собрались вокруг ее стола, чтобы спокойно слушать, как она читает им в присутствии короля, жены мэра, шерифов и многих леди из комитета. Это было замечательное мгновение, которое Елизабет никогда не сможет забыть. Она закончила чтение 12 главы Римлянам молитвой, как о заключенных, так и о королевской свите. Миссис Фрай покинула Ньюгейт в карете, сопровождаемая женой мэра и шерифами. За ними следовал король в окружении своей свиты. Разумеется, все в Антоне знали о визите короля. По всей округе было слышно звон колоколов и приветственные крики толпы. Многие дети бедняков, для которых эта милосердная женщина сделала очень много, также стояли возле церковной стены, присоединяя свои приветствия к общему хору. К счастью, карета Елизабет прибыла вовремя. Она успела войти, чтобы снять плащ, затем с мужем, всеми сыновьями и зятями пошла к входу, чтобы встретить подъехавшую карету короля. Елизабет провела высокопоставленного гостя в гостиную, красиво убранную цветами. Здесь она представила ему не только своих детей, но и 25 внуков. Обед был замечательный. Елизабет сидела рядом с королем и могла постоянно с ним беседовать. Все сложилось очень удачно, и король явно получил удовольствие от визита, так как пробыл дольше, чем предполагалось. К весне 1842 года Елизабет заболела и решила отдохнуть. С приходом лета ей не стало лучше, и она поехала с мужем в Кромер, чтобы побыть у моря. Несмотря на слабое здоровье, она внимательно следила за всеми новостями об усовершенствованиях в тюрьмах, а также на кораблях для перевозки ссыльных. Как всегда, она переживала, что так много необходимо сделать, но боялась, что слабое здоровье может помешать продолжить работу. Даже тогда, когда все думали, что она отдыхает в Кромере, Елизабет заботила то, что у местных рыбаков нет никакого общественного клуба, где они могли бы встречаться.
С помощью Джозефа она организовала сбор пожертвований, чтобы построить комнату отдыха, а также библиотеку для рыбаков. В апреле 1843 года она с дочерью Кэтрин отправилась в поездку по Франции. Ее брат Джозеф и его жена Элиза тоже поехали с ними. Элизабет посещала тюрьмы, побывала в Париже, где встречалась с королем и королевой Франции. Когда в конце мая она уезжала домой, то увозила подарки своих бесчисленных французских друзей. Ее предыдущие поездки уже приносили результаты. Благодаря ее беседам с королем Дании, в стране были усовершенствованы старые тюрьмы и построенные новые. Комитеты женщин во Франции посещали заключенных, и появились сообщения о том, что стали лучше обращаться с немецкими заключенными. В Великобритании теперь назначались экономки на все суда, доставляющие женщин-заключенных в Австралию. Примерно в конце июля того же года Элизабет переутомилась и заболела, и Джозеф повез ее к морю. Она чувствовала себя несчастной, и ей не хватало ее обычного интереса к людям, окружающим ее. Однажды она сказала, что устала от этого места и хотела бы навестить свой старый дом в Наридже. «Тебе требуется длительный отдых, прежде чем ты сможешь совершить такую долгую поездку», — сказал Джозеф. «Я просто несчастна здесь», — настаивала Элизабет. В конце концов, Джозеф привез ее в соседний Танбридж, где дочери Ханна и Луиза могли ухаживать за ней. К октябрю ее привезли домой в Антоп. Но она была настолько больна, что о поездках не могло быть и речи. Весной следующего года она могла только сидеть в кресле на колесах, и ее перевозили из комнаты в комнату. Это сделало ее неугомонной и честолюбивой, и чем дальше, тем больше. «Я хотела бы поехать в Бат, чтобы повидаться со всеми», — сказала она Джозефу. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы совершить эту поездку». Бат — восхитительный город, и Элизабет так жаждала перемен, желая увидеть другой пейзаж и других людей, что Джозеф решил, будет лучше, если они поедут. Они собрались ехать почтовой каретой, которая могла быстрее всего и с наибольшими удобствами доставить их в Бат. В Бате Элизабет наслаждалась обществом сестры Ханны и ее мужа Фавела. Сын Элизабет Вильям и его маленькая дочь Эмма тоже приехали навестить их. Встреча с ними всеми оказалась сильным тонизирующим средством для Элизабет, которая в конце концов возвратилась в Антоп, чувствуя себя лучше. В течение года она была более энергичной и могла медленно гулять и выходить, чтобы прокатиться в карете с запряженной пони. И, наконец, весной 1845 года она нашла силы, чтобы отправиться в карете в Наридж и навестить старый дом в Элхам-Холле, который так сильно любила. Она даже смогла дважды побывать на собраниях квакеров, где поговорила со старыми друзьями. Миссис Фрай получила большое удовольствие от поездки в Наридж, и Джозеф надеялся, что счастье, которое она испытала, принесет ей улучшение. Но, к сожалению, этого не случилось. Все лето она отдыхала, но была слишком слаба, чтобы радоваться сиянию солнца и прекрасным морским пейзажам. Ее здоровье продолжало ухудшаться, и 13 октября того же года она умерла. Более 1000 человек собралось на кладбище общества друзей в Бранкинге, когда хоронили Элизабет Фрай. Они пришли отдать последнюю дань уважения женщине необыкновенного милосердия и доброты, которая посвятила свою жизнь заботе о тех, кто страдал. Своей решимостью и религиозным чувством долга она заставила правительство и королевскую власть в своей стране и за рубежом разделить с ней эту заботу.

откликнись, не молчи. Не оставайтесь, во грехах здесь люди. Земная жизнь не приведет вас в небеса. Лишь только в Господе Иисусе спасение ваше от греха. Что сделал ты сегодня, друг мой милый, чтобы небо преклонилось к тебе? Какой ты плод принес сегодня в Иисусе? С каким плодом предстанешь перед Ним? О, как же страшно в этом мире зла здесь, остаться без единого плода, предстать пред Господа Святого, в руках не принести ни одного плода.

тоска немая на душе моей. Смерть уносит близких, молодых друзей. Ах, зачем уходят молодые друзья? Пусть остались бы они, а ушел бы я.

А уж бо я. Я не понимаю, мучаю себя. Почему они ушли, а остался я? Ах, зачем уход?

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Друзья, мы рады Богу и тому, что Господь дает нам сегодня такую прекрасную возможность. Мы благодарны Богу за то, что Господь сегодня дает еще этот день, когда мы можем вместе молиться с вами. Да будет имя Бога благословенно. Я приветствую всех, кто присоединился к нам и присоединяется на номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете это делать, абсолютно писать нам на этот же номер ваши сообщения. Мы будем молиться. Пусть имя Бога будет благословенно и прославлено. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром, любовью и радостью. Я хотел бы сегодня зачитать, о чем мы будем молиться на протяжении этой недели. И хотел бы призвать вас, чтобы вместе с вами мы молились. Друзья, это молитва за детей на летний период. За детей на летний период, которые дети наши закончили школы. Уже и, знаете, у кого-то начались уже детские программы, детские лагеря. А в нашей церкви уже прошел подростковый кемп, где молодежь, где наши дети приняли в этом участие, где Господь дает благословение, благодать, силу, где мы с ними беседуем, разговариваем, где мы с ними сегодня проводим время, друзья. И молитва за детей. Как важно и необходимо, чтобы Бог хранил наших детей. Прежде чем я об этом буду говорить, давайте мы зачитаем местописание. Псалом 127-8 стих. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять вхождение твои отныне и вовек». Господь будет охранять вхождение твои отныне и вовек. Это наш Господь, который будет охранять, который будет благословлять, который будет с нами всегда. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Знаете, вот эту молитву, которую говорил Давид, как важно, чтобы мы, как родители, знаете, молились, говорили своим детям, чтобы Господь охранял наших детей, чтобы дети это слышали, говоря с нашими детьми, с нашими подростками, где бы они ни находились. Наступило лето, да, наступило, знаете, мы уже сегодня второе число джун, который месяц уже наступил, и мы вошли в него, это началось лето, где дети сегодня проводят время с детьми, где дети проводят время со взрослыми, с друзьями, на природе, на воде, в лесу и так далее, тому подобное. Как важно, чтобы Бог их хранил, как важно, чтобы Божья рука была над ними, как важно, чтобы Господь ограждал и благословлял, вел и укреплял. Друзья, вот это важно, чтобы сегодня Божья ограда была над детьми нашими. И другая мысль, то, что дети сегодня общаются. Друзья, родители, и бабушки, и дедушки, я хотел бы сказать, что дети наши, даже как я, знаете, смотрю сейчас, скажем, если ребенку 13-12 лет, да, у него уже мысли, как 17-18 человека, которые 18 и 17 лет уже мыслит, да, и ребенку, которому 13-14 лет, у него те же самые мысли. То есть вы понимаете, насколько мир, время быстро сокращается и торопится. И сегодня, наблюдая и разговаривая с детьми, ты смотришь, о чем говорят подростки, о чем говорят дети наши. Они уже более, знаете, говорят о тех вещах, где не по ихнему возрасту, абсолютно. И ты это понимаешь, ты видишь, почему. Потому что технология сегодня, которая есть, она тебя просто развивает настолько быстро ребенка, кто бы он ни был, девочка или мальчик. И, знаете, благодаря мобильных телефонов, благодаря компьютеров, технологии, они очень и очень быстро развиваются. И вот здесь-то и необходимо сегодня молиться за наших детей. Молиться за то, чтобы Бог хранил детей наших. Чтобы Божья рука была над детьми нашими. Чтобы Божья благодать была над нами. Чтобы милость Божья была над нами. Возлюбленные, вот это так необходимо, чтобы слава Божья, она сегодня обитала. И обитала в нас и в детях наших. Чтобы сила Божья, она пребывала в детях наших. Это так сегодня необходимо. Пусть Бог благословит нас, наполнит благодатью силы, чтобы мы сегодня благословляли, как Давид говорил, говорит здесь, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твои и вхождение твои отныне и вовек. Возлюбленные, как необходимо сегодня эта молитва, как необходимо за наших детей и как нужно сегодня говорить с нашими детьми, общаться с нашими детьми. Сегодня, к сожалению, большому, знаете, работа, бизнес и общение, друзья, многие родители, они забывают за своих детей. Почему? Они их, может, и не трогают по причине того, что у них есть игры, у них есть сегодня мобильный телефон, у них есть компьютер, и они как бы не стараются трогать своих родителей. И родителям это удобно сегодня, в принципе, потому что они заняты своими делами, друзья, заняты своими вещами. Но правильно ли это? Задается вопрос. Получает ли ребенок ту информацию, которую он должен получить? Правильна ли эта информация? В какой ситуации сегодня находится ребенок? Знаете, мы живем в такое время сегодня, друзья, где мы видим разврат, он усиливается. Сегодня настолько сильно усиливается разврат. И, как знаете, как Содом и Гоморра. И если мы посмотрим на Содом и Гоморра, когда ангелы пришли к Лоту, друзья, и написано, собрались от малого до старого, пришли к Лоту, стали стучаться и просить, чтобы он выдал этих мужчин. Лот вышел и начал с ними разговаривать. И Лот говорит, у меня есть дочери, которых я могу вам вывести. И если что-то вы пожелаете, вы можете делать, только не трожьте моих гостей, этих мужчин. Но они начали с ним говорить, и они начали над ним даже надсмехаться, и они ему даже сказали, ты кто такой, что ты нам еще что-то будешь рассказывать. И они приступили к нему, и написано, да, что они все-таки требовали мужчин, они требовали этих гостей, которые пришли в его дом, от малого до старого. Сегодня, знаете, это время, мы живем, где мы видим, знаете, сегодня с детьми происходит очень и очень печальный момент, где новости за новостями мы все больше и больше слышим, где дети попадают в плохие руки, где дети попадают сегодня в обстановку, где происходят, знаете, жуткие картины с этими детьми, жуткие картины, где сегодня по причине технологий, где эти люди преуспевают, переписываются с этими детьми, они разговаривают с детьми, где-то назначают встречи, дарят им подарки и так далее, и подобное. И родители этого не замечают. Родители, может, даже и не вникают. И ребенок, может, приходит в состояние такое, что где над ним надругались, где над ним надсмеялись, это взрослые люди, или какой-то парень над парнем, или девушка над девушкой. И ребенок даже не хочет об этом говорить, и он замыкается. И потом происходят вещи, где эти дети внезапно уходят из этой жизни. Или еще какие-то другие моменты, друзья. И вот это сегодня очень страшно. Мы живем в последнее время. Мы живем это время, где сегодня, как мы читаем, это было во время Лота, от малого до старого желали. И сегодня вот это малое желается. Друзья, вот это страшный разврат, который сегодня так набирает оборот. И я хотел бы призвать вас к тому, чтобы мы сегодня молились, чтобы родители сегодня пришли в трезвое состояние, мамы, папы, которые сегодня, или дедушки даже, бабушки, которые сегодня, может, не замечают своих детей и внуков, которые к ним нету никакого сегодня внимания. Если даже на кемпах, где сегодня проходят детские кемпы, об этом не говорится, если сегодня об этом не предупреждается, это большая трагедия. Я хочу сказать, это большая трагедия, это большая проблема. Сегодня это все ярче звучит на новостях, все больше и больше. Кто-то говорит, да, это всегда было, а это было всегда абсолютно, в любое, в наши годы было и так далее и тому подобное. Но, друзья, я согласен, грех никогда не уходил из этой жизни, грех всегда присутствует. Но сегодня мы видим посредством технологии, посредством развития греха, ослабления, где церковь сегодня ослабла, где сегодня стало равнодушие и беспечие, грех начинает все больше и больше делать свою работу. И сегодня мы как никогда должны, как родители, как церковь, как братья и сестры, как отцы и матеря, как дедушки и бабушки, молиться, стоять в проломе за наших детей, чтобы Бог их сохранил. Сегодня очень много есть видео, сегодня есть много фильмов, сегодня много есть игр, сегодня есть возможность, где ребенку включает прямую трансляцию, он сидит, смотрит того или иного человека, он с ним разговаривает. Сегодня, друзья, если мы думаем, твой ребенок, если мама, папа, ты думаешь, твой ребенок сидит в комнате, и ты думаешь, все окей, все хорошо, помните, сегодня технология позволяет себя, свое тело продавать, сидя в комнате. Абсолютно. Видео, фотографии и так далее и тому подобное. И сегодня позволяет технология этому ребенку получать финансы без участия родителей. Сегодня все позволительно. И это большая проблема. И об этом сегодня хочется бить в набат, бить тревогу, бить в колокол и говорить: родители, давайте мы сегодня обратим внимание, давайте мы сегодня проверим наших детей, давайте мы посмотрим их мобильные телефоны или компьютера, или их месседжи, о чем идет переписка, с кем и какими людьми. Мы сегодня видим все больше и больше власти этого мира, они бьют тревогу и просят: родители, обратите внимание, кто с вашими детьми в тайной комнате разговаривает. Друзья, я, может, знаете, такую взял чуть-чуть такую сторону сегодня за детей. Сегодня у нас и молитва за детей, этот день, и в принципе, это было вчера, молитва за детей в этой стране, друзья, и хочется молиться за наших детей. Хочется молиться, чтобы Бог сохранил наших детей, оградил их разум, их глаза, их уши, оградил сегодня от тех людей. И, знаете, настолько, чтобы Божья рука была над ними. Друзья, у меня спрашивают, если у нас сейчас идет дождь. Я извиняюсь, да, у нас идет сейчас сильный проливной дождь. Извиняюсь за шум, извиняюсь за то, что поближе я микрофон поставлю, то, что создает такой звук, но, слава Богу, мы благодарны Богу за дождь, и нам тоже нужен дождь. И сейчас мы идем к молитве, я приглашаю вас к тому, чтобы вместе помолиться. Я приглашаю вас к тому, чтобы мы сегодня, знаете, взыскали Господа. Папа, мама, дедушка, бабушка, церковь, народ Божий. Давайте мы будем молиться за ограду детей наших. За ограду сегодня племянников, внуков, родственников, друзей. Чтобы Бог ограждал сегодня это молодое поколение. Помните, враг сегодня дополняет эту чашу зла, чтобы гнев Божий излился на эту землю. Помните о том, что сегодня враг не спит. Если мы уснули, если мы пришли в равнодушие, беспечие, друзья, это не говорится о том, что враг сегодня пришел в это состояние. Нет, абсолютно нет. Враг не спит и не дремлет. Он желает уничтожить вот это, знаете, драгоценное, это ничто, как бы невинное, это дети. Это дети, где надсмеяться, надругаться, испортить ихнюю жизнь, сделать их, знаете, чтобы они всю жизнь потом, знаете, проклинали не только родителей или друзей, даже и Бога. Друзья, это задача врага душ человеческих. Пусть Бог поможет нам сегодня, чтобы не происходило это с детьми нашими, с внуками нашими, с церкви нашими подростками. Да будет имя Божье благословение. Помолимся. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобою. Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец. Господь наш и Бог наш. Отец, я благодарю Тебя за любовь, за милость, за спасение. Отец, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение. Отец, я благодарен Тебе то, что милость Твоя над нами, хвала Тебе то, что Ты сегодня ведешь и благословляешь и наполняешь. Отец, мы молимся сегодня молитвой Давида, который в 120-м псалме с 7 стиха говорит такие слова: «Господь сохранит Тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Господь будет сохранять». Отец Небесный, мы просим, ограждай наших детей в эти, Господь, выходные, в эти, Господь, сегодня летние дни. Боже, ограждай наших детей тогда, когда они будут находиться далеко от дома, может, куда-то с кем-то поедут, Боже, когда они будут находиться просто в своей комнате, где бы они ни находились, ограждай их во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, Бог мой, да будет имя Твое благословено, да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Боже, я прошу Тебя, храни сегодня это молодое поколение. Ты видишь, как враг восстал сегодня, где происходят, Господь, жуткие картины, где мы слышим все больше и больше, как враг надсмеивается, Боже, над человечеством. Отец Небесный, мы просим, огради, благослови, наполни Твоей благодатью, наполни Твоей силой, пусть милость Твоя, пусть благодать Твоя, пусть помазание Твое, оно прибудет на каждом ребенке, Боже, да будет ограда Твоя, сохрани от злых людей. Сохрани от развратных людей. Сохрани сегодня от тех людей, которые сегодня помрачен разум, которые сегодня возненавидели этот мир и которые возлюбили этот грех. Господь, я прошу Тебя, они не желают жить мирно, они не желают жить в мире, они желают жить развратно. Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, сохрани от таких людей, которые сегодня, Боже, позволили сатане, чтобы он сегодня давал эти злые мысли, которые сегодня они развращают не только человечество, они развращают молодых детей, которые сегодня происходят в этом мире. Бог мой, храни и благословляй. Да будет Твоя ограда, Боже, да будет Твоя защита, покров Твой, Бог мой, храни и веди Твоей могущей, сильной рукой во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь сегодня за каждого отца, я молюсь за каждую мать. Боже, помоги, благослови во имя Твое, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей. Господи, дай каждому сегодня родителю обратить внимание на своих детей. Если они думают, что ребенок сидит целый день дома в комнате, и он их не трогает, все окей, хорошо. Это ужасное состояние. Вот здесь-то надо бить тревогу. А чем он занимается? Что он делает? С кем он переписывается? Какую информацию он получает? Что он видит и что он отдает? Боже, помоги сегодня. Сохрани, дай, чтобы каждый отец и мать вникнули в своих детей. Чтобы они ограждали своих детей. Чтобы они проверяли, помогали, чтобы их дети не попали сегодня в злые руки. Отец Небесный, да будет имя Твое благословенно и прославлено. Огради и благослови, и яви Твою славу, яви Твою силу. Да будет Твое имя сегодня прославлено в жизни каждого, Господь. В жизни каждого, тот, кто сегодня нуждается, кто проходит трудности, переживания, и кто сегодня, Господь, нуждается в молитве Твоей. Я прошу Тебя, благослови ту молитву, которая перед нами. Отец Небесный, благослови каждое сердце, которое сегодня ищет Тебя, который обращается к Тебе, который нуждается в Тебе. Я прошу, благослови и во всем прославься и возвеличься. Ты наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Боже, к вам благословение. Это передача «Молитва» и у микрофона Эдуард Натёкин. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром и благодатью. Друзья, на номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И на этот номер вы можете написать ваши нужды, желания, переживания, и мы будем молиться. Хотел бы еще раз сказать, возлюбленные, если вы слышите шум, это шум дождя. И знаете, это очень прекрасно. Пусть всегда было бы так. И знаете, пусть Бог благословит. Я за это сразу хотел бы извиняюсь, если он вам мешает. И у нас это сейчас идет дождь. Хотел бы сказать, друзья, что у нас сейчас будет молитва за нужды, которые вы нам прислали, которые вы написали в Ютубе, в Фейсбуке и в других платформах, и мы будем зачитывать и будем молиться. И как я сказал, если кто присоединится к нам, это молитва за детей, чтобы Господь хранил детей наших. Я об этом сегодня чуть-чуть уже говорил. Хранил наших подростков, чтобы мы сегодня как родители были внимательны, вникали в нашу семью, вникали в наших детей, обращали внимание. И, конечно же, друзья, конечно же, чтобы мы сегодня были, знаете, стояли на страже, бодрствовали, пусть в этом имя Божье прославится. Хотел бы начать с себя, друзья, Благодарен Богу, я находился в штате Вашингтон. Эти выходные, воскресенье и субботу, был там, и Господь благословил. Было прекрасное служение, где Бог дал возможность посетить. И завтра утром, друзья, я вылетаю в Саут-Каролину, Инма. Буду в городе Инма и прилежащие там церкви буду посещать, и я буду находиться в церкви Назарет. Буду в церкви Назарет, которая в воскресенье 2 часа дня и в четверг 7 часов вечера. Возлюбленные, если желаете встретиться, мы можем с вами встретиться. И буду посещать там молитвенные группы и соседние церкви. Не скажу какие, потому что братья сейчас, это служители делают мне скеджул. Я не знаю, абсолютно не знаю. Но хотел бы молиться. Хотел бы, чтобы Бог благословил этот полет туда. И знаете, если я не ошибаюсь, это я всего лишь второй раз посещаю эту местность. И рад буду там послужить, побыть. Пусть в этом имя Божье прославится. И нуждаюсь в ваших молитвах. И это моя из просьб, которую хочется молиться об этом, чтобы Господь благословил, устроил, и в этом имя Божье прославилось. А сейчас мы выслушаем те нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Благодарю Господа за то, что Он ведет меня по жизни и побуждает молиться за ваш труд и за всех, кто несет благую весть. Прошу, помолитесь за меня. 3 июня у меня день рождения. Я благодарна Господу за то, что Он нашел меня в этом мире и привел к себе. Особая благодарность за молитвы моей мамы. Сейчас она уже в вечности, а я продолжаю следовать за Господом. Прошу молитв за мою семью, детей и внуков. Помолитесь за моего зятя. Его ждут дома дочь и моя внучка. Прошу помолиться за всех раненых, чтобы Господь даровал им исцеление и чтобы их сердца познали Господа. За все нашему Господу слава и хвала. Я нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке. У меня есть сложности в работе. Буду увольняться. Прошу Господа и вас за благополучное завершение последних дней. Также прошу за дочь Марию, за ее будущее во Христе, чтобы она имела силу следовать за Господом. Очень прошу помолиться. У меня вопиющая нужда, просьба помолиться за мужа, что Бог помиловал, очень пьет, а был верующий. Поддержите в молитве за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит все ваши нужды. Мир вам, дорогие братья и сестры! Прошу молитв за сына Федора о спасении и освобождении от зависимостей. Прошу помолиться за мою семью, чтобы Бог дал мне мудрости и помог нам выйти из обстоятельств, чтобы Бог сохранил от зла, поставил свою охрану и защиту, чтобы Бог дал нам с мужем согласие и единство. Прошу милости Божией, чтобы слышать Его голос и ходить Его путем. Дорогие братья и сестры, прошу вас помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Я нуждаюсь, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения, чтобы Бог послал свою защиту и устроил мои дела на работе, чтобы Бог исцелил меня от моих болезней. Мир вам! Благодарю Господа за все Его милости. Еще и еще нуждаемся в ваших молитвах. Просим, чтобы Господь явил свою милость для моей семьи, пришло спасение, прощение и победа от Господа, и чтобы Господь подал милость, защитил и помог. Очень прошу за свету, чтобы сам Бог помог мне каким-то образом найти работу. Я уже долгое время ищу работу, и нету ответа, и никак не могу найти. Дорогие молитвенники, помолитесь за мужа Сергея, чтобы Господь просветил ему его разум, и чтобы он родился свыше, и чтобы Господь открыл его глаза. Также прошу за Михаила, племянника моего, чтобы Господь просветил и его разум. Приветствую вас! Прошу и дальше молиться за спасение нашего дома, за детей, за их судьбы, за благословение и охрану в колледже и на работе, на дорогах. Пусть будет милость Божья. А еще прошу за здоровье родителей. Также прошу за детей и сестру, и за меня. Слава Господу, братья и сестры! Сестра Зоя с Украины просит и дальше молиться за ее дочь Светлану и за брата, за спасение. А еще сестра Наташа с Украины просит молиться за ее детей и за спасение, а также за ее здоровье. Дорогие братья и сестры, помолитесь за нашу семью, чтобы Господь удалил злой грех из нашего дома. Благодарю Господа за все Его милости. Еще нуждаюсь в ваших молитвах. Пусть Господь явит милость для моей семьи. Очень прошу помолиться за мою нужду. Господь все знает. Прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Прошу молиться за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтобы Господь подарил покаяние. За моего сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Прошу за моего мужа, он отошел от Господа, оставил церковь, чтобы Господь его освободил и дал свободу от греха, просит сестра Таня. Друзья дорогие, поддержите в молитве за мою дочь, за ее покаяние и духовное прозрение, чтобы Господь вступился и разрешил ситуацию. За сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Большая просьба помолиться за сына-подростка. Нет радости в жизни. Возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Прошу за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Прошу за мое здоровье, пусть Господь проявит милость и славу свою, благословит мою жену, за маму, которая тоже имеет проблемы. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля Его совершается над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения. Очень прошу за сына, который приближается к Богу, впервые пошел в церковь с семьей. Пусть Бог поможет им искренне полюбить Бога и служить Ему. Прошу за устройство и мир семейный и пробуждение детей, искренне служить Господу и уважать родителей. Помолите за сестру Свету, за ее здоровье и за покаяние мужа и сына Андрея. Очень нуждаюсь в ваших молитвах. Помолитесь за здоровье мужа. У него онкология, он проходит облучение. Да благословит Бог все эти процедуры, чтобы все было к здоровью. Поддержите в молитве за сына Виталия, чтобы Бог коснулся его сердца, дал искреннее покаяние, освобождение от всякого греха. Прошу за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Благодарность нашему Небесному Отцу за отцовскую заботу и любовь к нашему дому. Верим, что во всех наших детей, что всех наших детей Он привлечет служить Ему. Слава Богу! Благодарю Господа, что Он ответил на мои просьбы. Сын получил грин-карту. Спасибо вам за поддержку в молитве. Прошу помолитесь за покаяние сына и его друга, за финансовые трудности сына и за их духовное состояние. И еще за всю семью, что все любили Бога и служили Ему, за наше здоровье. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за молитвы. Прошу поддержать в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей, Никиту, Николаса, Веронику и Карину. Да исцелит Господь эти души и направит на путь спасения. И да придет мир и благословение. И последнее, что я зачитаю. Мир вам, дорогие молитвенники! Благодарение Богу за вас, за ваш молитвенный труд. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Прошу, поддержите в молитве за моего сына Андрея. Он проходит лечение после онкологии. Чтоб Господь явил свою милость, послал исцеление, и чтобы он укрепился в вере, не унывал и возложил свое упование на Господа, веря, что Господь может врачевать и руками врачей. Верю в силу и могущество Господа. Для Него нет ничего невозможного. Сердечно благодарю, сестра Оля.
0: Друзья, мы будем молиться за эти нужды, которые мы вместе с вами выслушали. Сестра Таня зачитала, и будем молиться. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Господь наш и Бог наш. Отец, мы благодарны Тебе за милость Твою, за благодать и силу крови Твоей. Слава, слава Тебе. Господь, мы благодарим Тебя то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, благодать и сила, которая сегодня Ты даешь. Слава Тебе, Боже. Я благодарю Тебя за то, что мы сегодня можем вместе молиться с братьями и сестрами. Господи, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами и милость Твоя над нами. Хвала Тебе и честь Тебе и поклонение Тебе, Господь наш и Бог наш. Отец, я прошу Тебя, благослови. Наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, наполни помазанием Твоим. Господь, веди Твоей могущей и крепкой рукой. Господь, Ты знаешь сегодня вопль и просьбы близких, родных, друзей за обстоятельства, которые сегодня проходят их друзья. Боже, помоги. Отец, я молюсь за тех, которые сегодня находятся в тяжелом состоянии. Кто-то сегодня имеет инфаркт, у кого-то сегодня сердце останавливается или остановилось, и врачи спасают. Кто-то находится в госпитале сегодня, и врачи пытаются спасти. Боже, яви Твою милость, яви Твою благодать. Господь, я молюсь за тех, кто сегодня находится в коме, которым сегодня родителям, близким трудно, тяжело, Господь, за обстоятельства, которые сегодня абсолютно, Господь, где никто не может ничего сделать, только Ты, Отец Небесный. Я молюсь и прошу, помоги таковым сегодня. Господи, яви милость и яви Твою благодать и силу, кому сегодня больно и тяжело, где сегодня слезы и вопли, Господь, они обращены к Тебе, где сегодня они взывают Ава Отче, откуда приходит помощь и сила, где они сегодня, Господь, обращаются и просят, чтобы Твоя милость была явлена. Отец, надели Твоей силой, надели Твоей властью, надели Твоей благодатью, надели Твоим помазанием. Отец, мы нуждаемся и просим, благослови. Да будет Тебе хвала, да будет Тебе честь, да будет Тебе поклонение. Отец Небесный, мы в молитве это все приносим перед лицем Твоим. Боже, благослови. Яви Твою славу, яви Твою силу. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе. Господи, Ты знаешь, где сегодня дети, они непослушны. Господи, где родители сегодня просят молитву за детей, где сегодня дети далеки от Тебя. Господи, где дети сегодня находятся в состоянии, Господь, может, непослушания и даже не хотят сегодня быть в послушании. Господь, где дети сегодня полюбили этот мир, помоги, выйдем навстречу, Боже, чтобы они возненавидели этот мир, чтобы они возлюбили Тебя и последовали за Тобой. Боже, может, им полюбился этот мир и грехи этого мира и мира. Во имя Иисуса Христа дай милость, дай благодать Твою и подай силу Твою. Во имя Твое, Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец. Бог мой, надели сегодня силой и помазанием родителей, отцов, матерей, которые сегодня со слезами в молитве приносят все перед лицем Твоим. Господь наш и Бог мой, яви Твою славу, яви Твою силу. Пусть помазание Твое, оно прибудет на каждом служителе, Господь. Пусть помазание Твое прибудет на каждом труженике, на каждом, который сегодня обращается к Тебе и молится. Боже, благослови, чтобы это слово, оно достигало души и духа. Господь, я прошу Тебя благодатью Твоей, наполняй и оживляй, чтобы они сегодня переживали Твою любовь, переживали Твое помазание, переживали Твою силу. Отец, мы также молимся за тех, кто попали в рабство греха, в наркотики, Господь, попали в рабство греха сегодня, какие-то алкоголя, Господь, азартных игр или какие-то другие вещи, где сегодня их сердце пленено, их разум пленен, где враг обольщает, где враг сегодня обманывает, где враг сегодня издевается над ними. Яви милость, я прошу Тебя, и вырви сегодня таковых, дай им свободу. Отец, наша молитва сегодня за тех, кто находится в реабилитационных центрах, которые проходят сегодня реабилитацию, Боже, и они нуждаются в Тебе. Помоги, яви милость Твою. Дай, Господь, тем братьям-служителям, которые трудятся над ними, дай власть и силу наступать на всякую вражью силу, на всякую вражью, чтобы каждый получил свободу, каждый получил благословение и прощение во имя Твое. Ты тот, который благословляешь, ведешь, управляешь, наполняешь, Господь, слава и честь и поклонение Тебе, Боже. Да будет, Господь, мы в молитве также приносим, кто сегодня находится в состоянии духовном, Господь, просто он понимает, что он обнищал, что у него нету силы даже молиться, у него нету силы противостоять. Господь, Ты знаешь, когда я был в Вашингтоне, я беседовал с такими людьми, я с такими людьми молился. Это были, Господь, те души, которые заявляли, говорили, мне нужна сила. Мне даже нету силы помолиться за себя. Я настолько обнищал или обнищала. Мне настолько не хватает силы. Боже, помоги таким душам сегодня. Помоги, войди сегодня в сердца и яви Твою славу, яви Твою силу. Укрепи руки, ноги, Господь, чтобы они были исполнены благодатью Твоей и следовали за Тобой. Да будет в этом имя Твое прославлено и возвеличено. Отец Небесный, я также молюсь, Господь, Ты знаешь, кто сегодня плачет перед Тобою. Он в одиночестве. Он может сегодня отвергнутый. Его, может, предали сегодня. Над ним, может, надсмеялись сегодня. Может, сегодня пришли в состояние, Господь, где он находится просто отверженный. Отец, помоги таким душам. Прикоснись к ним. Дай, чтобы они полюбили Тебя больше и больше. Чтобы они почувствовали Твою любовь. Чтобы, Господь, их взор был только направлен на Тебя. Чтобы их ситуация изменилась в жизни. Боже, я прошу, благослови, наполни силой Твоей и помазанием Твоим. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня можем молиться. Мы можем сегодня ходатайствовать. Мы можем сегодня благословлять. Мы можем ревновать. Мы можем противостоять. Сегодня

0: Пусть в этом Твое имя прославится. За все Тебе слава и честь и поклонение. Ты наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва». Я приветствую всех, кто с нами, к нам присоединился. Пусть Бог благословит каждое сердце. Друзья, на номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, и также, друзья, вы на этот номер можете написать ваши нужды, желания, переживания, и мы будем молиться. И мы будем, друзья, ходатайствовать, стоять в проломе за те или иные переживания или проблемы. Пусть Бог каждого благословит, укрепит и оживит. Также хотел бы молиться за тех, друзья, одиноких людей, которые сегодня есть, люди, которые одиноки. Обстоятельства в их жизни так сложились, что они стали одинокими. Муж ушел в вечность уже, да, нету близких, родных, друзей, никого. И один человек, я вот с такими людьми встречался, разговаривал, и они говорили: «Эдвард, ты знаешь, как тяжело, когда то близкие люди уже отошли в вечность, и ты один. Нету с кем пообщаться, нету даже с кем, кого посетить или с кем созвониться, поговорить». Друзья, есть такие моменты, есть такие люди. И пусть Бог поможет таким людям, которым сегодня тяжело, трудно, чтобы Божья любовь, Божья благодать, она их, знаете, покрывала, укрывала, и они переживали любовь и радость и благодать. А мы сейчас выслушаем все последние нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей, что Бог коснулся их сердец, и они познали Господа и служили Ему. Поддержите в молитве за сестру Люсю, Лиду сестру, Олю Гришеня, чтобы Бог помог в их болезнях и переживаниях и укрепил духовно и физически. Прошу поддержки за меня и мою сестру Тамару Веркунову. Мы в болезнях, чтобы Господь явил милость. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Дима, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они оставили грехи и вернулись в церковь. Друзья дорогие, поддержите в молитве, мне сейчас очень плохо, чтобы Бог исцелил меня прямо сейчас, просит сестра Люба. Приветствую вас, я из Казахстана, город Караганда, молюсь вместе с вами. Шалом всем, просьба, поддержите в молитве за полное восстановление после потери мужа и брата. Исцеление от вируса. Верю, что Господь со мною. Поддержите в молитве за моих внуков Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Ильяну, Давида, Эвелину, Аню, чтоб Господь оградил их от мира и греха, приблизил к себе для славы. Прошу помолиться о спасении моей семьи, за мое здоровье. Имею сильные боли в желудке, чтобы Бог подал исцеление. Прошу, чтобы Господь помог мне, исцелил за семью сына, чтобы Бог дал покаяние. Сердечно благодарю за молитвы и молюсь вместе с вами. Помолитесь за мой молитвенный список, пожалуйста. Мир вам, дорогие! Да благословит вас Господь обильно! Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает славу Ему во веки вечные. Прошу поддержать в молитве за сына Виктора, чтоб Господь дал ему покаяние за освобождение от всякой зависимости, просит мама. Давайте помолимся за команду миссионерам, которые отправились в Африку на миссию. Да будет милость Господа над всеми, где бы ни ступала их нога. Прошу за семью, за мужа и его здоровье, а также за детей, за дочку Веру, за сына Славика и сына Славика,

0: и другого сына, а также за племянников, за их духовное состояние. Благодарю Господа за услышанные молитвы и за ответы на молитвы. У меня нужда за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение и исцеление ее духа, души и тела и разума, чтобы Господь освободил от всякого заблуждения и духовного плена. Прошу в молитве поддержите за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся его сердца, и он заключил завет с Господом. За меня помолитесь, чтобы Бог помог мне бодрствовать в молитве и при чтении Божьего Слова, чтобы мои мысли и помышления сердца были угодны Господу, и я очень нуждаюсь в Божьей помощи. Прошу за предстоящие роды нашей дочери, за мужа, чтобы Бог укрепил духовно и исцелил. Помолитесь о моем здоровье. Сейчас очень плохо себя чувствую, чтобы Бог явил милость и за моих детей и внуков, чтобы Бог хранил от всякого зла и чтобы направлял их на путь правильный. У меня нужда за дочь и ее семью, чтобы Господь исцелил ее душу, освободил зятя от зависимости, чтобы Господь разрушил все стрелы, направленные против этой семьи. Давайте поддержим Тимофея, чтобы Господь дал прозрение, покаяние, освобождение, очищение и рождение свыше. Очень нуждаюсь в молитве. Пусть Господь даст силы пройти трудные обстоятельства жизни и явит милость свою за покаяние сыновей Виктора, Николая и за ограду над внуками. Прошу вас, братья и сестры, помолитесь за мою семью, чтобы милость Господа и Его устройство пришли в мой дом, за мое духовное и физическое исцеление, за детей и внуков, за их судьбы. Очень прошу, поддержите в молитве мою семью, есть много нужд и переживаний. Прошу, чтобы Господь разрешил все это, благословил сына, устроил его жизнь, подал исцеление внучке и благословил дочку. Пусть во всем будет милость Божья. Просим поддержать в молитве за брата Антона, о его покаянии и спасении, а также о Божьей защите и охране там, где он находится. Господь по своей милости хранит его до настоящего времени, и мы верим, что однажды он будет служить Господу. Помолимся за сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию. Продолжайте молиться вместе с нами за Виктора о полном освобождении от зависимости, искреннем покаянии и духовном обновлении, а также просим молиться за Дениса и Давида, чтобы Господь даровал им покаяние и спасение. Есть нужда поддержать в молитве за мою подругу. Пусть Господь наполнит ее сердце радостью, укрепит духовно и эмоционально, благословит ее жизнь и поможет с радостью и любовью служить Ему. Она переживает сильное эмоциональное выгорание. Да поддержит ее Господь и устроит ее судьбу по своей воле. Просим помолиться за брата, перенесшего операцию на сердце, чтобы Господь даровал ему благословение и восстановление. Прошу поддержать в молитве за маму о духовном и физическом исцелении, укреплении и Божьей поддержке во всех обстоятельствах. Поддержите в молитве за доченьку и сына, чтобы Бог благословил духовно и также устроил судьбу. У нас нужда за сына, за его семью. Пусть Господь пошлет им мир, покой, взаимопонимание и любовь. Пусть явит свою милость. Давайте помолимся за маленькую девочку. Ей 10 лет, она не разговаривает и плохо развивается. Прошу за спасение моей сестры и ее семьи, чтобы Господь поставил свою охрану над ними. Благодарю всех, кто молился за маленького мальчика. У него была опухоль. Ему сделали операцию, и, слава Богу, все вырезали. Продолжайте молиться о полном восстановлении. Сердечно благодарю Господа и вас за поддержку и молитвы. Операция прошла успешно. Слава Богу за все. Да благословится имя Божье. Прошу за мужа, чтобы Бог благословил его здоровье и чтобы оградил наших детей и внуков. Нуждаюсь в молитве за сына Вадима, за исцеление и очищение носа и всего организма. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Страховка стоит большие препятствия. Нуждаюсь в Божьей милости. Прошу помолиться о пробуждении всего моего дома и домов моих братьев и сестер. Нуждаюсь в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и были разрушены все планы врага. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал их деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него в той ситуации, в которой он есть, и чтобы разрешились все его проблемы. За духовный рост моей семьи. Давайте помолимся о моих детях и внуков, чтобы Господь услышал просьбы и дал ответы на молитвы. Прошу за крещение Духом Святым мужа и детей. Большая просьба помолиться за дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл им духовные глаза и дал Божий страх. Помолимся за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех и вернуться к Господу. Помолимся за внука Севиолила. У него сегодня день рождения. Чтоб Господь благословил. Благодарю за единство. Поддержите с верою в молитве за пробуждение моих близких, дальних, родных, детей и внуков. Пусть познают Божью милость и обратятся к Господу. Прошу за внука Николая, ему исполнилось 18 лет, чтоб Господь его благословил. Нуждаюсь за внука Артема, Диану, Владика, Назара, Ярослава, Стасика, Лиану, чтоб Господь оградил и сохранил эти душечки. Прошу поддержать в молитве за меня и мою семью, чтоб нам исправить пути свои и достойно участвовать в вечере Господней. Прошу, чтобы Бог даровал любящую жену. Прошу помолиться за племянников в Украине, чтобы Бог сохранил жизнь и спас их души. И последнее, что я зачитаю. Прошу помолитесь за сына Павлика, чтобы он возвратился в церковь, и за остальных детей, за финансовую сторону. Очень трудно, чтобы Господь помог заплатить долги.
1: Друзья, мы будем молиться. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобою. Боже, Ты слышишь все эти нужды. Господь, даже Ты видишь обстоятельства, Ты видишь каждую душу, Ты видишь то, что происходит там, в этих обстоятельствах. Мы слышим, мы сегодня зачитываем, Отец Небесный, и мы просим, сделай более того, чего мы просим. Господь, сделай больше того, чего сказано в этом даже. Господь, в этих нуждах, и дай им Твою милость, подай им Твой ответ, подай Твою благодать. Пусть сегодня милость Твоя, помазание Твое и благословение прибудет. Пусть сила Духа Святого, Господь, облекет их, и помазание Твое, Господь, зажгет их во имя Иисуса. Пусть сегодня они увидят Тебя. возрадуются, возвеселятся, прославят имя Твое, Господь. Узрят, Господь, Тебя во всех своих путях, Отец Небесный. И они скажут: Господь есть Бог, Бог живой, Бог действующий, Бог благословляющий. Отец, я прошу, благослови каждое сердце, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью, милостью, любовью и радостью. Отец, я благодарю Тебя за эту молитву, за это общение. Я благодарю Тебя за то, что мы можем молиться. Я прошу, благослови каждого молитвенника, каждого тот, кто стоит в молитвах, молится и нуждается в Тебе. Во имя Иисуса Христа будь во всем прославлен и возвеличен Ты, наш великий Бог. Аминь. Друзья, я приветствую каждого из вас, кто присоединился еще к нам. Пусть Бог благословит вас. Это была передача «Молитва». Благословение вам. Пусть мир и любовь Божья благодатью своей наполняет и производит работу и действие. Друзья, хотел бы сказать, чтобы мы молились друг за друга, благословляли друг друга, слушая эти все нужды, чтобы также мы, знаете, молились там, где вы есть, пусть Бог благословит вас. И также хотел бы, чтобы вы молились за меня. Я завтра отправляюсь в Саут-Каролину. Друзья, я буду в городе Инман и церкви Назарет. И это будет в четверг в 7 часов вечера и в неделю или в воскресенье в 2 часа дня. Пусть Бог благословит каждого из вас. Если мы с вами встретимся, пусть Бог благословит также каждого, тот, кто сможет встретиться. И, конечно же, хотел бы сказать, друзья, давайте мы будем молиться за каждого пастора, за каждого служителя, за каждого миссионера, который сегодня едут, несут Евангелие, проповедуют, который распространяет Слово Божье. Возлюбленная церковь оставлена на этой земле именно для этих вещей. Проповедовать Евангелие, распространять Слово Божье и достигать краев земли. Пусть имя Божье прославится. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, сегодня будет трудный разбор. Вы настройтесь на трудный разбор. Мы сегодня наконец-то с вами добрались до последней части нашей большой темы. Мы говорили 8 признаков последнего времени. И я обещал вам, что я выделю последнюю часть этого разбора в отдельную целую беседу. И я выделил ее. И мы будем сегодня говорить об отступлении. Но прежде чем мы углубимся в это все, это наша тема, мы сегодня будем говорить о крайней точке отступления. Обратите внимание, друзья, я не буду говорить об людях, которые находятся посередине. Да? Я верю, что есть истина, учение Христово или полнота, отступление, это тема наша сегодня, или полнота. Например, есть церковь, которая находится в полноте учения Христова. В той или иной мере, понятно, что церковь имеет подъемы, но она находится в полноте Христова, учения Христова. И есть церковь, так называемая церковь, которая абсолютно уклонилась от Христа. В церкви Христовой действует Дух Христов, и образец там кто? Христос. В церкви, которая уклонилась, хотя там есть и о Христе, и проповедуется, но там не действует Дух Святой, и Христос там не является образцом и примером подражания, и Господином, соответственно. Мы сейчас поговорим об этом, друзья. Есть же церквя, которые находятся и не в отступлении, но уже и что? И не в истине. Если вы знаете, когда-то была такая притча, и я даже несколько откровений на эту тему слышал, что, к слову сказать, когда вы кто читал из вас «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна? Читали. Помните, он попал на такую каменистую дорогу, очень трудно было по ней идти, а там от нее ответвлялась такая дорога, довольно ровненькая. И это ж притча, да, вы понимаете. И он говорил, что вот эта дорога, которая ответвлялась, она некоторое время шла параллельно дороге узкой, каменистой, да. А потом настало время, и эта ровненькая дорога, естественно, что ушла в сторону. Поэтому есть церкви, которые очень далеко, а есть церкви, которые вместе с Христовой Церковью идут, что параллельной дорогой, очень близко, да. Я не буду сегодня называть ни имен, ни названий церков, нет, это моя церковь. Я сегодня пройдусь, я вам честно скажу. Я молился, я плакал, я переживаю сегодня, потому что я немножко пройдусь по пятидесятникам сегодня тоже. Я пройдусь по нашим пятидесятническим церквям. Вы имеете право со мной поспорить. У меня очень удивительная экспириенс. Моя проповедь, одна из последних проповедей, где я говорил на тему, должна ли церковь болеть коронавирусом, она разошлась. Я подозреваю, что я сегодня опять наговорю что-то такого, что меня будут брать под ответ. Но я, друзья, плакал и молился, и я по-другому сегодня, в сложившейся ситуации, я по-другому проповедовать просто не могу. Я не могу говорить по-другому. Поэтому я пройдусь сегодня по пятидесятническим служениям. Я задам вопрос и отвечу на него, и вы со мной поспорите, правильно ли мы сделали, что мы закрыли двери церков. А пока мы пройдемся, друзья, по отступлению. Итак, Слово Божие говорит, смотрите. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Итак, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что апостол Павел говорит, что это случится в последние времена. Это первое. Второе, на что я хочу обратить внимание в этом стихе, это то, что всякое отступление от веры является духовным действием. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если, например, я сейчас вам поговорю и дам вам пример, когда начинается отступление в любой церкви. Но любое отступление от истины, оно является духовным, друзья. Потому что человек – это личность духовная, и его, чтобы пленить, и соблазнить, и чтобы увести, ему мало какой-то внешней оболочки. Внешняя оболочка используется в любом служении, есть внешняя оболочка. И порой, друзья, Эти вещи очень связаны, но отступление, друзья, всегда духовно. То есть во всякой отступившей церкви действуют бесы, и их конечная цель – увести тебя настолько далеко от истины, чтобы ты уже назад никогда что? Не вернулся. Вот это цель отступления, друзья. Мы сегодня поговорим, почему эти вещи нравятся людям. Почему они пленительны? Почему Церковь Господня сегодня предпочитает внимать голосам бесов, вместо того, чтобы внимать голосу нашего Господа Иисуса Христа? Я хочу вам сказать только одно, друзья. Ничего нового под солнцем что? Нету. Все то, что было, то и есть. Было отступление когда-то, отступление есть сейчас. Смотрите, о всякой вещи спорной. О воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Как вы думаете, чем этот стих связан с отступлением? Вообще он связан с отступлением? Видите, я понимаю, что пышное, у меня мышление такое странное для некоторых людей. Я нахожу какие-то стихи, которые совсем не связаны. Он связанный. Этот стих связанный одним словом, друзья. Со словом отступление, друзья. И это слово, видите, это слово спор. Это слово спор. Понимаете, друзья, в процессе существования церкви, в церкви, как в нормальном организме, появляются какие-то недовольства, да? И недовольство бывает двух характеров. Временами это недовольство по той причине, что церковь уклоняется. Понимаете меня, о чем я говорю? То есть, когда, например, в церкви возникает спор, сейчас мы дойдем до этого. Я забегаю наперед, извините. Итак, спор – это существительное, и смотрите, какой перевод. Восстание, бунт, беззаконие, преступление, что? Отступление. Послушайте меня внимательно, друзья. Начало любого отступления в церкви – это что? Это спор. Вот запомните это все. Когда у нас в церкви начнется, слава Богу, еще нету, да, пока. Мы пока не спорим. Но как только в церкви начнутся споры, я имею в виду в церкви, то есть мы начнем о чем-то спорить. Это момент, когда церковь может уйти что? В неправильное русло. Это момент, когда церковь может отступить от истины. Слово «спор» подразумевает отступление. Слово «спор» подразумевает начало отступления. Давайте я вам это докажу. Историю возьмем. Кто пожилее, им понравится. Про что спорили в прошлые века? Кто помнит? Про что спорили? Какие были спорные вещи? О чем спорили наши деды? Кто помнит? Молодежь, конечно, не помнит. О чем спорили? Спорили или нет? Можно ли носить часы или нельзя? Спорили или нет? Ну, я выбрал паспорт, шапки я оставил, потому что я выбрал такие вещи, о которых спорили везде, друзья, везде. Я вам даю гарантию, если у вас есть папа или дедушка, пожилые, скажите, спорили? Спорили, брат Филипп? Спорили, носить часы или не носить? Сейчас спорят или нет? А? Уже спорят, какие носить, да? Смотрите, друзья. Почему спорили? Хорошо, давайте все назовем, о чем спорили. Про то, что слушать радио или нет, спорили или нет? Спорили? Сейчас вообще кто-то про радио заикается? А ведь когда-то это было, это был point, это было святость. Ну так или нет? Да? Смотрите, о чем еще спорили?
2: Посидеть
1: за галстуки. Я уже его хоть не к тому, что не спорил. За галстуки, это я застал. Это я. Я застал время, друзья, когда сводный хор не мог собраться, потому что из одной церкви понимали, что можно с галстуками, а из другой нет. И так сводный хор и не собрался, друзья, никогда. По той причине, что одни говорили, можно носить галстук, а другие нельзя носить галстук. Нельзя носить. У нас вроде, смотрите, как интересно. У нас вроде мы никому не запрещаем носить галстуки. Но нас никто не носит. Некоторые братья по праздникам одевают. Мы, да? Я сейчас, вы сейчас поймете, ну это самый главный спор был. Был или нет? Первый христианин, который приехал на мотоцикле, он был чуть ли не отлучен с церкви. Это я вам гарантирую. Да? Друзья, я специально, вот смотрите. Хорошо, давайте закончим еще. О чем спорили, а теперь о чем спорят сейчас. Ну, Шевцовый галстук сюда отнес. Ну, в нашей церкви не спорят, то я его... О чем спорят сейчас, друзья, о чем спорят? О покрывалах спорят? Спорят. О юбках спорят? Ну, еще о чем спорят? О поклонении спорят? Как правильно? Можно ли группа прославления? Нельзя группа прославления. По сей день спорят. Друзья, я специально привел эти примеры вам, чтобы дать вам понять, что когда в церкви вот это начинается, значит, что-то возмущает Дух Святой. Вот церковь служит Богу в определенный момент, да? Появляются какие-то люди, и эти люди начинают поднимать какие-то вопросы. И временами эти вопросы, они относятся к первой категории. Например, я не считаю, что сегодня мы должны обсуждать часы, да? Я не считаю, что часы являются причиной отступления. Часы, один момент, и может быть из тысячи, где на самом деле вещи материальные, такие как часы, могут стать причиной отступления для церкви. Но есть вещи, которые на самом деле являются причиной отступления от церкви. И если в церкви начинают спорить, друзья, то нам надо сегодня определиться и понять, что этот спор есть не что иное, как начало отступления. И то, как церковь выйдет из этого спора, зависит, уклонится церковь от истины или церковь от истины, что не уклонится. Пока мы не спорим, не переживайте за отступление. Да? Ну, конечно, если церковь совсем уклонилась, она уже спорить тоже не будет. Хотя Дух Святой будет туда посылать таких людей, которые будут, вы же понимаете, в здравую церковь присылает сатана, чтобы они спорили, а в отступленческую церковь присылает Дух Святой, чтобы они спорили. Да? Но и там срабатывает один и тот же процесс, друзья. И я сегодня не собираюсь давать вам определение. Это не моя цель сегодня, чтобы, например, дать вам определение о покрывале, как правильно, об одежде, как правильно. Это абсолютно другой вопрос. Я просто хочу вам сказать, что, например, те вещи, о которых я написал, о чем спорят, на мой взгляд, они являются как раз вещами, которые могут увести церковь от отступления. То есть, поймите меня правильно, если мы сейчас примем какой-то вид поклонения, значит ли это, что мы отступили от Бога уже? А? Мы начали спорить, и мы, давайте такой, ну, один из вопросов, который нам задают под нашими прямыми трансляциями, много людей смотрят, комментируют, и вот один из вопросов, друзья, можно ли вводить в церкви барабаны? Можно или нет? Барабаны. Барабан был плох, барабанщик Бог. Да? Такая была когда-то песня в моей юности. Я дальше не знаю, только это помню. Если вы хотите, друзья, мое мнение, я вам буду говорить сейчас мое мнение, как мнение служителя. Я думаю, что брат Саша разделяет мое мнение. Я лично считаю, что ввести вопрос... Я могу даже обосновать вам, да, писанием. Помните, мы говорили с вами или нет? Помните, мы говорили о том, что когда был создан денница, то в деннице внутри были встроены барабаны. Помните, мы говорили, да? То есть руководит барабанным служением никто иной, как кто? Как денница. И не надо долго об этом доказывать. Посмотрите, например, на исключительно служение барабанов. Посмотри, есть церкви такие, просто страшно смотреть, да. Но возьмите, не знаю, любой сатанинский культ, где они имеют контакт с духами бесовскими. Как они входят в транс? Только посредством барабана и посредством ритма. Понимаете, друзья, если, например, появится у нас кто-то из служителей, начнет спорить и переспорит нас, и мы поставим здесь на сцене барабаны, Боже, сохрани нас, да? Допустим, мы поставим здесь на сцене барабаны. Там все очень интересно, друзья. Я вот вам, ну, не хочу проводить пример, потому что многие из вас догадаются. Но в некоторые церкви барабаны входят, например, через духовой оркестр. Да? и так дальше. Но это не важно. Не важно, какой путь изберет для себя враг. Это абсолютно не важно. Так вот, когда барабаны будут стоять, скажите, это церковь в отступлении? А? Нет. Это церковь не в отступлении. Там действует дух бесовский? Нет. Там действует Дух Святой. Она продолжает быть церковью Христовою. Она просто сошла куда? На параллельную дорогу. Понимаете, друзья, в чем опасность? Опасность в том, что после, я не знаю, возьмите любую из примеров отступления, скажем, как мы ее понимаем, да? Давайте введем в церкви, и мы начнем хлопать в церкви. Давайте еще какие-то... Что, это автоматически нас отрежет от благодати? Нет. Но это автоматически поставит нас на определенную дорогу. Конец этой дороги какой? Погибель. Отступление. Давайте так. Я не буду говорить погибель, не моя это заслуга определять. Конец этой дороги – отступление. И сегодня есть церковь. Давайте так, если отступление – это 10, то церковь, которая ввела что-то из того, что не нравится Богу, она находится на единичке. А есть церковь, которая находится где? На двойке. А есть на пятерке. Я прав или нет? Да. Потому что, например, вы увидите, вы возьмите любую церковь. Я не хочу, вот мне было бы легче привести вам примеры, но посмотрите, как одно следует за другим. Давайте, братья и сестры, введем вот это. Не спорят, переспорили, ввели. Через некоторое время, братья и сестры, нам еще этого не хватает. Да? Ввели чуть-чуть барабаны. Ну что там барабаны? Ну что? Ну после барабана давай еще это введем. Давай еще это. А потом оно доходит уже до того, что начинается вытесняться Дух Святой. Встает пастырь и говорит, а в церкви молиться языками что? Нельзя. Молись себе и Богу. Да? Встает пророк, начинает пророчествовать, а пастырь говорит, ну-ну-ну, пророчествуй там, на молитвенной группке. В общем служении ты нарушаешь порядок. И это все, друзья, следствие того, что церковь когда-то приняла неправильное что? Решение. Она начала отступать от Бога. И понимаете, друзья, чем дальше в отступлении, тем меньше люди видят это отступление. Вы не объясните сейчас церквям, которые ушли в отступление, что они в отступлении. Вы этого не объясните. Мне очень понравилась история одного, которая была здесь, в Сакраменто. Я не дам вам церквя, но рассказывал, как сюда приехал Куркаев. И попал Куркаев на служение прославления. Где была в служении прославления, как заводила женщина, знаете, есть такие люди одаренные, и когда она вела прославление, то все там блестело и горело, и это прославление, и там и люди плакали, и что-то происходило такое, понимаете. И его специально повели, потому что Куркаев покойный, он был сторонник такого консервативного более служения, скажем так, да. Его повели туда и показали, вот посмотри, как действует Дух Святой. Посмотри, как действует Дух Святой. И я не помню всех подробностей, как я говорю, это нужно у Леши спросить Малую. Но случилось так, друзья, что когда Куркаев имел контакт с этой женщиной, эта женщина упала, и у нее начали проявляться признаки одержимости. Особое чувство из того было. Я, друзья, привожу этот пример, чтобы вы поняли, что когда люди в отступлении, они это отступление в основном что? Не видят. Они его не чувствуют, они не понимают. И только на перекрестке, где встречается сила Духа Святого и сила вот эта, которая действует там в отступлении, вот на этих перекрестках, друзья, оно вскрывается. Мы были свидетелями, мы когда-то уже довольно давно, порядочно времени прошло, мы были здесь на 32-й, я, по-моему, рассказывал эту историю. Повторюсь, я просто... Мы на 32-й были на молитве с Гладьком, с Сережей, служителя из Винницкой церкви, и с Леней, с Базаном. И мы во время молитвы начали... Мы просто молились. Там была молитва, но молитва была хорошая, горячая молитва. Дух Святой сошел, и возле нас, между нами стоял молодой человек, который начал рычать и клацать зубами на нас. И мы его вывели и начали говорить, он член церкви. И я его расспросил, я свидетель этому, это я сейчас не рассказываю вам какие-то басни, я свидетель этому. Я его начал расспрашивать, и он мне рассказал, он говорит, что он себя очень комфортно чувствует во всех служениях у себя, и очень плохо себя чувствует, когда идет нормальная такая писяническая молитва. Перекресток духовный, я возвращаюсь к той мысли, где написано, что внимая духам, обольстителям. Друзья, всякие вещи, это вещи духовные. И порой для того, чтобы вам работать с такими людьми, вам нужно иметь помазание от Бога. Потому что если у нас нету помазания, вот так, как было с Куркаевым, вы можете богословски доказывать сколько хотите, вы ничего не докажете. У меня была когда-то встреча с свидетелями Иеговы. Я проговорил очень долго проговорил без всякого результата. А потом я увидел, что результата нету, я предложил помолиться. И когда я предложил помолиться, эти люди всполошились, они сильно перепугались. И я понял, друзья, что мне в большинстве случаев не надо сильно с ними беседовать. Нужно, да. Я, кстати, ее спрашиваю, что ты боишься? Я буду молиться Иегове во имя Иисуса Христа. Скажи мне, как я так буду молиться? Он говорит, нет, я с тобой молиться не буду. Я говорю, почему? Он говорит, в тебе дух есть. Тебе дух есть. И я понял, друзья, что мы должны воинствовать в этих вопросах не временами богословием, но именно помазанием, которое в нас. Помазанием Духа Святого. Конечно, на этого надо иметь власть. Хорошо, друзья. Итак, спор является началом любого отступления, друзья. Смотрите. Но я боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Смотрите внимательно. Уклонившись от чего? От простоты во Христе. Смотрите, дальше написано. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать вам что? Другого Христа, другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Или если бы вы получили что? Иного Духа, друзья, которого не получили. Или иное благовестие, которое не принимали, то вы бы были очень снисходительны к тому. Он пишет коринфянам о том, что их состояние, оно предрасположено к чему? К отступлению. Я вам, друзья, покажу сейчас другого Иисуса. Я вам покажу сейчас другого Духа. Я покажу. Я вам покажу, друзья, крайнюю точку отступления. То есть это люди, которые, о которых я могу сказать, это церковь в полнейшем заблуждении. Но я еще раз вам говорю, друзья, вы поймите меня правильно. Когда церковь в заблуждении, вывести из этого заблуждения ее практически что? Невозможно. Возможно остановить это заблуждение на каких-то начальных этапах и периодах. И скажите мне, еще одна такая мысль, я хочу вам задать вопрос. От кого зависит сегодня, чтобы церковь не впала в заблуждение? От кого? От народа. Я полностью с Сашей согласен. Понимаете, когда я смотрю 1000 человек, которых впоследствии пастор церкви обдирает, забирает у них последние деньги, выставляет их в дураках, люди попадают в проблемы, люди совершают жизнь самоубийством и так дальше. Кто можно винить этого пастора? И он даст за себя, он даст ответ пред Богом. Какой это пастор? Это не пастор, это лютый волк, друзья, не щадящий стада. Но виноваты в этом всем люди. Будьте что? Мудры. Разумейте, друзья. И не бойтесь дать свой голос. Тогда, когда его надо дать, не бойтесь сказать своим детям, это неправильно, это отступление. Потом вы должны понимать, куда ведет любое действие. Если мы сегодня отстаиваем что-то, мы не отстаиваем что-то по своей фарисейской какой-то натуре, но потому что это написано, и потому что наша практика показывает, куда это ведет. Мы видели церквя, которые ушли туда и оказались именно в той конечной точке. Сейчас я вам покажу конечную точку. Для вас она будет сильно страшной. Поверьте мне, что очень многие люди, происходящее то, что я вам покажу, будут называть помазанием Духа Святого. Спорные вещи – это перекресток. Поняли, да? Спорные вещи – это перекресток. И когда ты стоишь на перекрестке, одна из дорог обязательно куда ведет? В тупик. Она ведет в заблуждение. Она никуда не ведет. Никуда. Одна дорога ведет в небо, другая дорога ведет в тупиковую ситуацию. Это для хорошего христианина, потому что для другого христианина она ведет в ад, друзья. Это хорошо, если Бог поставит человека перед фактом. Ты столько лет шел, куда ты пришел? И человек осознает и возвратится, потому что возвратиться всегда что? Можно, есть возможность. Давайте немножко посмотрим. Как происходит современное отступление? Берут ту же одежду и изменяют ее совсем чуть-чуть, совсем немножко, друзья. И есть церквя, которые находятся в истине. Вдруг в церкви что-то произошло, поспорили, сказали, да not big deal, it's okay. Она Она все еще mostly белая эта одежда. Но она уже не такая, какой была тогда, когда тебе дал ее Христос. А потом, когда мы уже привыкли к этой одежде, мы уже привыкли к ней, да? Тогда приходит сатана и делает ее еще чуть-чуть темнее. И человек, который, например, пришел в церковь между этими двумя процессами, он уже белой одежды не знает, понимаете? Ему, когда ты начинаешь говорить, что есть белоснежная одежда, он говорит, я ее не знаю, я ее не видел. Поэтому сегодня вы стыкнетесь с такими людьми, когда вы начнете говорить им истину, они начнут вам объяснять и говорить, скажут, да ты что-то придумал, это такого не бывает. Нет, мы такого не знаем, друзья. И для того, скажите, как нам узнать, белая наша одежда или нет, а? Как нам узнать? Сравни с чем? С образцом. Сравнить ее с образцом. Вот когда мы, друзья, не знаем, вот мы встаем и рассуждаем в церкви, и мы думаем, правильно это или неправильно? Правильно или неправильно? Правильно или неправильно? Поднимите, друзья, образец и посмотрите, как вот здесь написано. И опопритесь на этот образец, друзья. Потому что если ты ходишь в правильной одежде, то вот этот образец, он полностью исполняется в твоей жизни. Все. Это зависимо от твоего состояния, это зависимо от твоих действий. Сегодня мы живем в то время, когда сатана, пользуясь Писанием, обманывает верующего человека. То есть он берет Библию и начинает тебе... Привести вам пример? Можно барабан или нет? Можно или нет? Христианин говорит, нельзя. А человек открывает ему, или может не человек, кто-то другой, и показывает. Тимпанами, да? С громогласными. Так написано? Пойте ему с тимпанами, да? С бубнами. Так? Ну, гусли, ладно, с гуслями понятно. Мы говорим, ну, как-то неприлично в церкви бросаться в пляс. Он найдет вам место, Священное Писание, да? За падение, за Давида, другие места, друзья. Я не хочу сегодня это анализировать. И проблема, друзья, в том, что люди не понимают именно целостности Писания. Именно можно вырвать какой-то один стих из Священного Писания, подстроить его, подделать. Смотрите, пример вам, очень просто, очень хороший пример, евангельский пример, где написано, принес крыла храма, или повели этим хлебам, да? Ну, повели хлебам не подходит, наверное, принес храма лучше, да? Почему прыгнет в храма? Потому что написано. Потому что написано. Логика есть или нету?
2: Есть.
1: Почему как бы? Есть. Логика есть. Но ты должен знать дух Писания. Смотрите, ты должен понимать, что Бог, это не Бог трикс, фокусов. Написано. Он ему противоставляет другое место и говорит, ты неправильно истолковал его, потому что вот еще одно место, которое объясняет, что нельзя искушать Бога. И когда мы говорим, что нельзя барабаны, да, а вы говорите тамбурины и так дальше, мы предоставляем другое место и третье, и показываем вам, что в новозаветней церкви этого служения что? Не было. Оно не встречается в Новом Завете, его нету. О нем не говорится в Новом Завете. Оно было присуще Ветхому Завету. Оно имеет определенный смысл. Я не буду в это углубляться и так дальше. Захотите копнуть глубже, глубже копните и так дальше. Но вы, имея полностью дух Писания, вы сможете, друзья, понять, что это не белая одежда, а это одежда серая. И вы сможете объяснить только на принципе белой одежды. Это понятно? Хорошо. Иной Христос, друзья. Смотрите. Иной Христос. Я вам показываю, друзья, пример пастора, который дает пример не того Христа, в которого мы с вами уверовали. Друзья, мы должны... Вот вам пример исполнения Слова Божьего, где написано, что люди будут проповедовать Христа, но не того Христа. Люди будут проповедовать Христа, но это не тот Христос. Я вам скажу, как только вы увидите пастора, который тут сидит на высоком месте, которому надо совершать поклонение, целовать его туфли, бегите из такой церкви. Бегите. Сегодня есть и по-другому, друзья. Мы дальше немножко поговорим об этом. Сегодня, может быть, его нету в таком явном проявлении, да, что пастор, вот как мы здесь видели, что он сидит на троне. Но есть церкви, которые зациклены на пасторе. Понимаете, о чем я говорю? Убери оттуда пастора, а церкви нету. Это не церковь Христа. Это неправильная церковь. Церковь Христа, помните, были гонения, пересадили всех пастырей, а церковь продолжала существовать. А церковь, а Бог поднимал, и сестер поднимал, и с молодежи поднимал, потому что это церковь Христова, здоровый организм, друзья. Если где-то зациклено на пастыре, друзья, это не тот Христос. Он проповедует не того Христа, он может красиво проповедовать. Если там в центре стоит не Христос, стоит человек, это не Христова церковь, друзья. Это заблуждение. Иной дух – это христианские общины. Это те люди, которые ушли от истины, на мой взгляд, и заблудились. И, конечно, я вам показываю крайнюю точку, и, может быть, ужасные кадры, вы говорите, это страшно. Но когда мы приходим в такую церковь, и там идет отступление, они еще не достигли, они еще не на десятке, они на двойке, на тройке. И мы с вами закрываем глаза и говорим, it's okay. Но вы должны понимать, если они на двойке или на тройке, рано или поздно они будут на десятке. Это путь туда. Если ты ушел от истины, ты обязательно туда уйдешь, друзья. Ты не остановишься на середине, на половине пути. Потому что духи бесовские, их цель обольстить человека. И я не буду, друзья, углубляться в это все. Давайте возьмем пробуждение недавних дней. Тодд Бентли, вы слышали о таком человеке? На Флориде был Тодд Бентли. Туда массово ехали, наша христианская молодежь туда ехала. Да? И они туда поехали, и там пробуждение, там действие Духа Святого. К слову сказать, друзья, во всех вот этих проявлениях, я могу сказать это твердо, 100% твердо. Во всех этих проявлениях, кроме вот этого чудачества, там больше ничего нету. Вы не найдете там реального исцеления. Вы не найдете там реального изменения жизни. Там ничего нету. Там вот такие чудачества. Падение, катание, бегание, танцы, махание головой, смех. Вот такие какие-то непонятные проявления, которые абсолютно не ведут ни к каким изменениям внутри человека. Которые люди почему-то думают, что это сходит сила. И сила сходит, но сила сходит не та. И результат схождения этой силы очень реально виден. Да? Там бывает нечто такое, что называется лжеисцеление. Вы слышали об этом, да? Когда человек переживает что-то на сцене и объявляет, и говорит «да-да-да», а уходит домой, и его болезнь прогрессирует в 6-8 раз быстрее. Слышали вы об этом? Людей провозглашают исцеленными, и у нее, скажем так, у нее была там стадия рака какая-то. Неважно, какая-то стадия рака. И врачи давали ей месяц пожить. Она пришла получать так называемое исцеление. Я говорю правду, это факты. Я не буду сейчас вам доказывать, но если кому-то интересно, кто слушает нас онлайн, я могу доказать каждое свое слово. Да? Потому что делали исследование на это. И ее провозглашают здоровой, она на самом деле чувствует что-то, какое-то облегчение. То есть что-то происходит. По крайней мере, она так свидетельствует, или он там. То была, по-моему, женщина, насколько я помню. И она уходит домой, и вдруг внезапно, через неделю она умирает. От рака, естественно. От рака. Врачи давали ей месяц, она еще могла пожить месяц, она умирает от рака и так дальше. Поэтому там происходят эти вещи. И я когда смотрел это видео, которое именно описывало вот эти лжеисцеления, я плакал, друзья. Я плакал, потому что людям давали ложную надежду. Люди верили, что это Бог, это Христос, но там нету Христа. Это иной Христос и это иной Дух. Понятно? И мы должны понимать эти вещи, друзья, и мы должны хранить себя от отступления на самых начальных стадиях. Я вас загрузил немножко. Давайте идем дальше. Где, друзья, начинается отступление? Прямо вот здесь, на перекрестке. Вот тогда, когда мы начинаем с вами спорить о чем-то, помните, что мы на грани отступления. И как мы примем решение, куда мы уйдем, друзья? Вот там окажется наша церковь завтра. Поняли? От кого это зависит, отступим мы или нет? От нас, от всех нас. От всех нас. Не делайте виноватым во всех пастырей. Конечно, мы имеем больше права голоса. Но это абсолютно не снимает с вас никакой ответственности. Признаки отступления. Давайте, друзья, найдем церквя по признакам отступления. Я возьму библейские тексты, я ничего не буду выдумывать. Я писал церкви, но любящие первенствовать у них, где треф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим, изгоняет, запрещает желающим и изгоняет их из церкви. Друзья, как я уже сказал, я это оговорился, я чуть забежал наперед. Всякая церковь, сконцентрированная на личности, это церковь в отступлении, в той или иной мере. Поэтому, если вы знаете меня, я сильно борюсь с этим, чтобы ни в коем случае не делали центром меня, или Юру, или Сашу, центром какого-то дела, служения, еще что-то. Мы все, друзья, члены внутри одного организма. И если кому-то Бог дал больше способностей, это не значит, что вы должны концентрироваться на этом человеке и полагать на него свою веру. Если Шевцов не придет на молитву, молитвы не будет. Правильно я сказал? Неправильно. Пришли на разбор слова, увидели, пышного нету. Все, не будет благословения на собрании. Но я сейчас озвучу вещи, которые есть же, да? Друзья, неправильно. Дух Святой сегодня действует, и помазание, оно имеет право и имеет свойство кочевать. Да молитесь сегодня, чтобы мое помазание да перекочевало на кого-то. Чтобы у нас была сегодня здравая конкуренция, да? Чтобы мы сегодня хотели, друзья, быть использованы Богом, друзья. Но что такое диатреф? Это человек, который стоит во главе церкви, добивается главенства. И цель его этого главенства, чтобы сконцентрировать всех на себя. Меня слушайте. Я самый правильно понимаю. Я самый лучший толкую Писание. Я самый лучший вас доведу. Заблуждение, друзья. Убираешь такого человека с церкви, церковь рассыпается. Это не Божье строение, друзья. Это не Божье строение. Если сконцентрировал. А сейчас таких церков масса, правда? Согласны со мной? Масса таких церков. Таких церков масса, где церковь, где все служение зиждется на одном человеке. Так никогда не было. Давайте почитаем, как было. Смотрите. Узнав о благодати, данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами. Сколько человек перечислил? От least 3, друзья. Подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Вот вам пример первоапостольской церкви. Если вы думаете, что в первоапостольской церкви только Кифа был главный, то вы заблуждаетесь. Потому что Писание at least показывает три человека. Три человека, которые на самом деле, которых использовал Бог. Ну, как и у нас. Мне очень понравилось это место, потому что похоже на дом Аршесника. У нас тоже пока три столпа, хотя у нас больше столпов. Я обычно говорю, у нас мы не столпы меряем, мы меряем цилиндры. Потому что со столпами трудно, с цилиндрами нам проще. То у нас был когда-то двухцилиндровый, потом трехцилиндровый, сейчас уже, я не знаю, наверное, пятицилиндровый двигатель. Может больше, я не знаю. Извините, я так в простоте, по-домашнему. Если в центре церкви встает человек, человек встает и говорит, это церковь Пупкина, это церковь такого-то, эту церковь такого-то, все. Или это моя.

и скажет: мне не нравится домашний, а я сам хочу пастировать. Знаете, что я сделаю? Я помогу ему купить молитвенный дом. Ну, по крайней мере, я со своей стороны буду сопутствовать. Потому что если кого-то Бог подвигает, то это делает Бог. А кто я такой? Ну, кто я такой? Есть у тебя дерзновение говорить, что тебе Бог дал на эту власть и помазание? Да, окей, пожалуйста, да благослови Господь. Мне не страшно, чтобы в Сакраменто еще одна церковь появилась, еще одна, и еще одна. И сколько там их надо? Да пускай будут, аминь. Да пускай будут, слава Богу. Если бы все так понимали, друзья. А сегодня получается так, ты или со мной, или что? Или вообще там умирать где-то сзади на последней лавке. Да, или вот там на задней лавке, ни проповеди тебе, ничего. Ну куда, друзья, то не должно быть. Церковь Христова, она полна христовыми людьми, которые должны быть помазаны. Это заблуждение. Видите, я по-другому говорить не могу, друзья. Идем дальше. Признаки отступления, друзья, сребролюбие. Смотрите, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что они думают? Будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Если вы зайдете в церковь, и в церковь постоянно проповедь про деньги, не оставайтесь в этой церкви. Уходите из нее, бежите из нее. Да? Конечно, жертвовать надо, друзья. Ну как, мы без финансов никуда не денемся. Но вот вам практика нашей церкви. Братья не дадут нам солгать. Мы взяли за образец служения наших старых братьев. Мы делаем сбор в конце служения. Вы знаете, что когда все приехали сюда, с Украины, все делали сбор в конце служения. Сейчас вы не найдете, может, единица церкви, где сбор делается в конце служения. Знаете почему? Разбегаются. Знают, что в конце служения побыли и разбегаются. Друзья, если церковь должна быть, то Бог выделит на эту церковь деньги. Понятно? Если мы вам нужны, вы будете нам жертвовать. А если нет, то зачем тогда тянуть резину? Но все просто, друзья, в этом все очень просто. И поэтому всякая проповедь про деньги, она может быть, но она должна занимать настолько маленькую часть служения, насколько она занимала у апостолов. Финансы, друзья, это не цель нашего служения, это не топик, который мы должны проповедовать. Мы можем вам рассказать, как надо жертвовать, мы можем сделать небольшую тему once a while, потому что в большинстве случаев вы сами должны понимать. Понимаете, друзья, что проблема есть, это крайняя точка отступления. Мунтиан, Ледяев, это крайняя точка отступления. И есть церковь, которая что? Где-то посерединке. Церковь, которая начинает вот в эту сторону двигаться. Церковь, которая начинает выстраивать что-то на земле. Да? Церковь, которая говорит, что нам надо сегодня позолотить поручни здесь вот эти. Да? А вот там, где братья сидят, нам надо гранитом все обделать. А там еще что-то, а там еще что-то, да? Вы понимаете, это не отступление. Там вполне возможно люди будут молиться, еще что-то, что-то. Но, как змей написано, помните, мы читали в самом начале, отступить от чего? От простоты. Уже нету простоты. Уже есть что-то такое. Я за то, что в церкви был качественный став, да. Все должно, карпий должен быть хороший, стулья должны быть качественные, все. Но, друзья, если нету стульев качественных, разве это не церковь? А? Если мы на бетоне, ну временно, нам, ну вот так вот. Вы понимаете, друзья, что мы сегодня тоже отчасти, понимаете, давайте вот то сделаем. Вот я сижу и переживаю, честно вам скажу, давайте я сейчас по дому горшечника пройдусь. Еду сегодня, включил кондишн, не работает. Опять с этими кондишнами уже, и молюсь с утра, еду на... Не работает, уже Юрий позвонил, говорю, звони этому. И еду и думаю, ну что, собрание распускать. Как вы останетесь в собрании, если здесь будет 90? Останетесь? А? Кто-то говорит, останемся, кто-то молчит, думает. Понимаете, друзья, вот где простота. Я понимаю, мы все делаем для того, чтобы был комфорт. А есть люди, которые не останутся. Но я не останусь. Зачем мне это собрание? Ну, понятно, если у кого-то физические проблемы, еще что-то. Ну, вот вам, друзья, пример. Если быть привязанным на эти вещи, друзья, это отступление. Давайте будем бодрствовать. Идем дальше, друзья. Как было у апостолов? Петр сказал, серебра и золота нет у меня. Серебра и золота нет у меня. Друзья, поймите, что говорил Петр. Петр идет. У ворот храма сидит кто? Кто сидит? Нищий сидит.

0: сколько надо было дать нищему. Ему надо было много денег дать. Не обязательно, брат Гена. Для нищего что-то. Сколько вы сегодня нищему даете? Доллар, два? Пятерку максимум, да? Десятку наверняка никто не дает на этих, что на перекрестках. Кто-то давал 10 долларов. Я один раз 20 дал. То он чуть меня не полез целовать в машину. Есть одно очень интересное видео на YouTube. Я вам, кстати, скажу это к слову, которое вы сказали. По-моему, в Америке человек дал 100 долларов. Блогер дал 100 долларов нищему. А другой со скрытой камерой за ним побежал. И кто видел это видео? Видели? Что этот нищий сделал? Накупил пищи и пошел раздал другим. Не все нищие такие. Ты никогда не знаешь, куда твои деньги уйдут. А Писание нам дает заповедь давать. Но я не к этому, друзья. Я говорю к тому, что когда Петр шел и встретил этого нищего, у него в кармане даже мелочи не было, доллара не было. Начальствующий апостол, глава большой общины. Через руки, уже через его руки несколько имений прошло. Прошло или нет? Прошло, друзья, несколько имений. Поймите правильно. Я верю, что именно в этом секрет Петра. Понимаете? Это люди были настолько доверяли. Смотрите, мы выезжаем на поездку. И мы никогда не выезжаем, как Петр. Мы все время планируем, собираем деньги. Петр и апостолы, они понимали так. Они походили с Христом и увидели. Если надо деньги, мы их можем найти где-то на дороге. Так или нет? Я вас не призываю. Я знаю, у меня самого веры мало на это все. Но вот, по крайней мере, мы видим образец. Один брат написал нам в комментах. Вы красиво проповедуете, а на деле у вас так или нет? Я ему написал так. Я говорю, на то оно и учение, чтобы нарисовать нам какие-то цели, к которым надо двигаться. Правильно? На то оно и учение. Хорошо. Следующее, друзья. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, друзья. Я хочу, чтобы вы поняли, что признаки отступления – это концентрация на личности. Второй признак отступления – это деньги. И третий признак любого отступления – это когда пастор, служитель, начальствующий перестает быть кем? Примером. Перестает быть примером для народа. Да. Что надо делать? Разворачивайся и уходь. Люди смотрят на это все. Что надо делать этим людям, которые его окружают? Надо встать перед народом и сказать, у нас с пастырем непорядок. А они говорят, ну да, конечно, пастырь устал. Бедный пастырь. Закроем глаза на эти вещи. И отсюда, друзья, понятно, что там свои проблемы. А когда в наших писанических церквях происходит что-то приблизительно то же самое, и все тоже молчат, ну, скажем, там не кокаин и не блуд, там что-то такое другое, скажем, я не знаю, решили пустить деньги не туда, куда надо. И все до поры до времени что? Молчат. Надо сразу вставать и говорить. А знаете, что никто... Знаете же эту историю, да, или нет? Когда прошла Горбачевская оттепель, и Горбачев начал критиковать предыдущих там генсеков, Брежнев там был перед ним или кто там. И он начал критиковать Брежнева, да? И ему, Горбачеву, поступает записка с зала, пленарное заседание КПСС, поступает записка. Спрашивают его, а где вы, Михаил Сергеевич, были тогда? Чего вы тогда не критиковали, когда был живой Брежнев? И Горбачев встает за трибуну и говорит, так, кто написал эту записку? Кто написал? И он стоит и говорит, вот и я там был, где ты сейчас, говорит. То есть присущий человеку вот такие, знаете, делается, я промолчу, мы промолчали, церковь ушла в отступление, и виноваты мы с вами, друзья. Не делайте этого. А как написано? Всякий, желающий жить благочестивого Христе Иисусе, что? Будет гоним. А там что написано, что будет гоним от мира? Или от братьев? Не написано. Будет гоним. И кто будет гонитель? Друзья, поймите, я никого не... Я тоже такой, как вы. Я вам честно скажу. Я в некоторых ситуациях говорил жене, говорю, да я лучше промолчу, оно все равно, я никакого движения. Но если бы, друзья, все встали да сказали, был бы результат? Был бы. Отступление – это то, что не должно быть сегодня в церквях. Пускай отступление будет где хочешь, друзья. В церквях отступление не должно быть. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Друзья, я вынужден говорить это. Я не знаю, я, наверное, разбор этот закрою сегодня, после того, когда мы ее закончим. Но последнее время открыло сегодня ту вещь, что церквя и служителя, и члены церкви боятся даже там, где их еще никто что не пугал. И я просто задумался, знаете, резкое слово Священного Писания «нечестивый». Но мне стало просто интересно, друзья, как оно в иврите. Это? Так вот, я взял перевод этого слова «нечестивый», оно звучит как «раша». Не «раша», а «раша». Окей? Раша. И оно одно, второе значение этого слова – это виновный. Послушайте это, с этим переводом. Виновный бежит, когда за ним что? Никто не гонится. Я объясню вам, друзья, смысл, который я вкладываю в этот стих. Смотрите, пришла эпидемия. И когда пришла эпидемия, каждый из нас начинает проверять свою жизнь. И что находит? И находит себя виновным. И когда он находит себя виновным, мы вместо того, чтобы вину с себя снять, что начинаем делать? Бояться. Бояться там, где и страха никакого нету. Никто не заболел, никого ничего не случилось, ничего не произошло. Но из-за того, друзья, что мы подпадаем под эту категорию, мы начинаем убегать. Мы начинаем бежать, мы начинаем принимать какие-то непонятные решения, друзья. Потому что на самом деле, если разобраться, я опрашивал нескольких людей, нескольких пастырей. Я спрашивал, как у вас? Друзья, большинство церквов сегодня не коснулось. Не коснулось. Больных людей нету. Ну, болели там чем-то. Как у нас Дашко, да? Ну, переболел он там, посидел неделю дома. Потом написали в чате, у Дашкова коронавирус. Он возмутился, говорит, у меня нету коронавируса. Но мы не знаем, чем он там переболел. Болел тяжело, но выздоровел, здоровый. Работает на работе. Ничего ему нету. Все у него нормально. То есть, смотрите, ну, я не знаю, чем там переболел. Некоторые люди болели там простудными заболеваниями, да. Не буду называть кого в нашей церкви. Но мы сегодня говорим, ни одного кейса нету. Чего мы боимся? Что мы испугались, друзья? Сегодня получается, что мы изменяем ход нашего служения даже в связи с тем, чего нету ничего, ничего не понятно. Что, как сегодня дело обстоит с властями? Нужно властей слушаться или нет? Смотрите, никто даже не поднял в церквях вопрос, должны мы собираться или не должны. Кто-то поднял, делали членские, делали собрания, просто закрыли двери церквей. Это правильно? Мысль, друзья, моя очень простая. На самом деле мы должны, опять же, не впадать ни в одну крайность, ни в другую. Да? Я считаю, что церковь впала в крайность. Впала в крайность. Мы ни в коем случае не должны занижать опасность, заболевания и остальное. Но, понимаете, вот такая простая мысль. Скажите, вы согласитесь с ней или нет? Мы никогда не узнаем, что хочет от нас Бог, если мы с вами не попробуем исполнить Его Слово. Я имею в виду то, что касается служения. То есть, ну как вот узнать сегодня, правильно ли мы сделали, что закрыли церковь или нет? Как? Знаете, как бы было самое проще? Самое проще, чтобы были церкви, которые закрыли свои двери, и были церкви, которые свои двери что? Не закрыли. И закончилась пандемия, и мы бы что сделали? Мы бы сравнили, посмотрели, ага, и посмотрели в той церкви, которая не прекращала своих богослужений, абсолютно никакой разницы с той церковью, которая свои богослужения закрыла. Если бы был такой кейс, мы бы сказали, ребята, мы точно с вами что? Ошиблись. Нам надо не закрывать церкви. Сегодня, друзья, ни одной такой церкви в Сакраменто что? Не оказалось. Ни одной не оказалось. И я вот удивляюсь, друзья, знаете что? Что сегодня даже не ставится вопрос среди пятидесятнического движения, не ставится вопрос, правильно ли следовать карантину или неправильно. Все уверены, что следовать карантину правильно. Вы тоже так считаете? Мы даже не вопросили об этом Бога, мы не полистали Писание, мы не выработали никакого альтернативного мнения, нигде не было никаких вот таких советов, просто был издан указ, и все этому указу резко что? Подчинились. Хорошо, давайте еще один вопрос, и мы уже идем к молитве. Пандемия и хлебопреломление. Смотрите, Деяния апостолов написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Нигде не написано, сколько раз надо делать хлебопреломление, как часто. Где написано? Нигде не написано. Но написано, что делать преломление надо как?
1: Постоянно.
0: Если церковь избирает делать раз в неделю, делай, но что? Постоянно. Если раз в месяц, делай раз в месяц, но постоянно. Друзья, вы никогда не угадаете. Я специально не переводил вам это все. Кто читает по-английски, может быть, уже догадается про мою мысль. Я взял слово «постоянно» с греческого и перевел вам. И один из переводов, кому интересно, я могу дать, в каком лексиконе я этот копал. Один из переводов означает, слово «постоянно» обозначает «to show oneself courageous». Прочитайте по-английски это все правильно. Слово «courageous» обозначает «смелость». Чтобы показывать один другому смелость. Теперь послушайте мой перевод этого места. И они показывали один другому смелость, пребывая в учении апостолов и преломлении хлеба. Вы уловили мою мысль? Я возвращаю вас на стих 11 назад. На один слайд назад. Нечестивый бежит. Чего он бежит? Ему страшно. А праведник что делает? Показывает смелость. Я, друзья, не придумал. Это Писание. Просто это мой взгляд на Писание. Может, кто-то скажет, пышный натягивает под себя факты. Я не знаю. Мне было просто интересно. Я подошел к этому. Я говорю, Господи, дай мне понять. Я хочу сегодня народу твоему сказать то, что ты хочешь сказать. Вы не обязаны принимать мое слово. Но я считаю, друзья, что сегодня, именно сегодня, это слово конкретно исполнилось, потому что в хлебопреломлении нужно показать свою что? Смелость. Нужно сегодня быть смелым, чтобы быть кем? Христианином. Господь всегда ведет правильно. Ни в одну крайность не удаляться, ни в другую крайность. Но мне почему-то кажется, что церквя сегодня пятидесятнические удалились в крайность страха. Они боятся. Они боятся больше, чем надо бояться. Но нам надо быть сегодня смелыми в некоторых вопросах. Потому что как иначе мы узнаем волю Божью? Ну как иначе? Даже если откровение получить, понимаете? И сегодня, получается, та же самая история продолжается сегодня в церквях. Мы просто молимся, мы плачем. Я закончил свою тему, друзья, про отступление. Получилась тяжелая тема. Хорошо.
2: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Прошло немного времени, и уже наступил сентябрь. «Я сегодня утром хочу поехать в город», — сказал Иосифу мать после завтрака. «И хочу, чтобы ты поехал со мною. У отца слишком много работы, он не может поехать, поэтому я беру тебя». Виргинию они отвезли на ферму к дяде Тимоти. Тетя Зара была по-матерински доброй женщиной. «Что ты хочешь ехать в город, мама?» «Я хочу отыскать доктора-лингвиста, Иосиф. Я никак не могу избавиться от кашля, как бы я ни старалась. Твоему отцу, как мне кажется, это стало совсем безразлично. Он думал, что мне помогут длительное путешествие и перемена климата, но лучше мне не стало, наоборот, кашель усилился. Поэтому мы и пробыли так долго, да и отец хотел отдохнуть. Он считал, что ему срочно нужен отдых. Тетя Марта уговорила его показать меня специалистам, но он не согласился. Я тебя прошу, Иосиф, остаться в коляске, пока я буду у врача». Найти то место, где прием ведет доктор-лингвист, было нетрудно. Аня привязала лошадь и медленно поднялась по каменистым ступенькам вверх. На стене висела табличка с фамилией доктора. Прошло не менее 40 минут, пока она вернулась обратно. Выехав около километра за город, Аня остановила лошадь под большим деревом каштана. Мягким, спокойным голосом она обратилась к Иосифу. «Дорогой мой сыночек, мне надо тебе кое-что рассказать, что тебе следует знать. Говорить тебе об этом очень нелегко, но я знаю, что я должна это сделать. Тебе только-только исполнилось 8, но я тебе доверяю и знаю, что могу тебе рассказать многое, что другим доверить не решусь». Она помедлила. Иосиф, выжидающе широко открытыми глазами, смотрел на мать. «Я думаю, ты и сам в состоянии заметить, что я с твоим отцом никогда не имела хорошей жизни». Глаза Иосифа говорили ей, что он ее понимает, и так она продолжала. «Мне тяжело тебе об этом говорить, Иосиф, но с самой нашей свадьбы я ни одного дня не была больше счастлива с твоим отцом. Я его совсем не знала, когда дала ему ответ стать его женой. Я думала, что выхожу замуж за хорошего христианина, и хотя мне тяжело было покидать родной дом и ехать с ним на чужбину, где все было незнакомо,

перелицовывала, перешивала и латала, пока они не развалились. «Мама, я куплю тебе новое платье!» «Как ты хочешь купить мне новое платье, Иосиф?» «Да оно мне теперь больше и не нужно!» Голос ее дрожал, и она немного крепче сжала его руку. «Врач мне сказал, что мой кашель происходит от сердца. Я давно этого боялась. Он спросил меня, какое у меня горе, и я ему рассказала. Он сказал, что уже тогда заметил, когда ты был маленький и тяжело заболел. Он сказал, что на этот раз я слишком поздно обратилась, и дни мои сочтены». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Он хотел сказать, сынок, что мне немного дней жить осталось». Когда Иосиф это понял, он разразился слезами. Он весь сотрясался от слез и боли. «Мамочка, мамочка!» — стонал он. «Не умирай! Пожалуйста, пожалуйста! Что я тогда буду делать? Куда я без тебя пойду? Я без тебя не смогу! Если ты умрешь...» «Иосиф», — продолжала Аня спустя некоторое время, — «если мое время пришло, значит, мне нужно уйти. Конечно, я знаю, что должна жить для тебя и Виргинии, но если Бог думает, что я свой долг здесь на земле выполнила, то я готова умереть. Я старалась, насколько я могла, рассказать тебе о Боге, Иосиф, и для мальчика твоих лет этого достаточно. Как я понимаю, если я должна умереть...» «Нет, нет, мама, не умирай!» Иосиф почти кричал, он не мог больше сдерживать себя. «Когда тебе нужно будет что-то спросить или о чем-то узнать, иди к Амосу Пеневелу. Он хороший христианин и очень терпелив к мальчикам. Он хороший отец своим детям. Я верю, он постарается тебе помочь. И еще есть в нашей общине брат Гризли Северт. Он человек богобоязненный и больше всего любит детей. Он тебе всегда поможет, я в этом уверена. Если в воскресенье у меня будет возможность, я с ним поговорю. Если бы твой родной отец достаточно о тебе заботился, мне не надо было бы сегодня тебе такое говорить. Это моя самая большая беда. Но это правда. И еще, я хочу тебе кое-что сказать, Иосиф. Я хочу, чтобы ты своего отца, насколько это возможно, почитал, потому что он все-таки остается твоим отцом. Ты, наверное, заметил, как хорошо он одевается и с каким достоинством он умеет показать себя в обществе. И когда после моей смерти, когда он захочет снова жениться, и ты об этом узнаешь, до того, как он это сделает, то ты, пожалуйста, предупреди ее. Передай ей мой наказ. Может, она тебе не поверит, но ты ей расскажи, как твой отец обращался со мною. Предостереги ее, как сможешь. Я бы не хотела, чтобы еще одна женщина страдала, как я. Я думаю, это мой долг ее предупредить. «Мама, я не смогу это сделать. Она мне не поверит, а отец меня потом за это побьет». «Да, ты прав, сынок, так он и сделает. Мы с тобой об этом вместе помолимся». Аня закашляла, и губы ее стали синими. Иосиф видел, как она мучительно сжимала руки. «Я хочу тебе, мама, что-то рассказать!» Через слезы выдавил Иосиф и вытер слезы. «Я нашел себе в сарае за поленицей дров укромное местечко. Туда я каждый день ходил молиться. И так я там находился почти каждый день, когда тебя не было. Когда Ирни был где-то неподалеку, то я шел под большую яблоню». «Иосиф, сынок, как ты к этому пришел?» «Когда ты уехала, мама, я всегда стал это делать». А брат Гризли Стефорд пожимал мне руку и сказал, «Он надеется, что из меня вырастет человек, угодный Богу». А потом,
А потом я стал думать о том Иосифе из Библии и обо всем, что ты мне рассказывала перед тем, как ты уехала. И тогда мне это так нужно стало, мама, и он прислонил свою головку к ее плечу. Благослови тебя, Господь, сынок, сохрани эту привычку. Если я должна с тобой расстаться, наш Бог будет милостив к тебе. Ах, мама! Иосиф снова заплакал. «Если ты умрешь, то я тоже хочу умереть!» Я все эти годы молилась, чтобы сердце отца стало мягче по отношению к нам, но все осталось по-прежнему. Иногда мне кажется, Иосиф, я просто больше не выдержу. Я смотрю на Луис и Рилея, вижу, как они счастливы, вижу, как заботятся о своих детях. Дяди Тимоти, и думаю, как это страшно, когда отец так жесток к своему сыну. Но, может, он еще изменится, если мы вместе будем об этом молиться. А теперь нам лучше ехать домой. Боюсь, отец заметит, что мы с тобой плакали. «Мне это все равно», — выдохнул Иосиф сквозь слезы. «Ты уверена, мама, что врач все правильно решил, что тебе уже немножко осталось?» Анни сидела молча. Взгляд ее далеко блуждал по скошенным полям, и легкая улыбка появилась на ее бледном, милом лице. «Один раз, когда ты был еще совсем маленьким, доктор ошибся». Иосиф вдохнул полной грудью пряный воздух полей. Он сидел возле своего отца в пятом ряду. Руководитель хора, человек среднего возраста, как раз прочел слова второго куплета песни, когда по печальному личику Иосифа пробежало что-то блестящее и влажное. «Когда горы работы встают пред тобою, все силы и радости бьют отбой, в болезни и в страхе, в печали, нужде опорою будет лишь Бог тебе». Бенет заметил слезы на лице Иосифа и стал нервничать. Он захлопнул свой песенник, потом открыл его снова. «Если случилось иначе, чем ты ожидал, и боли тебе другой причинял, не видишь выхода в сплошной темноте, опорою будет лишь Бог тебе». Бенет откашлялся. Что Иосифу вдруг надо? Бенет был немного сконфужен. Он надеялся, что кроме него никто не заметил слезы Иосифа. Анни не доверила Бенету все, что сказал врач. Она рассказала ему лишь самую малость. Он ведь и не интересовался, и не задавал никаких вопросов. Иосиф каждый день шел в свой любимый уголок в сарае и молился, пока непогода однажды не подвела черту под его расчетами. Наверное, и ангелы в небе называли святым это место, где мальчик в полном отчаянии, в страхе и сомнениях стоял на коленях и снова говорил к Богу самые свои сокровенные желания. Кто будет утверждать, что такой крик души может быть не услышан Богом? Кто не согласится, что доброе ко всем людям сердце Божие было тронуто, когда он видел в сарае возле полешек дров стоящего на коленях маленького Иосифа Амстронга с мольбой, обращающийся к нему? «Сохрани жизнь самого любимого человека, какой у меня есть на земле!» У каждого человека есть где-то на земле место, которое особенно близко сердцу Божьему. С того самого часа, когда сентябрьским днем по дороге из города домой Анни Амстронг остановила лошадь под деревом и доверилась сыну, узы любви между ними день ото дня становились все крепче. Да разве могло быть иначе? Эти связи были сильнее, чем всякое письменное оформление или соглашение, или договор, которое когда-либо заключали правительства на этой земле. Еще до своего замужества Анни прочитала в Библии, что любовь между мужем и женой должна быть такой, как любовь Иисуса к своей церкви,
и она с большим терпением ждала исполнения этого сокровенного желания. Но когда ее надежды превратились в сплошные разочарования, когда пришлось испытать жесткость мужа, она всю свою любовь перенесла на Иосифа. Это не была та слепая любовь, которую дарят многие неблагоразумные матери своим непослушным и плохо воспитанным детям, не встречая ответной любви. Ее самоотверженная любовь встречала самую глубокую отзывчивость. Ее самое большое желание было воспитать сына в почтении к Богу и любви к Иисусу. Ведь Бог его ей подарил и однажды от смерти спас. Они вместе исполняли все домашние дела, вместе планировали будущее, вместе молились. Она доверяла ему все свое сокровенное, и он рассказывал ей свои тайны. Каждый вечер, когда Иосиф поднимался к себе наверх, он думал о том, будет ли его мама завтра еще жива. Это было тяжелое для мальчика время. Как хотелось ему, чтобы отец разделил с ними его заботы и страхи. Но если Бенет и страдал от того, что Анне была тяжело больна, он своих чувств никому не показывал. Иосиф и Анни молились о том, чтобы куры несли больше яиц. Из тех яиц, которые были сверх нормы, Анни тайком делала лапшу и припрятывала ее. Она так заботливо вела дела, что ей удавалось сэкономить немного сливок, сколотить полкилограмма масла. Однажды субботним утром Анни спекла несколько блинов, и, к ее удивлению, Бенет разрешил ей с Иосифом увезти накопленные яйца в город на продажу. С бьющимся сердцем, но с большим желанием успеха своему новому предпринимательству стучалась она в двери лучших домов одного из районов города. Вежливо, с улыбкой на лице предлагала она людям свои продукты. Было это совсем не тяжело, потому что все бралось охотно. Ее немного стеснительному голосу и искреннему взгляду никто не мог противостоять. С огромной радостью и удовольствием она положила в ладошку Иосифа несколько монет, на которые он мог купить себе несколько сладостей. «Но отцу об этом нельзя говорить», — в целях осторожности предупредила она. «На следующей неделе мы опять прибудем. Если мне Бог еще только позволит жить и даст сил, то за несколько недель мы скопим столько, чтобы купить тебе новое белье и чулки на выход». «И знаешь, мама», — с надеждой в голосе сказал Иосиф, «может, ты тогда и сможешь себе купить новое платье? Ты еще не умрешь, мамочка. Я это как-то чувствую. Разве ты не чувствуешь себя получше в последнее время?» «Иногда мне тоже так кажется, что дело идет на поправку. А потом вдруг снова становится хуже. Я только в одном уверена, что Господь слышит твои молитвы, и мои тоже. Я также чувствую, что мой Бог всегда со мною, и если Он хочет, чтобы я жила, то Он мне для этого и силы даст. Но если Он вдруг меня захочет забрать к себе, то помни о том, что я тебе сказала, Иосиф. Никакой удар судьбы не может погрузить тебя в темноту, которую не смог бы пронизать свет Божий». Весь октябрь Анни искала все новые способы, чтобы как-то побочно заработать немного денег. Она варила очень вкусные и красивые с виду пудинги, за которые она тоже имела доход. Она готовила различные сыры и мармелады, которые в городе охотно покупали. Виргиния с удовольствием оставалась несколько часов с тетей Зарой, пока ее брат и мама уезжали в город. Усталая, но счастливая возвращалась Аня из таких поездок домой. И всегда во время продажи продуктов ей помогал Иосиф. Вскоре некоторые женщины в городе стали с нетерпением ждать, чтобы эта приветливая женщина с фермы привезла им что-нибудь свеженькое. Но могло ли это долго продолжаться без того, чтобы Бенет это не заметил?
Это был один из тех исключительных замыслов, которые только наш Отец Небесный может провести к хорошему исходу. Все, что Анни делала, было почти невероятно. Почти что из ничего она творила что-то хорошее. Жена Бенета была чудом, но жаль, что он этого не замечал.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас Господь!

И боялся Самуил объявить видение сие Илию. 1 Царств 3:15. Бог редко говорит к нам сверхъестественными способами, но чаще такими, которые легко неправильно понять. И тогда мы восклицаем, действительно ли это голос Божий? Исаия говорит, что Господь обратился к нему, держа на нем крепкую руку, что значит «под гнетом обстоятельств». Ничто так не изменяет нашей жизни, как когда говорит сам Господь. Узнаем ли мы руку Его или смотрим на происходящее, как на случайность? Возьмите за привычку говорить «Говори, Господи», и посвящайте время тому, чтобы слушать. Каждый раз, когда обстоятельства загоняют вас в угол, произносите «Говори, Господи». Вспоминайте ситуации, когда Бог заговорил с вами. Вы еще помните, что Он сказал? По мере того, как мы слушаем, наши уши привыкают, и как Иисус, мы начинаем постоянно слышать голос Бога. Сказать ли мне своему Илию о том, что Бог показал мне? Таким образом, возникает дилемма послушания. Бог не давал Самуилу повеления сообщать Илию, но решить самому. Божий призыв в вашей жизни также может ранить Илия, но если вы попытаетесь оградить его от страданий, то построите преграду между собой и Господом. Мы рискуем, мешая отрезанию правой руки или вырыванию глаза. Никогда не просите у других совета в том, в чем Бог желает, чтобы вы решили наедине с Ним. Спросив совета, вы практически всегда пересечетесь с сатаной. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Галатам 1:16.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Наказывай сына своего, доколь есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Маленькая девочка несколько раз в течение ночи просыпалась от повторявшегося страшного сна. Ее мама каждый раз спешила к ее кровати, чтобы утешить и ободрить ее. Каждый раз она тихо делилась с ребенком стихами из Библии и молилась с ней. Но страх девочки не оставлял ее, и она не хотела, чтобы мама уходила. Наконец, отчаянная мама сказала: «Ну, милочка, Иисус Христос ведь с тобой». «Да, я знаю», — сказала девочка, «но мне нужен кто-то, чью руку можно держать». Иногда, когда мы испытываем глубокую боль и стоим перед невозможным, нам нужно больше, чем одно теоретическое знание, что Бог печется о нас. Подобно девочке, нам нужен кто-то, чью руку можно держать, кто-то, могущий быть Божьим вестником во плоти. Сегодня я хотел бы обратиться к тем нашим слушателям, которые по какой-то причине являются одинокими в своей роли родителей. Тем, у кого нет мужа или жены, будь то в результате смерти или развода. Я хочу поделиться с вами опытом женщины, испытавшей это страшное одиночество и боль от того, что она оказалась одной в роли матери. В 17 главе 3 книги Царств мы знакомимся с одной женщиной, которая потеряла мужа. Ее просто зовут вдовой из Сарепты. Заметьте сперва имя деревни, где она живет – Сарепта. Это интересное еврейское слово, которое значит что-то плавить или очищать. Так что можно сказать, что Сарепта является местом очищения или домной. Соответственно, родители-одиночки могут отождествить себя с этим названием – с домной суровой действительности, с домной каждодневных обязанностей, с домной жалости к себе, с домной финансового напряжения и необходимости обеспечить нужды и желания семьи. То, что ты раньше делал дуэтом, теперь тебе приходится делать соло. Женщине, о которой идет речь в 3 книге Царств, никогда и не снилось, что такой будет ее участь, пока в один роковой день она не услышала страшную весть, что ее муж больше не возвратится домой. Разумеется, что ты ожидаешь, что твой брак будет продолжительным. Так, видно, думала молодая чета, которая выслала красивое свадебное приглашение. На карточке была их фотография, и внутри только 3 слова: «Сегодня», «Завтра», «Навсегда». Я надеюсь, что будет так. Я надеюсь, что не будет задержки в Сарепте. Я надеюсь, что брак будет продолжительным. Я надеюсь, что в твоей семейной жизни тебя не разбудит эта страшная домна. Но это может случиться. Может быть, эта вдова тоже выслала красивое, тщательно сделанное свадебное приглашение. У нее также были воспоминания о муже и, по крайней мере, об одном ребенке, если не о нескольких. Она испытала радость и счастье семейной жизни. Она строила жизнь и отправилась в путь, который, как она думала, никогда не кончится, пока в один из дней не случилось именно это. И теперь, кроме всего остального, ей приходится выполнять добавочные требования принятия гостя, пророка, которого она никогда раньше не встречала, по имени Илья. В первой части этой главы говорится о том, как Господь усмотрел нужды Ильи в пустыне, когда вороны приносили ему мясо, и он пил из потока Харафа. Но когда поток иссох, ему некуда было идти, кроме как в Сарепту, вместо очищения. Так мы читаем в 17 главе 3 книги Царств. «И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова». Печальная картина. Читаем дальше. «И подозвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И сказал ей Илья: „Не бойся, «Пойди, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после». «Вы слышали это? Дай мне, возьми для меня, сделай для меня и принеси мне». Как будто у этой вдовы не было достаточно своих забот. Тут приходит какой-то странный пророк и начинает требовать ее время и средства. «Сделай мне это и принеси мне то, сделай это, сделай то». Такова Сарепта, дорогой друг. Сарепта такова и есть, и нет выхода. Довольно ясно из написанного, что средства вдовы очень ограничены. Она сказала: «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Вот что я называю крайней нищетой. Слушайте, нет, наверное, такого чувства, как быть физически обреченным. Нет никаких ресурсов, ничего, что ты можешь назвать своим, а требования только умножаются. Я говорю вам, что у меня нет муки, нет масла. Все, что у меня есть, это несколько поленьев дров. И мы скоро приготовим наш последний ужин. Вот положение, которое нельзя преувеличить. Обстоятельства не могут быть хуже. И Илья говорит ей: «Не бойся». Типичный пророк, не так ли? Но это муж веры, и поэтому он может добавить: «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Нет никакого колебания в его вере. И вдове нужна была именно такая уверенность. «Может быть, ты видишь тучи, — говорит пророк, — но я хочу уверить тебя, сестра, что за облаками светит солнце, и там же дающий свет, и он усмотрит твои нужды. Не поддавайся депрессии, у тебя будет мука и масло, пока не будет дождя». Мы читаем дальше. «И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощилась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью». Немного муки, немного масла. У них не было большого разнообразия. Утром они ели лепешки с водой, а вечером воду с лепешками. Но зато они не голодали. Вера вдовы начала крепнуть. Бог усматривал ее нужды. Дорогие родители-одиночки, иногда Бог хочет использовать других людей, чтобы помочь вам. Нужды вдовы в ее крайне бедном положении были усмотрены человеком, которого она даже не знала. Очень легко отказываться от помощи после того, как ты был ранен или тобой злоупотребляли. Легко тогда оградить себя стенами горечи и говорить: «Уходите! Вы мне не нужны! Мне никто не нужен!» Но это не так. Мы нуждаемся друг в друге. Такими нас сотворил Бог. Будьте восприимчивыми к тому факту, что, может быть, Богу захочется вступить в вашу жизнь и сделать неожиданное, используя даже такого незнакомца, как Илья. Ожидайте сюрпризов. Будьте восприимчивыми к тому, что Господь хочет сделать для вас. По всем признакам, вдова стала восприимчивой. Вначале она противилась пророку. Она упрашивала его не входить в их жизнь. Но он вошел, и их нужды начали усматриваться. Ее жизнь снова стала удобной. Пока в один из дней, если это возможно представить себе, обстоятельства не изменились к худшему. Если ты когда-нибудь проходил через испытания, то ты согласишься со мной, что они никогда не приходят поодиночке. Вы, наверное, слышали поговорку: «Беда одна не ходит. Пришла беда, отворяй ворота». И это, несомненно, касалось вдовы в Сарепте. В один вечер, после их скудного, но удовлетворяющего обеда, состоявшего из лепешек и воды, молодой сын вдовы сказал: «Мама, я себя плохо чувствую». И там, в домне страдания, в Сарепте, она начала испытывать страх, потому что в ту ночь его состояние ухудшилось. Его сильный жар оказался неизлечимой болезнью. Мы читаем, как их мир рухнул. После этого заболел сын этой женщиной, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Мать проснулась рано следующим утром, и когда она посмотрела на сына, она заметила, что ее дорогой мальчик был без дыхания. Положение было и без этого плохим, но теперь единственной оставшейся луч надеждой пропал. Если даже у нее не было особенно больших надежд для своего будущего, но для сына у нее были высокие надежды, и теперь он умер. Это было последней каплей в чаше. Она подняла своего мальчика, пошла искать Илью, посмотрела ему в глаза и сказала: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Очень часто именно тот человек, который пытается помочь и дать утешение страдающим, становится объектом их горечи. Иногда страдающий не обдумывает свои слова, и из них вырывается яд их боли. И это неизбежно. Если ты оказываешься в роли получателя таких слов, не беспокойся. Разреши страдающим высказать свою боль. Будь готовым выслушать этот поток горечи и боли. Илья, проявляя зрелость и опытность, не говорит ни слова в свое оправдание. Он даже не пытается защищать Бога. Он просто слушает. Он видит боль ее сердца и проявляет к ней любовь. И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. Илья не дал даже намека на то, в чем заключался его план. Наверное, у него не было даже готового плана. Когда служишь таким людям, то нет книги правил, которым можно следовать. Нет легкого решения для каждой ситуации. Урок утешения страдающих ты должен усвоить в своей Сарепте, в своей собственной домне страдания. Илья был там. Он увидел, как иссох его поток и как улетучилась его надежда под палящим солнцем. «Дай мне сына твоего». Смотрите теперь, как он проявляет участие. Смотрите, что он делает. «И, простершись над отроком трижды, он возвал к Господу и сказал: „Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“». Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Илья простерся над мальчиком и вступил в интимные личные отношения с его нуждой. Он встретился лицом к лицу со смертью. И потом он молился о его жизни. Мы читаем: «И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: „Смотри, сын твой жив“». Реакция вдовы была такой: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Дорогие друзья, я желал бы, чтобы каждая история кончилась таким образом. Как я желал бы иметь такую силу, как у пророка Ильи. Мне очень нравятся такие концы, но дело в том, что они не всегда такие. Однако в этой истории есть обетование для всех нас. И вот в чем оно. Хотя Божьи методы могут изменяться, но Его верность никогда не изменится. Я не могу обещать тебе, и никто не должен обещать тебе, что твой сын оживет, или что возвратится домой твой неверный супруг. Но зато я могу обещать тебе, что Бог останется верным. Иногда для того, чтобы излечить твою боль, Бог пошлет тебе Илью, незнакомца. Иногда он просто использует обстоятельства, чтобы дать утешение и исцеление. Иногда он совершает чудо. Иногда Бог использует тех, кто не родители-одиночки, чтобы, как Илья, помочь людям в их час нужды, в их сарепте. Иногда страдающим родителям-одиночкам не нужно больше стихов из Библии или просто слышать слова «Я буду молиться о тебе». Им нужна наша близость, наша готовность слушать, наш дух понимания, наш открытый дом. Да, Божьи методы могут изменяться, но Его верность никогда не изменится. Мой дорогой друг, может быть, ты теперь находишься в Сарепте, в месте очищения, в месте невообразимых страданий. Может быть, ты потерял сына или дочь. Может быть, ты живешь в крайней нищете. Может быть, твой муж или твоя жена только что покинули тебя. Какой бы ни была твоя Сарепта, но довольна Божьей благодати. Я не могу сказать, что я говорю из своего собственного глубокого опыта страданий, но зато я могу говорить с полным авторитетом Слова Божьего. Дорогой друг, устреми взор на небо и посмотри на руки нашего любящего Господа. Они протянуты к тебе, готовые утешить и помочь, и поддержать тебя».

избранный к благовестию Божью. Римлянам 1:1. Наше призвание не в том, чтобы быть святыми, но провозглашать Евангелие. Что действительно важно, так это то, чтобы Евангелие воспринимали как реальность. Реальность — это не человеческая доброта, святость, небеса или ад, но искупление. Важность осознания этого является жизненно необходимым для христианина. Нам необходимо помнить откровение о том, что искупление является единственной реальностью для нас. Личная святость является результатом, но не причиной. И потому, полагаясь на личное благочестие, мы неизменно придем к жизненным испытаниям. Павел не говорит, что отделили себя на служение Богу самостоятельно, но был отделен Богом. Галатам 1:15. Павел не особенно интересовался своим характером. До тех пор, пока наш взгляд сосредоточен на своей личной святости, мы не можем ощутить всю реальность искупления. Многие труженики ломаются, так как ищут не Божьего, но удовлетворения собственной святости. Если человек желает лишь ощущать свою значимость, это значит, что реальность Евангелия еще не коснулась его, и он не испытывает безудержной жажды Бога. Господь не может меня освободить, если я сконцентрирован лишь на своем характере. Павел не думает о себе, но жаждет Бога, отделен им для единственной цели — благовествовать Евангелие.

момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения, один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Как жаль мне тех, кто жизнь прожил, свою лелея плоть, кто зов души и стон души решился побороть. Как жаль мне тех, кто от земли свой взгляд не оторвал, кто дни свои влачил в пыли, жизнь тленью заполнял, кто был уверен, что богат, сжимая медный грош, кто в прахе ползая был рад,

жаль. Я там была и мнила, что живу, объедки ела и спала со свиньями в хлеву. Но голову задравши вверх, довольна жизнью той, я принимала за успех свой каждый день пустой, свой хлеб за золотой дворец, рожки за лучший вкус. Но вдруг однажды, наконец, явился мне Иисус не в белых ризах на кресте, оплеван. А

Голгофского креста с глаз спала пелена. В крови распятого Христа исчезла вся вина. Мой каждый грех, любой порок и глупость без числа простил Отец мой, вечный Бог. Любовь меня спасла. Любовь открыла в небо дверь.

путем иным. Бог жизнь наполнил красотой, всем вечным и святым. И потому сжимает боль, когда смотрю на тех, кто выполняет чью-то роль под сатанинский смех. Кто дьявольский хомут надев, живет за днями дни, улыбки их полнейший блеф. Несчастные они, их наслажденье тлен и прах, а путь весь в темноту. И мысли в тех пустых глазах я с жалостью прочту. Остановись, замри, мой.

без любви. А твой отец тебя все ждет, чтоб жизнь иную дать. Не счесть в руках его щедрот, любви не описать. Пронзенный агнец, страшный крест, твой каждый грех на нем. Стой, посмотри, останься здесь, наедине с крестом. Вот то, чего достоин ты. Позор, плевки, шипы, боль от гвоздей, стыд наготы и крики из толпы.

оков, отбросив мерзкий груз, чтоб мог постигнуть ту любовь, что дарит Иисус. Побудь сегодня у креста, не отрывай свой взгляд. Захочешь ли, с коленей встав, вернуться в хлев назад?

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Евангелие от Луки, глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?“ И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания. Ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Это есть тело мое, которое за вас предается. Делайте это в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, «Имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». И Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись с него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло еще час времени. Некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
1: Евангелие от Луки, 23 глава. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату.
0: и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варраву!» А Варрава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса. И когда повели его, то захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал? Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Евангелие от Луки, глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнавали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли его тела. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Никодим. Ему дали книгу пророка Исаии. Он раскрыл эту книгу и начал читать. «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, и послал Он меня исцелять сокрушенных всех сердцем, проповедовать пленным свободу и глаза всем слепым открывать, отпустить всех измученных на свободу, проповедовать лето Господнее, спасать». И закончил читать. Отдав книгу, он сел, и глаза всех людей в синагоге устремились к нему, и сказал он им всем, что исполнилось ныне, что вы слышали все. «Он Мессия, о да!» — рассуждал Никодим. «Кто отважится взять, прочитать те слова у пророка Исаии, да еще и добавив сказать, что исполнилось ныне Писание сие? Кто решится такое сказать? Лишь Мессия, обещанный Богом, Он пришел, долгожданный Спаситель, и дела, что творит Он о том, говорят, что Спаситель пришел. Да, я должен Его увидать». Никодим, фарисей, иудейский начальник, шел украдкой тайком ночью к двери Христа, чтоб узнать от Него, побеседовать лично, точно ли это Мессия, посланник Творца. «О, Рави, ведь мы знаем, ты учитель от Бога. Тех чудес, что творишь ты, никто не может творить, если не будет с ним Бога». Иисус посмотрел и сказал, отвечая: «Если кто не родится от воды и от духа, не может войти в небеса. Но как, будучи старым, возможно родиться опять?» — спросил Никодим, желая понять. Иисус отвечал: «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух, должно вам родиться опять». «Но как это может быть?» — спросил Никодим, все желая понять. Иисус отвечал: «Ты учитель, и как же не можешь не знать?» Никодим шел домой, разговор вспоминая: «Как же может так быть, нам родиться опять? Иисус мне сказал, что дух дышит, где хочет, и ты голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда он уходит опять. И так бывает со всяким рожденным свыше». Он сказал о земном и сказал, что мы в это не верим. Как же можем о небесном поверить и понять? И еще он сказал, что Бог так любит мир, что Он Сына для нас всех отдал, чтобы все, кто верит в Него, не погиб, но жил вечно на небесах. Сына Бог не послал, чтобы судить этот мир, но чтоб мир был спасен через Него. И кто верит в Христа, тот не будет судим, кто не верит, уже осужден. Никодим размышлял о Иисусе Христе, о делах Его, о чудесах, о любви, что Он нес людям всем на земле, и все больше он верил в Христа. Иисус исцелял, изгонял бесов Он, всем дарил милость, радость, любовь. Люди все шли к Нему, видя власть, силу слов, получая прощение грехов. Но был бунт среди других, злоба, зависть и гнев, что Иисус за собой всех влечет. «Что нам делать?» — вопрос задавали они, ведь уверуют все так в Него. Книжник и фарисей спор вели меж собой, говоря о Иисусе: «Кто ж Он?» Никодим был среди них, он не спорил о Нем, но он верил: «Иисус есть Христос». Никодим говорил в синагоге при всех: «Судит ли наш закон человек?» Не узнав и не выслушав слов, дел его, но никто не хотел слушать это. Все кричали: «Распни, уничтожить его, кровь его на всех нас и на детях». А Иисус говорил: «Отче, ты им прости, ведь не знают, что худо все это». Никодим наблюдал с первых дней до конца, как Иисус жил, служил всем любовью. Вспоминал он Иисуса той ночи слова, и они не давали покоя. «Верю я в те слова, что Иисус произнес, что должно нам родиться всем свыше. Моисей, как змею в той пустыне вознес, так Христа на кресте ныне вижу. Чтоб не умер никто, кто поверит в Него, но Он жил вечно с Иисусом на небе. Он есть агнец за грех, и Его только кровь даст над смертью и адом победу. И Исаия сказал, что Он взял на Себя все грехи наши и все болезни, а мы думали, что Он был поражаем Отцом, наказуем и уничижен, как грешник. Но Он изъязвлен за грех наш, мучим был за нас, умирал Он, чтоб мы вечно жили. Наказание мира нашего было на Нем, и раны Его нас исцелили. Все блуждали, как овцы, совратились все мы, каждый встал на свой путь, смерть дорогу, и Господь возложил на Него все наши грехи, чтобы мы возвратились все к Богу.
Он страдал добровольно и был как овца, уст своих не открыв, был безгласен. Он есть жертва за грех, умер он за меня. Каждый, кто без Христа, тот несчастен. Никодиму Господь говорил те слова, суть которых есть жизнь и спасение. Каждый должен найти время слышать Христа. Никодим не упустил свой шанс и время. Время слышать Христа, и не завтра оно, и тем более не потом и не когда-то, но сегодня оно, и оно для тебя. Время жить со Христом чисто, свято. Чтоб на небо попасть, где Иисус тебя ждет и меня ожидает с любовью, нужно только одно — встать на истинный путь, верить в жертву Христа, Его Слову.

мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. Типичный взгляд на жизнь христианина подразумевает освобождение от трудностей. Это освобождение, по сути, означает избавление от бедствий. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Псалом 90. Это место, где вы находитесь наедине с Богом. Если вы дитя Божье, то в вашей жизни непременно будут встречаться трудности. Но Иисус говорит, чтобы мы не удивлялись их приходу. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он говорит, вам нечего бояться. Бог не дает нам побеждающую жизнь, Он дает нам жизнь по мере наших побед. В напряжении сила. Если мы не прилагаем усилий, то и не имеем силы. Просите ли вы у Бога даровать вам жизнь, свободу и радость? Он не может сделать это до тех пор, пока вы не примете трудности. Как только вы сделаете это, обретете силу. Преодолейте свое стеснение и сделайте шаг, и Бог даст вам есть от дерева жизни. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Если вы физически отдаете всего себя, то становитесь истощенным. Однако, изматывая себя духовно, вы приобретаете еще больше силы. Бог никогда не дает силу вперед, но лишь для настоящего момента. Святой имеет радость в себе, даже когда его давят трудности, потому как победа не под силу никому, кроме Бога. И его упование есть Бог.

наказывай сына своего, доколь есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

В июне 1836 года умер король Вильям IV, и трону наследовала молодая королева Виктория. Элизабет возносила молитвы за новую королеву и надеялась, что она заинтересуется социальными реформами. Это было новое правление с новыми идеями, но они не совпадали с надеждами Элизабет. «До сих пор они приходят сюда, уверенные, что ты им поможешь», — сказал Джозеф после того, как группа нищих женщин приходила повидать Элизабет. «Я уверена, что эти люди действительно нуждаются в нашей помощи», — сказала Элизабет. «У них дома действительно бывали иногда нищие, которые не были настоящими бедняками, но слыхали, что хозяева славились своим великодушием. Элизабет не могла себе позволить быть расточительной в такое время. Но эти женщины, похоже, очень нуждались в еде и одежде. Ее собственные дети, хотя все они были уже взрослыми и в большинстве женаты и замужем, всегда охотно помогали ей в ее постоянном стремлении к благотворительности. Новое поколение влиятельных людей говорили всерьез, что она не может больше ожидать поддержки от обладающих властью людей в Великобритании. Но за границей ее имя все еще пользовалось известностью. Элизабет боялась, что преобразования, которым она посвятила долгие годы, могут быть утерянными, как и многие сменявшие друг друга идеи. Однако в январе 1838 года ей посчастливилось отправиться в специально организованную по религиозным вопросам поездку во Францию. Она поехала вместе с Джозефом, Джозия, Фостером, старшим членом общества друзей, и Лидией Ирвинг, молодым членом общества. После краткого пребывания в прибрежном городе Булонь они продолжили путешествие в Париж. Здесь Элизабет и ее спутникам оказали великолепный прием. Предлагалось, что она захочет посетить тюрьмы, больницы, школы, и были сделаны приготовления, чтобы она могла это осуществить. В женской тюрьме Сен-Лазар была собрана 1000 заключенных, чтобы послушать ее. Ее беседы переводили женщинам на французский. Повсюду вокруг нее собирались толпы людей, и ее выступления вызывали очень дружеские отзывы. Даже король Франции Луис Филипп и королева заинтересовались знакомством с ней. Она могла раздавать экземпляры своих книг о тюрьмах, а также книги своей дочери Луизы об образовании. Поездка во Францию была замечательной. И когда Элизабет вернулась домой, она не упустила возможности рассказать о ней собравшимся в обществе друзей. В течение следующих нескольких лет Элизабет расширила круг своих визитов и бесед. В феврале 1840 года она была представлена королеве Виктории и поделилась с ней радостью, которую ей доставила поддержка многих ее благотворительных мероприятий. В том же месяце Элизабет отправилась в поездку по Бельгии, Голландии и Германии. На этот раз она поехала со своим состоятельным братом Самуэлем Гарни, который убедился, какое огромное удовольствие доставляет ей ее деятельность. Куда бы она ни шла, ее слушали с огромным уважением. Как всегда, у нее было разрешение правительства на посещение тюрем. У нее была возможность представить свои соображения наиболее влиятельным людям, включая принцев, принцесс, королев и королей. За 6 лет до этого она брала с собой немецкого пастора Флендера, чтобы посетить Ньюгейтскую тюрьму. Она рассказывала ей о своих идеях по усовершенствованию обучения сиделок. Теперь они вновь встретились в Германии, в старом городе на реке Рейн. «Когда я встретился с вами в Англии, вы меня вдохновили своей работой», — сказал пастор Флетнер. «Теперь вы должны прийти и посмотреть, что происходит в моих учебных заведениях». Элизабет была счастлива посетить институт Крайзверта. Она увидела женщин, которые готовились стать учителями и сиделками, и находилась под огромным впечатлением от всего увиденного. «Невозможно пытаться усовершенствовать все в этом мире.
и много моего времени я посвятила улучшению бытовых условий заключенных. Обучение сиделок, подобное этому, должно существовать везде, в том числе и в Великобритании. Я приложу все усилия, чтобы это было сделано. Элизабет вернулась в Великобританию в мае, и вскоре у нее были готовы планы школ по обучению сиделок. Вначале они должны были поработать в больнице, чтобы убедиться, подойдут ли для работы сиделками, а затем продолжать обучение в Гайском госпитале. Молодые практикантки-сиделки жили в специальном доме в Лондоне, и предполагалось, что часть своего времени они должны посвящать оказанию медицинской помощи беднякам. 15 лет спустя сиделки, обучающиеся по проекту Элизабет Фрай, оказывали помощь вместе с Флоренс Найтингейл раненым в Крымской войне солдатам. В 1833 году был принят закон, запрещающий рабство в Британской империи. Это очень обрадовало Элизабет, которая на протяжении многих лет поддерживала своего родственника Флавелла и друга Вильяма в их длительной борьбе против рабства. Таким образом, торговля рабами и отправка их на сахарные плантации больше не являлись законными в странах, находящихся под управлением Великобритании. Но все еще были европейские страны, где это было разрешено. Когда спустя месяц после ее поездки по Европе в 1840 году в Лондоне проводился Всемирный съезд против рабства, Элизабет присутствовала на нем. В этом же году брат Элизабет Джозеф вернулся из Америки. В его поездку входило и пребывание в Вест-Индии, что очень сильно повлияло на его отношение к рабству. Когда он отправился в Европу в июле 1841 года, то пригласил сестру поехать с ним. Она согласилась, и вскоре они были гостями короля и королевы Дании. Элизабет обсуждала с королем религиозное образование, а Джозеф использовал возможность, чтобы объяснить, почему он считает, что рабство необходимо запретить. Ее ободряло то, что она обрела такую большую поддержку людей Европы, тогда как в Великобритании некоторые ее идеи теряли свою притягательность. Чтобы послушать ее выступление или даже просто ее увидеть, собирались толпы людей, часто принося в подарок цветы и фрукты. Такая напряженная деятельность и путешествия истощили ее силы. И когда в октябре она вернулась в Англию, то выглядела слабой и больной. В продолжении нескольких месяцев она вынуждена была отдыхать, бывая у своих детей. В середине января 1842 года она получила приглашение от своей подруги леди Перри, жены лорда-мэра Лондона, посетить особый званый обед в доме лорда-мэра в Сити. Его давали в честь мужа королевы Виктории, принца Альберта, который прибыл, чтобы заложить первый камень в здание лондонской биржи. «Не волнуйся», — сказала Элизабет, когда муж заметил ей, что она недостаточно окрепла, чтобы присутствовать на подобном мероприятии. «Я чувствую себя гораздо лучше и не хочу упустить возможность напомнить принцу кое о чем. Что необходимо изменить в наших тюрьмах? Если бы муж знал, что должно произойти, он не позволил бы ей пойти». Холодным январским днем она выехала из Антон-Лейна в карете вместе с Самуэлем Гарни, а также служанкой. Когда они подъехали к улице недалеко от дома лорда-мэра, там были толпы людей, и дороги забиты каретами. В замешательстве кучер кареты Элизабет неправильно повернул. Самуэл Гарни обеспокоенно выглянул в окно кареты и, поняв, что они едут в неверном направлении и уже опаздывают, приказал кучеру остановиться. «Мы должны немедленно добраться до дома лорда-мэра», — сказал он. «Извините», — ответил кучер, — «дороги перекрыты, и я не могу проехать». Самуэль взглянул на Элизабет, на ее шелковое коричневое платье, потом на погоду и дороги.
Он вышел из кареты и попросил прохожих помочь им. Елизабет пришлось выйти из кареты на улицу. «Боюсь, что нам ничего другого не остается, как пешком пробираться сквозь толпу к дому лорда мэра», — сказал Самуэль. Двое прохожих и Самуэль прилагали все усилия, но толпа толкала и прижимала их до тех пор, пока Елизабет не пожаловалась, что ей плохо. Увидев двух полисменов, Самуэль объяснил им ситуацию, в которую они и Елизабет попали. Даже с помощью полисменов они смогли с большим трудом пробраться сквозь толпу. К тому времени, как бедная Елизабет добралась до порога дома лорда мэра, ее платье было в грязи, и она просто изнемогла. Тем не менее, в спокойной, роскошной обстановке дома лорда мэра Елизабет скоро оправилась от тяжелого испытания. А интерьер дома производил глубокое впечатление. Повсюду были красивые цветы, а большая в венецком стиле комната с мраморными каминами и позолоченным потолком была просто великолепна. Мебель, обтянутая красным золотом атласом, и громадный красный ковер подчеркивали значительность события. Слуги сновали между гостями, одетыми в самую красивую одежду. Имена гостей докладывали громко, по мере того, как они прибывали. «Миссис Фрай!» — провозгласил церемонный мастер. Шум беседы смолк. Потом появился оруженосец Лондона. За ним следовал несущий жезл, а за ними, в свою очередь, шел лорд-мэр под руку с миссис Фрай. Он был одет в мантию со всеми драгоценностями, в то время как миссис Фрай, выглядевшая маленькая рядом с ним, была в своем простом шелковом коричневом платье. Их встретила жена мэра. Наконец Елизабет смогла отдохнуть на диване. Званый обед был грандиозным событием, и Елизабет сидела между сэром Робертом Пилом и принцем Альбертом. Незадолго до этого Елизабет наслаждалась приятной беседой с принцем. «Существует настоятельная необходимость в религиозном образовании», — говорила она ему. «И я уверена, что даже королевские дети нуждаются в этом». «Конечно», — согласился принц. «Нам всем, в том числе и королевским детям, нужна религия. Когда у них прорезаются первые зубы, у них появляются те же проблемы, что и у всех остальных детей. Но расскажите мне о вашей самой интересной поездке в Европу. Там у меня была возможность с королем Кристианом, принцами и правителями других государств обсудить все то положительное и отрицательное, что я наблюдала в европейских тюрьмах», — сказала она. «Я надеюсь, что после всей вашей огромной работы здесь наши тюрьмы выглядят лучше по сравнению с теми за границей», — предположил принц. «Мы сделали кое-что для улучшения, но в последнее время, мне кажется, мы пытаемся быть слишком суровыми». «Мне жаль, что вы так думаете», — сказал он. «Имеете ли вы в виду определенные предложения, о которых могли бы мне рассказать?» «Во-первых, одиночное заключение. Я всегда считала, что заставлять человека находиться в одиночестве неправильно», — продолжала Елизабет спокойно, но уверенная в своей правоте. «Нам следует пытаться исправить преступников, а мы сейчас думаем о более суровых наказаниях. Не могли бы вы рассказать Ее Величеству королеве о моем беспокойстве по этому поводу?» Принц пообещал, хотя и знал, что власть менять законы находится в руках правительства. Потом он сменил тему беседы и перевел разговор на детей и внуков Елизабет. Затем настало время заключительных речей. Прозвучали фанфары, был исполнен гимн «Боже, храни королеву», и принц произнес речь. А затем выступил Роберт Пил, который сказал: «Не найдется ни одного общества на приемах в Европе, которое не почитало бы за честь присутствие Елизабет Фрай». Итак, Елизабет превозносили и относились к ней доброжелательно и с уважением.
было признано, что Елизавета выполняла трудную работу, хотя и казалась несколько старомодной дамой. А другие считали, что она хочет превратить тюрьмы в весьма приятные места для заключенных. В конце января крестили самого старшего сына королевы Виктории. Со временем ему предстояло стать королем Эдвардом VII. Король Пруссии, который познакомился с Елизабет во время ее поездки по Европе, был одним из гостей на крестинах. Он дал знать, что хотел бы снова повидаться с Елизабет. Таким образом, она получила приглашение встретиться с ним в доме лорда-мэра после церемонии. Король был рад встрече, и когда она сказала, что будет читать Библию заключенным в Ньюгейте через 2 дня, заметил, что хотел бы посетить тюрьму по этому случаю. «Я была бы рада, если бы вы после этого приехали к нам на обед в Вантоп», — сказала Елизабет. «Я с удовольствием приму ваше приглашение», — ответил король. Когда стала известна новость о визите, возникли пересуды. Дом Джозефа и Елизабет считали слишком заурядным для приема короля. О чем она думала, делая подобное приглашение? В то время как поместье брата, Хэм Хаус, находится рядом. Подобные замечания, даже от некоторых ее собственных детей, не заставили Елизабет переменить решение. Король хотел пойти в ее дом, и ей было вполне достаточно этого. Итак, начались приготовления, и было решено, что вся семья Елизабет должна присутствовать на встрече короля Пруссии. Во вторник утром король в сопровождении жены мэра и шерифов Лондона встретил Елизабет в Ньюгейте. Около 30 лет назад она впервые пришла сюда, удивляясь приему, оказанному ей толпой грязных, голодных женщин-заключенных. Сейчас 60 опрятно одетых заключенных собрались вокруг ее стола, чтобы спокойно слушать, как она читает им в присутствии короля, жены мэра, шерифов и многих леди из комитета. Это было замечательное мгновение, которое Елизабет никогда не сможет забыть. Она закончила чтение 12 главы Римлянам молитвой, как о заключенных, так и о королевской свите. Миссис Фрай покинула Ньюгейт в карете, сопровождаемая женой мэра и шерифами. За ними следовал король в окружении своей свиты. Разумеется, все в Антоне знали о визите короля. По всей округе было слышно звон колоколов и приветственные крики толпы. Многие дети бедняков, для которых эта милосердная женщина сделала очень много, также стояли возле церковной стены, присоединяя свои приветствия к общему хору. К счастью, карета Елизабет прибыла вовремя. Она успела войти, чтобы снять плащ, затем с мужем, всеми сыновьями и зятями пошла к входу, чтобы встретить подъехавшую карету короля. Елизабет провела высокопоставленного гостя в гостиную, красиво убранную цветами. Здесь она представила ему не только своих детей, но и 25 внуков. Обед был замечательный. Елизабет сидела рядом с королем и могла постоянно с ним беседовать. Все сложилось очень удачно, и король явно получил удовольствие от визита, так как пробыл дольше, чем предполагалось. К весне 1842 года Елизабет заболела и решила отдохнуть. С приходом лета ей не стало лучше, и она поехала с мужем в Кромер, чтобы побыть у моря. Несмотря на слабое здоровье, она внимательно следила за всеми новостями об усовершенствованиях в тюрьмах, а также на кораблях для перевозки ссыльных. Как всегда, она переживала, что так много необходимо сделать, но боялась, что слабое здоровье может помешать продолжить работу. Даже тогда, когда все думали, что она отдыхает в Кромере, Елизабет заботила то, что у местных рыбаков нет никакого общественного клуба, где они могли бы встречаться.
С помощью Джозефа она организовала сбор пожертвований, чтобы построить комнату отдыха, а также библиотеку для рыбаков. В апреле 1843 года она с дочерью Кэтрин отправилась в поездку по Франции. Ее брат Джозеф и его жена Элиза тоже поехали с ними. Элизабет посещала тюрьмы, побывала в Париже, где встречалась с королем и королевой Франции. Когда в конце мая она уезжала домой, то увозила подарки своих бесчисленных французских друзей. Ее предыдущие поездки уже приносили результаты. Благодаря ее беседам с королем Дании в стране были усовершенствованы старые тюрьмы и построенные новые. Комитеты женщин во Франции посещали заключенных, и появились сообщения о том, что стали лучше обращаться с немецкими заключенными. В Великобритании теперь назначались экономки на все суда, доставляющие женщин-заключенных в Австралию. Примерно в конце июля того же года Элизабет переутомилась и заболела, и Джозеф повез ее к морю. Она чувствовала себя несчастной, и ей не хватало ее обычного интереса к людям, окружающим ее. Однажды она сказала, что устала от этого места и хотела бы навестить свой старый дом в Норридже. «Тебе требуется длительный отдых, прежде чем ты сможешь совершить такую долгую поездку», — сказал Джозеф. «Я просто несчастна здесь», — настаивала Элизабет. В конце концов Джозеф привез ее в соседний Танбридж, где дочери Ханна и Луиза могли ухаживать за ней. К октябрю ее привезли домой в Антоп. Но она была настолько больна, что о поездках не могло быть и речи. Весной следующего года она могла только сидеть в кресле на колесах, и ее перевозили из комнаты в комнату. Это сделало ее неугомонной и честолюбивой. И чем дальше, тем больше. «Я хотела бы поехать в Бат, чтобы повидаться со всеми», — сказала она Джозефу. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы совершить эту поездку». Бат — восхитительный город, и Элизабет так жаждала перемен, желая увидеть другой пейзаж и других людей, что Джозеф решил, будет лучше, если они поедут. Они собрались ехать почтовой каретой, которая могла быстрее всего и с наибольшими удобствами доставить их в Бат. В Бате Элизабет наслаждалась обществом сестры Ханны и ее мужа Фавела. Сын Элизабет Вильям и его маленькая дочь Эмма тоже приехали навестить их. Встреча с ними всеми оказалась сильным тонизирующим средством для Элизабет, которая в конце концов возвратилась в Антоп, чувствуя себя лучше. В течение года она была более энергичной и могла медленно гулять и выходить, чтобы прокатиться в карете с запряженной пони. И, наконец, весной 1845 года она нашла силы, чтобы отправиться в карете в Норридж и навестить старый дом в Элхам-Холле, который так сильно любила. Она даже смогла дважды побывать на собраниях квакеров, где поговорила со старыми друзьями. Миссис Фрай получила большое удовольствие от поездки в Норридж, и Джозеф надеялся, что счастье, которое она испытала, принесет ей улучшение. Но, к сожалению, этого не случилось. Все лето она отдыхала, но была слишком слаба, чтобы радоваться сиянию солнца и прекрасным морским пейзажам. Ее здоровье продолжало ухудшаться, и 13 октября того же года она умерла. Более 1000 человек собралось на кладбище общества друзей в Бранкинге, когда хоронили Элизабет Фрай. Они пришли отдать последнюю дань уважения женщине необыкновенного милосердия и доброты, которая посвятила свою жизнь заботе о тех, кто страдал. Своей решимостью и религиозным чувством долга она заставила правительство и королевскую власть в своей стране и за рубежом разделить с ней эту заботу.

О, Спаситель, я больше не в силах нести эту боль и страдания эти. Умоляю, пошли мне твоих свыше сил, потому что моих уже нету. Ты, Спаситель, одно только слово скажи, как сказал ты и морю, и ветру. Свою милость, пожалуйста, вновь окажи.

добрый Господь, Ты единственный врач, Ты всесильный. Если хочешь, ты руку свою приложи. Если хочешь, скажи только слово. Только очень, я очень прошу, поспеши. Слезы лик застилают мне снова. Иисус мой, я рук твоих жажду тепла, я так жажду их прикосновений. Вмиг утихнет вся боль, ночь мне станет светла. О, приди же без промедления. Я растаю в слезах, когда ты подойдешь. Мое сердце заплачет, сожмется. Иисус, сын Давидов, помилуй ты дочь, с моих шепчущих губ вновь сорвется. А в окно ко мне так же все светит луна. Что-то тихое звездочки шепчут, будто жалим меня, что лежу я одна, но бессильные страдания облегчат. И рыданиями вновь оглушаю я ночь, буду плакать, пока сил найдется. О, немедли, Иисус, поспеши мне помочь, умолять буду, сколько придется. Вдруг ответом на слезы пришла ко мне мысль: почему ж я молюсь снять страдания? Может, в жизни моей на все это есть смысл? О, несу я свое раскаяние, милосердный, прости меня, милосердный, прости меня. Я не права, что прошу я о плоти рыдая,

потому что силёнки моей уже нет, спотыкаясь, близкая к падению. Но что это? Сквозь слезы мне видится свет. Свет небесный, несущий спасение. В этом свете, о чудо, я вижу тебя, и ты плачешь, Спаситель, со мною. Знаю, знаю, Иисус, ты так любишь меня, и твой взгляд говорит: я с тобою. Я с тобою, дитя, и я буду с тобой, и вся жизнь твоя, верь, предо мною. Уж немного осталось терпеть, и собой защищу, в тени крыл моих скрою. Мой любимый, благой, милосердный Господь, все слова мои просто напрасны. Растворяясь в тиши среди ночи и звезд, понимаю, с тобой все прекрасно. Ты находишься рядом, мне так хорошо. Умолкают и плоть мой, и разум. И общение с тобой благодатью пришло, с облегчением и радостью сразу. И всем сердцем смиренным, и всею душой отдаюсь я тебе, торжествуя, сознавая, что только в тебе и с тобой будет сила во мне. Аллилуйя!

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших двух предыдущих радиолекциях мы говорили на тему основного имени Бога в гебрайском языке в Ветхом Завете, а именно Элогим. Это имя, говорили мы, дает намек на такие атрибуты, как сила, величие, справедливость и праведность, а также вечность и небесное место обитания. Слово «Элогим» содержит в себе зерно истины, которую раскрывает вся Библия. Основой этой истины есть парадокс. «Элогим» представляет собой совершенное единство того, что является большим, чем один. Бог один, но Он представляет собой единство трех лиц. Исследование этого парадокса во всей Библии ведет к полному откровению Бога, данному Иисусом Христом, который охарактеризовал Бога как Отца, Сына и Святого Духа. Подлинное понимание слова «Элогим» приводит нас к заключению, что концепция Иисуса не является отступлением от оригинального объявления, данного в Ветхом Завете, а скорее его логическим завершением. Сегодня я желаю беседовать о втором великом имени Бога в гебрайском языке, а именно Иегова. В своей оригинальной гебрайской форме это имя состоит из четырех гебрайских согласных и не имеет ни одной гласной. Мы должны помнить, что в гебрайском языке пишутся только согласные. Гласными же читатель снабжает слово сам. Иногда гласные помещаются под согласными. Главный принцип состоит в том, что до тех пор, пока ты не знаешь самого слова, ты не всегда можешь его произнести, так как ты не знаешь, где поставить и какие гласные следует поставить. Итак, слово «Иегова» пишется в виде четырех согласных из гебрайского алфавита. Со времен второго храма это имя никогда не произносится евреями. Оно является для них величайшей святостью. И где только это имя встречается в гебрайской Библии, они при чтении заменяют его другим. Обыкновенно они заменяют его именем Адонай, которое значит «мой Господь». Адон значит «Господь». Но интересным фактом есть то, что само слово «Адонай» имеет также форму множественного числа. Единственное число – «Адони». Поэтому евреи вместо произнесения этого имени заменяют его простым словом «имя». Итак, имя Иегова представлено в гебрайском языке четырьмя согласными. Желая произнести это слово, мы должны сами поставить гласные. Как в английском, так и в русском переводе слово «Иегова» заменено в Библии везде словом «Господь». Однако не всегда это имя представлено в этой форме. В Иерусалимской Библии это имя пишется как «Яхве». И, вероятно, это произношение самое близкое к оригинальному. Я объясню это немного позже. В английской Библии «Берклея» это имя переведено везде словом «вечный», то есть именем прилагательным. Таким образом, мы видим, что существует некоторая тайна вокруг этого имени. А теперь давайте посмотрим на объяснение имени, которое сам Господь дал Моисею в книге «Исход», 3 главе, стихи от 13 до 15. Господь сказал Моисею идти обратно в Египет и освободить Израиля. Тогда Моисей спрашивает, стихи 13-15. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есим сущий», то есть Иегова, и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею,
Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Итак, имя Бога «Я есть сущий». Но в гибрайском оригинале имя Божие звучит «Я есть, кто я есть». Вероятно, в ранних стадиях гибрайского языка это имя было в третьем лице. Он есть, кто он есть. А это, вероятно, и согласуется с формой Яхве. То есть он есть, он есть. Вот почему есть много оснований думать, что Яхве было более близким к оригиналу по происхождению этого имени. Однако есть еще одна деталь, которую мы должны помнить. В гибрайском языке настоящее время имеет часто значение будущего времени. Итак, «я есть, кто я есть», или «я буду тем, кем я буду», или «он будет тем, кем он будет». А теперь давайте ближе посмотрим на имя «я есть, кто я есть», или «Яхве». Во-первых, в этом имени имеется личное местоимение «Я», подтверждающее личность Бога Яхве. Этот Бог – личность. Это личное имя Яхве, или Иегова, Господь, впервые появляется в книге Бытия, 2 главе, в связи с сотворением человека. Вот что сказано о сотворении человека в книге Бытия, 2 главе, 7 стихе. «И создал Господь Бог, Яхве Элохим, Иегова Элохим, человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Слово «человек» – это наш перевод из гибрайского языка слова «Адам». Но слово «Адам» является и личным именем. Итак, личный Бог Иегова сотворил личное существо человека, то есть Адама. Для чего? Для общения между ними. Итак, употребление имени Яхве или Иегова утверждает факт, что Бог как личность сотворил человека, как личность также. Бог желал общения с личностями, то есть с подобными себе существами. Тогда как имя Элохим намекает на Создателя Вселенной, и Иегова или Яхве намекает на личностные сотворения человека. Итак, первым аспектом этого святого имени Иегова или Яхве есть то, что это личное имя. Бог является реальной личностью, не абстракцией, не единицей, не просто верховным существом, но личностью. Второй аспект, который вытекает из этого имени, состоит в том, что это личность вечная и неизменная. «Я есмь». Бог – некто единственный, кто существует. В некотором смысле в Боге прошедшее, настоящее и будущее все сливается в вечности. Итак, неизменная вечная природа Иеговы или Яхве представлена для нас в сопровождении имени. Бог сам говорит об этом в конце книги Ветхого Завета. В книге пророка Малахии, 3 главе 6 стихе, он говорит Израилю: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Выживание Израиля, его физическое существование зависит от вечной, неизменной верности Господа. «Я, Господь, я не изменяюсь». Это и есть основа его имени. Он вечен, он неизменный. Та же самая истина содержится в различных формах и в Новом Завете. Так, например, в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, об Иисусе Христе говорится следующее: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Здесь прошедшее, настоящее и будущее свернуто вместе и представлено одной личностью. В книге Откровения, 1 главе 8 стихе, Господь говорит следующее: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». В этих словах имеется факт переступления пределов времени –
Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И дальше сказано: «Я тот, который есть и был, и грядет». Эта фраза, как нам кажется, является самым лучшим способом понять значение Ягве или Иегова. Здесь речь идет не только о том, кто есть, не только о том, кто был и есть, но о том, кто был, кто есть и который грядет. Итак, суммируя это специальное святое, уникальное имя Божье Иегова или Ягве, скажем, что оно имеет две особенных важностей. Прежде всего, оно подчеркивает тот факт, что Бог является личностью. Во-вторых, оно говорит также и о том, что Бог вечен и неизменный. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

ужас и мрак великий». Бытие 15.12. Когда Бог дает христианину видение, оно выглядит так, словно находится в тени его руки. Нам важно быть внимательными и слушать. Есть темнота, которая наступает от избытка света, и тогда нам необходимо слушать. В 16 главе книги «Бытия» описывается принятие хорошего совета при тьме, не дождавшись света от Бога. Когда дает Бог видение, а за ним следует тьма, не спешите. Бог исполнит данное вам видение в точности, если вы дождетесь полноты Его времени. Никогда не пытайтесь помочь Богу исполнить обещанное. Авраам прошел через период 13-летнего молчания, за которое испарилась вся его самоуверенность. У него больше не осталось желания полагаться на свое здравомыслие. Годы молчания стали для него уроком. Никогда не торопите события, но позволяйте Богу делать все в Его время. Полагаюсь ли я на плоть, или я полагаюсь на себя и мужей и жен Божьих, а также на книги и молитвы? Полагаюсь ли я на самого Господа, а не на Его благословение? Доверяюсь ли я Богу, который есть Бог всемогущий, Эль-Шадай? Одна из причин, почему Бог наказывает нас, чтобы мы осознавали Его реальность. Как только Бог становится в нашей жизни реальным, все остальные люди уходят в тень. Ничто из того, что другие святые говорят или делают, никогда не сможет привести в смущение того, чье основание — Бог.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Духовные размышления на каждый день. Вот вышел сеятель сеять. Матфея 13 глава 3 стих. Хорошая и плохая почва. Пример, к которому Господь Иисус Христос прибегает в притче о сеятеле, относится к тем временам, когда выходили в поле и сеяли вручную, горстями разбрасывая зерно по земле. Возможно, Господь говорит нам о поле, где сбоку была протоптана тропинка, какая-то часть была каменистой, на какой-то росли тернии, и где также была хорошая почва. Семя упало везде. Земледельцы знают, что такое бывает. Сеятель и семя в притче неизменны, а вот почва разная. Сеятель символизирует Иисуса Христа. В другой притче ниже мы читаем: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Он проповедовал представителям разных социальных кругов, являя пример всем, кто распространяет Евангелие, благую весть о Божьем предложении спасения. Семя, которое есть Слово Божие, может быть посеяно повсюду, будучи наилучшего качества. Оно живо и действенно, и годится даже сегодня. Почва, напротив, сильно различается. Она указывает на сердце человека, как пояснил сам Иисус, говоря про посеянное в сердце. Сердца могут быть восприимчивыми или ожесточенными. Мы говорим об ответственности человека, его воле, совести и его отношении к Слову Бога.

Неугасающий светильник. Светильник мерцает, жених на подходе, масло в сосуде уже на исходе. Время к полуночи, скоро свидание, так повествует Святое Писание. 10 проснулись от голоса зычного, очень знакомого, даже привычного. Встали, поправили, свет их сияющий, только у многих светильник мигающий. Так, половина тех дев устрашились, масла святого навеки лишились. Где же нам взять его? Кто позаботится? Славного Господа встретить нам хочется. Дайте нам масло, в мольбе простираемся. Нету запаса, мы искренне каемся. Только ответа им не было встречного. Жатву пожали от Духа Беспечного. Вспомнили, не было даже желания ближним служить и ходить на собрания, миловать, жертвовать, быть посвященными в деле служения духом зажженными. Масло – энергия, сила горения. К нам не приходит от духа сомнения, не от безделья или неверия, только от полного Богу доверия. Маслом сосуды наполним мы верою. Духа дает ведь Господь нам не мерою. Маслом наполнивши духа сосуд, смело за Господом выйдем на труд. Голос

Ах, утопающий, церковь, воспрянь и на зов отзовись, маслом наполнится в жизни, стремись. Свет у светильника неугасающий, пусть будет вечно пред Богом сияющий. Это энергия Божья, вечная, только в труде может быть бесконечная. Будешь в числе пяти дев преисполненный, радостью вечной и в бурях несломленный, и не покроет тьма ночи забвенная, их красота в свете Божьем нетленная. Видишь светильник во тьме немигающий, там на кресте Иисус умирающий, жертва любви принесенна за нас. В смерти светильник Христа не погас. Церковь, отдай себя в жертву живую, богоугодную в жизни святую. Помни, идя за Христом только в ногу, мы угодить можем вечному Богу. Аминь.

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Прошло немного времени, и уже наступил сентябрь. «Я сегодня утром хочу поехать в город», — сказал Иосифу мать после завтрака. «И хочу, чтобы ты поехал со мною. У отца слишком много работы, он не может поехать, поэтому я беру тебя». Виргинию они отвезли на ферму к дяде Тимоти. Тетя Зара была по-матерински доброй женщиной. «Что ты хочешь ехать в город, мама?» «Я хочу отыскать доктора-лингвиста, Иосиф. Я никак не могу избавиться от кашля, как бы я ни старалась. Твоему отцу, как мне кажется, это стало совсем безразлично. Он думал, что мне помогут длительное путешествие и перемена климата, но лучше мне не стало, наоборот, кашель усилился. Поэтому мы и пробыли так долго, да и отец хотел отдохнуть. Он считал, что ему срочно нужен отдых. Тетя Марта уговорила его показать меня специалистам, но он не согласился. Я тебя прошу, Иосиф, остаться в коляске, пока я буду у врача». Найти то место, где прием ведет доктор Линквист, было нетрудно. Аня привязала лошадь и медленно поднялась по каменистым ступенькам вверх. На стене висела табличка с фамилией доктора. Прошло не менее 40 минут, пока она вернулась обратно. Выехав около километра за город, Аня остановила лошадь под большим деревом каштана. Мягким, спокойным голосом она обратилась к Иосифу. «Дорогой мой сыночек, мне надо тебе кое-что рассказать, что тебе следует знать. Говорить тебе об этом очень мне, очень нелегко, но я знаю, что я должна это сделать. Тебе только-только исполнилось 8, но я тебе доверяю и знаю, что могу тебе рассказать многое, что другим доверить не решусь». Она помедлила. Иосиф, выжидающе широко открытыми глазами, смотрел на мать. «Я думаю, ты и сам в состоянии заметить, что я с твоим отцом никогда не имела хорошей жизни». Глаза Иосифа говорили ей, что он ее понимает, и так она продолжала. «Мне тяжело тебе об этом говорить, Иосиф, но с самой нашей свадьбы я ни одного дня не была больше счастлива с твоим отцом. Я его совсем не знала, когда дала ему ответ стать его женой. Я думала, что выхожу замуж за хорошего христианина, и хотя мне тяжело было покидать родной дом и ехать с ним на чужбину, где все было незнакомо, однако я не боялась, потому что я его любила и думала, что он будет хорошо ко мне относиться. Я часто себя спрашивала, почему моя судьба сложилась так неудачно. Я не была плохо воспитанной девочкой. Насколько я себя помню, я постоянно старалась быть послушной. Конечно, я грешила, но несла свои прегрешения Иисусу и молила о прощении. Я никогда не давала грехам этого мира брать надо мною верх. Почему мне пришлось терпеть столько унижений и разочарований, я, наверное, никогда не пойму. Иосиф, она взяла его руку в свои и сжала ее. Если бы я не могла тебе доверять, я не стала бы тебе всего этого рассказывать. Вот уже 11 лет я живу с разбитым сердцем. В основном я жила для тебя. Губы ее задрожали, и на глазах появились слезы. Твой отец был ко мне очень несправедлив и неприветлив. Он не бедствует, но, несмотря на это, я часто нуждаюсь в самом необходимом, что мне нужно для жизни. Ты знаешь, сколько костюмов висит у отца в шкафу. У меня же нет порядочной ночной сорочки. Мама! Это правда, Иосиф, иначе я не стала бы тебе ничего такого рассказывать. Каждый субботний вечер, когда ты ложишься спать, а Ирни уезжает в город, я стираю свою одежду и вешаю ее за печкой сушить, чтобы я могла в воскресенье переодеться в что-то чистое. Бог знает, что я говорю правду. Эту стирку я продолжаю вот уже 2 года. Я не купила себе ни одного нового платья с тех пор, как мы поженились.
Ты также знаешь, что я пошила тебе пальто и брючки из старых, поношенных вещей, которые привезла еще из дому. Слава Богу, что они у меня были, что я их взяла с собою. Твой отец получил в наследство 27 тысяч долларов, когда умер его отец, но ни ты, ни я, мы от этого ничего не имеем, кроме того, что живем в большом красивом доме. Моя мама, пока она была жива, никогда не знала, как я живу. Никто из моих подруг этого не знает, разве только удивляются порой, почему я всегда в одном и том же платье хожу. Я их перелицовывала, перешивала и латала, пока они не развалились. «Мама, я куплю тебе новое платье!» «Как ты хочешь купить мне новое платье, Иосиф?» «Да оно мне теперь больше и не нужно!» Голос ее дрожал, и она немного крепче сжала его руку. «Врач мне сказал, что мой кашель происходит от сердца. Я давно этого боялась. Он спросил меня, какое у меня горе, и я ему рассказала. Он сказал, что уже тогда заметил, когда ты был маленький и тяжело заболел. Он сказал, что на этот раз я слишком поздно обратилась, и дни мои сочтены». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Он хотел сказать, сынок, что мне немного дней жить осталось». Когда Иосиф это понял, он разразился слезами. Он весь сотрясался от слез и боли. «Мамочка, мамочка!» — стонал он. «Не умирай! Пожалуйста, пожалуйста! Что я тогда буду делать? Куда я без тебя пойду? Я без тебя не смогу! Если ты умрешь...» «Иосиф!» — продолжала Аня спустя некоторое время. «Если мое время пришло, значит, мне нужно уйти. Конечно, я знаю, что должна жить для тебя и Виргинии, но если Бог думает, что я свой долг здесь на земле выполнила, то я готова умереть. Я старалась, насколько я могла, рассказать тебе о Боге, Иосиф, и для мальчика твоих лет этого достаточно, как я понимаю. Если я должна умереть...» «Нет, нет, мама, не умирай!» Иосиф почти кричал, он не мог больше сдерживать себя. «Когда тебе нужно будет что-то спросить или о чем-то узнать, иди к Амосу Пеневелу, он хороший христианин и очень терпелив к мальчикам. Он хороший отец своим детям, я верю, он постарается тебе помочь. И еще есть в нашей общине брат Гризли Северт. Он человек богобоязненный и больше всего любит детей. Он тебе всегда поможет, я в этом уверена. Если в воскресенье у меня будет возможность, я с ним поговорю. Если бы твой родной отец достаточно о тебе заботился, мне не надо было бы сегодня тебе такое говорить. Это моя самая большая беда, но это правда». «И еще, я хочу тебе кое-что сказать, Иосиф. Я хочу, чтобы ты своего отца, насколько это возможно, почитал, потому что он все-таки остается твоим отцом. Ты, наверное, заметил, как хорошо он одевается и с каким достоинством он умеет показать себя в обществе. И когда после моей смерти, когда он захочет снова жениться, и ты об этом узнаешь, до того, как он это сделает, то ты, пожалуйста, предупреди ее. Передай ей мой наказ. Может, она тебе не поверит, но ты ей расскажи, как твой отец обращался со мною. Предостереги ее, как сможешь. Я бы не хотела, чтобы еще одна женщина страдала, как я. Я думаю, это мой долг ее предупредить. Мама, я не смогу это сделать. Она мне не поверит, а отец меня потом за это побьет. Да, ты прав, сынок, так он и сделает. Мы с тобой об этом вместе помолимся. Аня закашляла, и губы ее стали синими. Иосиф видел, как она мучительно сжимала руки. «Я хочу тебе, мама, что-то рассказать», —
Через слезы выдавил Иосиф и вытер слезы. Я нашел себе в сарае за поленицей дров укромное местечко. Туда я каждый день ходил молиться. И так я там находился почти каждый день, когда тебя не было. Когда Ирни был где-то неподалеку, то я шел под большую яблоню. Иосиф, сынок, как ты к этому пришел? Когда ты уехала, мама, я всегда стал это делать. А брат Гризли Стефорд пожимал мне руку и сказал, он надеется, что из меня вырастет человек, угодный Богу. А потом я стал думать о том Иосифе из Библии и обо всем, что ты мне рассказывала перед тем, как ты уехала. И тогда мне это так нужно стало, мама, и он прислонил свою головку к ее плечу. Благослови тебя, Господь, сынок. Сохрани эту привычку. Если я должна с тобой расстаться, наш Бог будет милостив к тебе. Ах, мама! Иосиф снова заплакал. Если ты умрешь, то я тоже хочу умереть. Я все эти годы молилась, чтобы сердце отца стало мягче по отношению к нам, но все осталось по-прежнему. Иногда мне кажется, Иосиф, я просто больше не выдержу. Я смотрю на Луис и Рилея, вижу, как они счастливы, вижу, как заботятся о своих детях, дяде Тимоти, и думаю, как это страшно, когда отец так жесток к своему сыну. Но, может, он еще изменится, если мы вместе будем об этом молиться. А теперь нам лучше ехать домой. Боюсь, отец заметит, что мы с тобой плакали. Мне это все равно. Выдохнул Иосиф сквозь слезы. «Ты уверена, мама, что врач все правильно решил, что тебе уже немножко осталось?» Анни сидела молча. Взгляд ее далеко блуждал по скошенным полям, и легкая улыбка появилась на ее бледном, милом лице. «Один раз, когда ты был еще совсем маленьким, доктор ошибся». Иосиф вдохнул полной грудью пряный воздух полей. Он сидел возле своего отца в пятом ряду. Руководитель хора, человек среднего возраста, как раз прочел слова второго куплета песни, когда по печальному личику Иосифа пробежало что-то блестящее и влажное. «Когда горы работы встают пред тобою, все силы и радости бьют отбой, в болезни и в страхе, в печали, нужде опорою будет лишь Бог тебе». Бенет заметил слезы на лице Иосифа и стал нервничать. Он захлопнул свой песенник, потом открыл его снова. «Если случилось иначе, чем ты ожидал, и боли тебе другой причинял, не видишь выхода в сплошной темноте, опорою будет лишь Бог тебе». Бенет откашлялся. Что Иосифу вдруг надо? Бенет был немного сконфужен. Он надеялся, что кроме него никто не заметил слезы Иосифа. Анни не доверила Бенету все, что сказал врач. Она рассказала ему лишь самую малость. Он ведь и не интересовался, и не задавал никаких вопросов. Иосиф каждый день шел в свой любимый уголок в сарае и молился, пока непогода однажды не подвела черту под его расчетами. Наверное, и ангелы в небе называли святым это место, где мальчик в полном отчаянии, в страхе и сомнениях стоял на коленях и снова говорил к Богу самые свои сокровенные желания. Кто будет утверждать, что такой крик души может быть не услышан Богом? Кто не согласится, что доброе ко всем людям сердце Божие было тронуто, когда он видел в сарае возле полешек дров стоящего на коленях маленького Иосифа Амстронга с мольбой, обращающейся к нему? «Сохрани жизнь самого любимого человека, какой у меня есть на земле!» У каждого человека есть где-то на земле место, которое особенно близко сердцу Божьему.
С того самого часа, когда сентябрьским днем по дороге из города домой Ани Амстронг остановила лошадь под деревом и доверилась сыну, узы любви между ними день ото дня становились все крепче. Да разве могло быть иначе? Эти связи были сильнее, чем всякое письменное оформление или соглашение, или договор, которые когда-либо заключали правительства на этой земле. Еще до своего замужества Ани прочитала в Библии, что любовь между мужем и женой должна быть такой, как любовь Иисуса к своей церкви, и она с большим терпением ждала исполнения этого сокровенного желания. Но когда ее надежды превратились в сплошные разочарования, когда пришлось испытать жесткость мужа, она всю свою любовь перенесла на Иосифа. Это не была та слепая любовь, которую дарят многие неблагоразумные матери своим непослушным и плохо воспитанным детям, не встречая ответной любви. Ее самоотверженная любовь встречала самую глубокую отзывчивость. Ее самое большое желание было воспитать сына в почтении к Богу и любви к Иисусу. Ведь Бог его ей подарил и однажды от смерти спас. Они вместе исполняли все домашние дела, вместе планировали будущее, вместе молились. Она доверяла ему все свое сокровенное, и он рассказывал ей свои тайны. Каждый вечер, когда Иосиф поднимался к себе наверх, он думал о том, будет ли его мама завтра еще жива. Это было тяжелое для мальчика время. Как хотелось ему, чтобы отец разделил с ними его заботы и страхи. Но если Бенет и страдал от того, что Анне была тяжело больна, он своих чувств никому не показывал. Иосиф и Анни молились о том, чтобы куры несли больше яиц. Из тех яиц, которые были сверх нормы, Анни тайком делала лапшу и припрятывала ее. Она так заботливо вела дела, что ей удавалось сэкономить немного сливок, сколотить полкилограмма масла. Однажды субботним утром Анни спекла несколько блинов, и, к ее удивлению, Бенет разрешил ей с Иосифом увезти накопленные яйца в город на продажу. С бьющимся сердцем, но с большим желанием успеха своему новому предпринимательству стучалась она в двери лучших домов одного из районов города. Вежливо, с улыбкой на лице предлагала она людям свои продукты. Было это совсем не тяжело, потому что все бралось охотно. Ее немного стеснительному голосу и искреннему взгляду никто не мог противостоять. С огромной радостью и удовольствием она положила в ладошку Иосифа несколько монет, на которые он мог купить себе несколько сладостей. «Но отцу об этом нельзя говорить», — в целях осторожности предупредила она. «На следующей неделе мы опять прибудем. Если мне Бог еще только позволит жить и даст сил, то за несколько недель мы скопим столько, чтобы купить тебе новое белье и чулки на выход». «И знаешь, мама», — с надеждой в голосе сказал Иосиф, «может, ты тогда и сможешь себе купить новое платье? Ты еще не умрешь, мамочка. Я это как-то чувствую. Разве ты не чувствуешь себя получше в последнее время?» «Иногда мне тоже так кажется, что дело идет на поправку. А потом вдруг снова становится хуже. Я только в одном уверена, что Господь слышит твои молитвы, и мои тоже. Я также чувствую, что мой Бог всегда со мною, и если Он хочет, чтобы я жила, то Он мне для этого и силы даст. Но если Он вдруг меня захочет забрать к себе, то помни о том, что я тебе сказала, Иосиф. Никакой удар судьбы не может погрузить тебя в темноту, которую не смог бы пронизать свет Божий». Весь октябрь Аня искала все новые способы, чтобы как-то побочно заработать немного денег. Она варила очень вкусные и красивые с виду пудинги, за которые она тоже имела доход.
Она готовила различные сыры и мармелады, которые в городе охотно покупали. Виргиния с удовольствием оставалась несколько часов с тетей Зарой, пока ее брат и мама уезжали в город. Усталая, но счастливая возвращалась Аня из таких поездок домой. И всегда во время продажи продуктов ей помогал Иосиф. Вскоре некоторые женщины в городе стали с нетерпением ждать, чтобы эта приветливая женщина с фермы привезла им что-нибудь свеженькое. Но могло ли это долго продолжаться без того, чтобы Бенет это не заметил? Это был один из тех исключительных замыслов, которые только наш Отец Небесный может провести к хорошему исходу. Все, что Аня делала, было почти невероятно. Почти что из ничего она творила что-то хорошее. Жена Бенета была чудом, но жаль, что он этого не замечал.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18. Наша особенность как христиан состоит в том, что мы имеем эту открытость перед Господом, так что жизнь становится для нас зеркалом. Исполняясь Духом Святым, мы преображаемся, а созерцая становимся зеркалами. По человеку всегда можно сказать, взирает ли он на славу Господа, так как чувствуете своим духом, что он является отражением Божьего характера. Будьте внимательны к тому, что может запятнать ваше зеркало. Зачастую это совсем неплохая вещь, хорошая, но и не лучшая. Золотое правило моей и вашей жизни состоит в том, чтобы сохранить ее открытой Богу. Пусть все остальное — работа, вещи, пища, что-либо иное на этой земле — отойдет в сторону. Сконцентрируйтесь на одном. Увлечение другими вещами всегда имеет свойство отвлекать нас от Бога. Нам важно быть на страже, чтобы не терять приоритеты духовной жизни. Все остальное проходящее, но жизнь, сокрытая со Христом, по-настоящему ценна. Никогда не спешите разрывать с Ним отношения из-за житейской суеты. Сделать это очень просто. Именно потому мы должны быть внимательны. Самая сложная наука в жизни христианина — научиться, как в зеркале взирать на славу Господню.

момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

овца и пастырь. Сияло солнышко, лучами согревая, а в небесах виднелась птичек стая. Вокруг леса и горы в вышине, а где-то паслися овцы в долине. Их было 100, прекрасных 100 овец. Пастух за них, заботясь, как отец, любил, жалел, на пажить выводил, потерянную стадо приводил. Ну вот одна за горы устремилась, от всех она, как видно, отделилась. Зачем мне, пастырь, тихие долины? Вон там за горами виднеются равнины, а здесь меня никто не замечает, внимания на меня не обращает. Тот пастырь стар, и пажить надоело. Вон там я лучше место приглядела. Я слышала, там пастырь молодой, он грамотный и вежливый такой. Он всех овец в ячейки залучает и сам особо место предлагает. Все молодые, старых нет овец. Пришла теперь свобода, наконец. «Прощай, старик», — овца ему сказала. «Теперь я пажить новую избрала». «Эх, дорогая, как тебя мне жалко! И неужели меня тебе не жалко? О, сколько на руках тебя носил, и на плечах я в стадо приносил, и от волков не раз любя хранил, на злачных пажитях тебя кормил. Когда ты спала, я тогда не спал, от диких волков в стае разгонял, а ты теперь безжалостно идешь. Знай, милая, ты лучших не найдешь. Сама пойдешь через горы, перевалы. Твои овечьи силы очень малы. Прощай, старик, я знаю, все я знаю, да и тебя прекрасно понимаю. Здесь все закон, мне ж нужно благодать. Вот и пойду я лучшее искать. Пошла овца. Все взглядом провожали, а пастыря глаза от слез устали. Он вслед кричал: «Вернись, моя родная, ты для меня овечка дорогая». Овца ушла и пажити искала. От дальнего пути она устала. А из-за гор был слышен волчий вой. И вспомнила она слова: «Постой, вернись!» Ей пастырь верно говорил и умолял, и плакал, и просил. Куда идти? Овечка заблудилась. И плакала, и каялась, молилась. Но было поздно. Стая серых вдруг явилась, окружив ее вокруг. И миг один, всего одно мгновение, и не пришло уже для нее спасение. Попала в зубы яростному волку. Когда тебе не нравится собрание, и псалмы, и проповеди, назидание, и пастырь плох, и овцы все плохие, и пажити ненужные такие, тогда смирись и к Богу обратись. Ему в смиренье кротко помолись, проси прощения. Я свое смири, покайся и гордыню удали. Нет лучше пажити, что ты имеешь, когда в молитве к Богу пламенишь.

наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире Радио МВ программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Она выходит в эфир каждый вторник и пятницу с 3 до 4 по Тихоокеанскому времени. У микрофона с вами я, Олеся, и искренне рада приветствовать каждого из вас, где бы вы ни находились, дома, в дороге, на работе, и слушайте Радио МВ. В течение этого часа мы будем вместе передавать приветы, поздравлять родных и друзей, делиться добрыми пожеланиями и, конечно же, слушать благословенную музыку. Этот эфир создается вместе с вами, поэтому обязательно присоединяйтесь и участвуйте. Вы можете позвонить или написать нам в студию, передать привет, поздравить близких и заказать любимую песню. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, отправлять смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp. Также есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68, 919-283-98-68. Если вы слушаете нас через YouTube, по трансляции можно также в чате написать заявку, или же оставляйте свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com или в социальных сетях Radio MV. Также через приложение очень просто сделать звонок или отправить смс-сообщение. Мы с радостью примем ваши заявки и обязательно передадим ваши теплые слова в этом прямом эфире. В начале часа хотелось бы поделиться с вами небольшим размышлением на этот день. Сегодня у нас уже 2 июня, это первый месяц лета. Слава Богу за это время. И прочту из книги Второзакония, 31 глава, 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Один альпинист сорвался и чудом зацепился за самый край отвесной скалы, а внизу под ним зияла огромная пропасть. У него заканчивались силы, и он уже потерял всякую надежду. На его крик подоспел его друг и бросил ему трос, чтобы тот мог за него уцепиться и спасти его. Но сил уже не было, и альпинист посмотрел на своего друга и тихо сказал: «Прощай, я не могу, у меня нет сил». На что его друг очень громко ему крикнул: «Не верь этому, ты можешь». А потом добавил: «Не смотри вниз и не смотри по сторонам, смотри только мне в глаза. Ты можешь, давай вперед». Из последних сил он смог вскарабкаться и спастись. И откуда взялись силы, никто не знал. Да и уже было неважно. Они оба плакали, обнявшись друг с другом. Они потеряли все силы, но не потеряли веру. Как часто нам, верующим, Иисус говорит: «Не бойся, ты сможешь». И как часто в самую тяжелую минуту, когда мы уже были готовы сдаться и опустить руки, Святой Дух тихо говорил в самое недро нашего сердца: «Смотри только на меня, не бойся, ты можешь». А потом мы так и не поняли, откуда взялись силы и как нам это все-таки удалось. Но мы все-таки смогли. Да уже и не важно. Важно другое: кто был с нами рядом в тяжелую минуту и на кого мы смотрели. И когда закончились мои силы, кто мне дал новый прилив веры и надежды. Друзья, как хорошо, что даже тогда, когда наши силы заканчиваются, Господь не оставляет нас. Он остается рядом и говорит: «Не бойся, я с тобой». И часто лишь оглядываясь назад, мы понимаем, что пройти через испытания нам помогли вовсе не наши силы, а Божья верность, Его милость и Его поддержка. Если сегодня вы проходите через трудный период, не опускайте руки. Господь по-прежнему держит вас своей крепкой рукой, знает ваш путь и никогда не оставляет тех, кто уповает на Него. И прямо сейчас мы с вами прослушаем песню «Все смогу пройти». Пусть она станет для каждого из нас напоминанием о том,
что с Господом мы можем пройти через любые испытания, потому что Он всегда рядом со своими детьми.

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, и наш эфир продолжается. Если у вас есть желание передать привет родным друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков и сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29, 425-296-78-29. По этому номеру можно звонить, а также отправлять смс-сообщения и сообщения в WhatsApp. И есть еще один номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68, 919-283-98-68. Также вы можете написать в чате по трансляции на YouTube, на нашем веб-сайте radio.mv.com или в социальных сетях Radio MV. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте свои приветы, добрые пожелания, и, возможно, уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в этой программе. А я начинаю наш прямой эфир с первого поздравления. Хотим поздравить нашу дорогую внученьку Розу Болтик с днем рождения. Дорогая Розочка, ты драгоценный подарок, который Господь подарил нашей семье. Ты наше солнышко, наш золотой лучик и большая радость для всех нас. Пусть Господь обильно благословит тебя, дарует мудрость, любовь, радость и наполнит твою жизнь океаном своей любви. Возрастай во славу Божью и на радость своим родителям. Желаем тебе успехов в учебе, добрых друзей, крепкого здоровья и Божьей охраны на всех твоих путях. Будь всегда послушной, доброй и будь благословением для всех, кто тебя окружает. Мы все тебя очень любим, дорогая наша внученька. Ты большая радость для всей нашей семьи. С любовью тебя, Роза, поздравляют дедушка, бабушка и все родные. И они желают, чтобы в подарок для тебя прозвучала песня «С днем рождения, внученька» в исполнении Елены Ваймер. Роза, мы также тебя сердечно поздравляем с днем твоего рождения. Пусть Бог благословит тебя, расти доброй, послушной и любящей Господа. Для тебя в подарок прозвучит следующая песня.

Пусть в день рождения твой к тебе придут родные, друзья позвонят, пусть подруги дорогие, соседи все тебе внимание пусть окажут, и пару слов хотя бы, но приятных скажут. Но день рождения твой пройдет, как все другие, цветы завянут, ты их выбросишь, другие тебе подарит кто-нибудь, и ради встречи с тортом и чаем славно проведете вечер. С днем рождения тебя!

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что в эфире прозвучала песня «С днем рождения, внученька» в подарок для Розы Болтик. А далее в продолжении программы озвучу следующую заявку. Александр Алиферчик желает, чтобы в ободрение для сестры Любы Стебаковой прозвучала песня «Звучит аккордеон». Пусть Господь укрепит вас, сестра Люба, наполнит сердце миром, утешением и своей благодатью. Прямо сейчас для вас будет звучать эта песня «Звучит аккордеон». Слушаем вместе с вами.

Песня «Звучит аккордеон» прозвучала в ободрение для сестры Любы Стебаковой по просьбе Александра Алиферчик. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Дорогие друзья, сегодня особенный день. Свой 80-летний юбилей отмечает дорогой брат Иван Мамавка, который проживает в городе Такома. Дорогой брат Иван, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным юбилеем. 80 лет – это не только прожитые годы, но и свидетельство Божьей верности, милости и заботы на протяжении всей жизни. Мы благодарим Господа за ваш добрый пример веры, за ваше посвящение, за любовь к Божьему Слову и за то, что вы продолжаете делиться им с людьми. Ваш жизненный путь стал благословением для многих, а ваши слова поддержки, молитвы и верности Господу оставили добрый след в сердцах окружающих. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует крепость духа и тела, наполняет сердце миром и радостью. Пусть каждый новый день будет согрет Его присутствием, а впереди вас ожидают еще многие благословенные дни под Божьей охраной. Большую жизнь вам насчитали годы. Не просто это, 80 лет. На вашу долю выпали невзгоды и много трудностей, и много бед. Духовных бурь немало за спиной, но выжили и все претерпели, украшенные Богом сединой. Теперь душа пусть прошлое не смотрит, пусть память о былом не ворошит. Туда, где ждут жемчужные ворота, пусть ваше сердце мысленно спешит. Дай Бог вам все оставшееся время общением с Всевышним заполнять, чтоб свою старость сердцем не как бремя, а как благословение принимать. Также оставляем для вас слова из Священного Писания, Псалом 70, стих 18. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколю не возвещу силы Твоей народу сему и всем грядущим могущество Твоего». Дорогой брат Иван, пусть Господь исполнит добрые желания вашего сердца, вознаградит за все труды и сохранит вас в своей любви и благодати. С большой любовью и уважением вас поздравляют дети, внуки, правнуки, а также Лия, Надя и все братья и сестры. Все они желают для вас, Иван, в подарок оставить песню «Ты знаешь, Боже, мое желание». Брат Иван, мы также вас сердечно желаем поздравить с этим прекрасным благословенным юбилеем 80-летия. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепит духовно, физически, дарует ответ на ваши молитвы. Желаем вам долгих, благословенных Богом лет. В подарок для вас прозвучит следующая песня «Ты знаешь, Боже, мое желание» в исполнении группы «Альфа».

друзья, мы прослушали песню «Ты знаешь, Боже, мое желание». Она прозвучала в подарок для именинника Ивана Мамавка, который сегодня отмечает свое 80-летие. А мы продолжаем наш прямой эфир, и далее у нас по просьбе радиослушателей прозвучит песня «Любовь Христова, она как солнце» на белорусском языке. Исполняю эту просьбу и слушаем эту песню вместе с вами прямо сейчас. Она будет звучать в исполнении группы «Живая вода».

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы с вами прослушали песню «Любовь Христова, она как солнце». Эта песня звучала на белорусском языке по просьбе радиослушателей. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Вчера, 1 июня, свой день рождения праздновала наша дорогая сестричка Любовь Станиславовна Сергеевич. Она проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогая Любочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого доброго и прекрасного, радости, мира, любви, крепкого здоровья и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет рядом с тобой, укрепляя тебя, хранит под своей защитой и помогает оставаться близко к Нему. Пусть Его охрана и ограда окружают тебя каждый день, а сердце будет наполнено благодарностью, миром и надеждой. Пусть Господь услышит твои молитвы, восполнит все твои нужды и по своей милости ответит на самые сокровенные просьбы твоего сердца. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 36, стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». С большой любовью вас, Любовь Станиславовна, поздравляют все ваши родные. Желаю для вас в подарок оставить песню «Твой день рождения». Любовь Станиславовна, мы также вас сердечно поздравляем, желаем вам благословенного дня рождения. Пусть Господь исполнит добрые желания вашего сердца и дарует все необходимое для вашей жизни. А в подарок для вас по просьбе всех родных прозвучит следующая музыкальная композиция.

Друзья, у нас в эфире прозвучала поздравительная песня «Твой день рождения» в подарок для Любовь Станиславовны Сергеевич. А далее к нам поступила просьба, чтобы прозвучала песня «Благодарим Господь» в исполнении братьев из Михайловки для сестер пожилого возраста. Пусть Господь укрепит их, и эта песня звучит для вашего ободрения.

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что прозвучала песня в ободрение для старших сестер. Благодарим Господь в исполнении братьев из Михайловки. А далее, продолжая прямую трансляцию, озвучу еще одно поздравление. 2 июня свой день рождения отмечает кот Наталья Ивановна. Она проживает в городе Телеханы, Беларусь. Дорогая Наталья Ивановна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует крепкое здоровье, мир в сердце, радость и свою ежедневную поддержку. Как хорошо знать, что во все времена Господь остается рядом, поддерживает, укрепляет и ведет своих детей своей любящей рукой. Пусть Божья милость сопровождает вас во все дни жизни, а Его благодать наполняет ваш дом теплом, миром и любовью. Этими словами вас Наталья Ивановна поздравляет. Поздравляют Василий и Лилия Кот. Еще они желают для вас на память оставить Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». И просьба Василия и Лилии, чтобы для вас, Наталья, в подарок прозвучала песня «А жизнь как роза, то цветет, то колется». Мы также вас, Наталья, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам обильных Божьих благословений, радости в каждом дне. Также желаем долголетия и пусть Божья милость не отходит от вашего дома. Следующая песня в исполнении

дорогие друзья, вот и подошло к концу наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому из вас за то, что были сегодня с нами, за ваши поздравления, добрые слова, пожелания и музыкальные заявки. Пусть все доброе, чем вы делились сегодня с другими, Господь вернет вам сторицей. А напоследок в нашем эфире прозвучат еще две песни «Кто приходит с надеждой в сердце» и завершит эфир песня «Глиняный сосуд». Давайте прослушаем их вместе. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Желаю, чтобы Господь был вашей силой в трудные дни.

дни вашей радости в дни благословений и вашей надеждой во всякое время. Пусть Божий мир наполняет ваши сердца, Его любовь согревает ваши души, а Его верная рука ведет вас по жизни. Берегите себя, своих близких и, самое главное, храните живые отношения с Господом. До новых встреч в эфире Радио МВ. Божьих благословений каждому. Кто приходит?

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Когда сидишь один-один и смотришь ввысь и вдаль, то ты теперь совсем один, мне просто тебя жаль. Но если Библию возьмешь, пусть даже полистать, она и ты уже вас два. И я хочу сказать, дружок, ты просто молодец, желаешь больше знать. А если друга позовешь, быть вместе в этот час, вас будет трое, он и ты, и Библия у вас. Но если оба, он и ты, пойдете, чтоб позвать сестренку, маму или отца, кто смог бы почитать, кто смог бы, зная Бога сил, о нем вам рассказать, тогда вас просто сосчитать. 1, 2, 3, 4, 5. А кто же пятый, спросишь ты? Вас трое, Библия и тот, кто любит вас, как мать, кто сам дает всем ищущим свет жизни и благодать. Это Христос, Учитель-друг, кто мир дает сердцам. Он в нас, в душе, везде вокруг, хотя не видим нам. Христос и раньше с нами был, хранил, оберегал. Если присутствие Его ты верой принимал, но ты не видел Его сам, душой не ощущал. Когда же Библию берешь, чтоб вслух ее читать, то слышишь слово Бога сил, кто может все нам дать? Коль слово Божье слышишь ты, знай, что всегда с тобой твой пастырь, твой учитель, друг, Христос Спаситель твой.

Дорогие дети, я рада, что могу снова говорить с вами о самом главном. Обо всем остальном всегда найдется время поговорить, но самому главному люди забывают уделять время. Мы проходим с вами Божью книгу, Библию, с самого начала, и теперь говорим о переходе израильтян через пустыню. В прошлый раз я говорила вам о том, как из этого народа выделились люди, которые решили, что сами могут управлять народом, и восстали на Аарона и Моисея. Но Господь показал, что Моисей и Аарон поставлены на служение им самим, и наказал непослушных людей. Все же ропот не прекращался. И тогда Господь сказал Моисею, «Пусть каждая из 12 колен принесет по жезлу». Я уже говорила вам раньше, что колено – это поколение, потомки людей, родившихся от 12 сыновей Иакова. Это и был израильский народ. Потом Бог сказал, «На жезле Левия напиши имя Аарона, и положи все эти жезлы, жезлами были палки, перед ковчегом откровения, и расцветет жезл того, кого я изберу». Моисей передал это начальникам народа, и все принесли по палке от каждого племени и положили их перед ковчегом откровения. На другой день Моисей вошел в скинию и посмотрел на жезлы перед ковчегом откровения. И вот палка Аарона расцвела, дала почки, цвет и миндалины. Очевидно, палка эта была из миндального дерева. Моисей вынес все жезлы наружу и показал народу, и они увидели, и взяли каждый свой жезл и разошлись по домам. Господь велел сохранить жезл Аарона в скинии в память о ропоте народа в пустыне. Народ поверил теперь, что Аарон поставлен Богом на служение первосвященника, и смирился хотя бы в этом. Они продолжали странствовать через пустыню и пришли к месту, которое называлось Кадес, и тут умерла сестра Моисея Мариам и была похоронена. Но в этой местности не было воды. Колодцы высохли, и народ снова возроптал на своих руководителей Моисея и Аарона. Снова послышались те же самые слова упреков и жалоб. «Почему мы не умерли тогда, когда Господь поражал братьев наших за непослушание? Зачем вы привели нас в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Моисей и Аарон пошли к скинии, и, пав на лица свои, призывали имя Господа. И Господь ответил им, «Возьми, Моисей, жезл свой, и собери общество израильское, и пойди к скале, и она даст из себя воду». Моисей и Аарон собрали народ и скот и пошли к скале. Моисей обратился к народу и сказал, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку и ударил жезлом по скале два раза, и потекло много воды, и пил народ и скот его. Господь же сказал Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред этим упорным народом, вы не войдете с народом этим в землю, которую я дам им». Моисей должен был сказать от имени Господа скале, и она дала бы воду, и народ бы знал, что вода дана им от Господа. А он вместо этого сказал грубо, с упреком народу, и дважды ударил по скале, и это не сошло ему даром, хотя раньше он всегда был послушным Господу. Прошло 38 лет после того, как народ израильский вышел из Египта, и Моисей привел их снова к границам Ханаана. Им нужно было проходить через Едом, с народом, которого израильтяне были в родстве. Этот народ произошел от Исава, а израильтяне от Иакова. А вы помните, я говорила вам, что Исав и Яков были братья-близнецы от одной матери, и Иаков обманом взял себе благословение отца. Моисей хотел встретиться с этим народом мирно, и послал человека к едомскому царю с таким посланием. «Ты знаешь, царь, как много мы пережили в Египте. И теперь мы пришли в Кадес и находимся на границе твоей земли. Позволь нам мирно пройти через твою территорию. И мы обещаем, что будем идти только по дороге и не будем трогать ваших полей и воды». Царь Едома не был настроен мирно к израильтянам и боялся впускать так много чужих людей на свою территорию и послал человека к Моисею с таким ответом. «Не веди людей своих через Едом, и если попытаешься сделать это, я пошлю мою армию на тебя». Моисей обещал заплатить царю за то, что он позволит народу израильскому пройти через Едом, но царь отказался и от этого. Тогда Моисей
решил обогнуть Едом и идти вокруг этой земли дальше, в Ханаан, после долгого утомительного пути по пустой сухой местности, народ пришел к горе Ор. Тут они расположились станом. Бог сказал Моисею и Аарону, что за свое непослушание они не войдут в Ханаан, но теперь он велел им взойти на гору и взять с собою сына Аарона Елиезера. Господь сказал: «Там, на вершине горы, сними одежды священника с Аарона и надень их на его сына, и пусть Аарон умрет там». Господь знал, что смерть Аарона близка, и хотел, чтобы Аарон умер на этой горе. Когда народ узнал о том, что Аарон умер, все плакали о нем и ходили в печали 30 дней. Не так ли и мы мало ценим наших друзей и близких при жизни, а после смерти плачем о них и видим, как много мы потеряли? Подумайте об этом, дети, и начните любить и ценить людей, пока они еще с вами, пока они еще живы. Много печалей перенесли израильтяне в пустыне, но были у них и радости, и победы. Их переход через пустыню символизирует нашу жизнь. Мы идем в небесный Ханаан, через пустыню жизни, и Господь учит нас всю дорогу. Хорошо нам, если мы послушны Господу, а если нет, то не избежим наказания. Я пока говорила вам о том, что всегда остается неизменным. Истина, милость, прощение, любовь. Учение Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, остается тоже неизменным. Почему? Да потому что оно пришло от Бога, который знает все. То, что доказывает наука сегодня, может оказаться неверным завтра. А мы имеем массу примеров этому. Не подумайте, что я против науки. Нет, человек должен изучать природу и жизнь, но его знания никогда не могут быть законченными, потому что что-то новое всегда можно открыть, и это новое иногда совершенно отменяет старое. Хотите, я приведу вам несколько примеров? Было время, когда люди думали, что Земля плоская, имеет 4 угла, и Солнце всходит и заходит над нею. Это говорили ученые того времени, и им казалось, что они не ошибаются, и дети в школе учили то же самое и говорили: «Наука доказала», пока не появились Коперник, Галилей и Кеплер, которые разбили всю эту науку в пух и прах. И в учебники в школе вошли уже их идеи, и снова все начали говорить: «Наука доказала», «Ученые говорят» и так далее. Другое предположение науки, которое тоже считалось фактом, было то, что вся материя состоит из 4 элементов – огонь, земля, воздух и вода. Недавно же ученые открыли микроскопические организмы, от которых заболевают люди. Ученые также говорили, что атом невозможно расчленить, что он – неделимая частица материи. И даже я сама учила это в школе, а мне еще нет 100 лет. Вы знаете, что атом не только расчленили, но его энергией пользуются на добрые и злые цели. Еще перед прошлой войной врачи требовали, чтобы больные лежали в постели после операции много дней или даже недель. А теперь ученые решили, что лучше для больного вставать на другой день после операции, и это ускоряет его выздоровление и улучшает циркуляцию. То, что наука доказала тогда, было отменено теперь, и, может быть, будет еще отменено много раз. О многом ученые спорят и не могут согласиться. Почему, например, люди болеют раком? Может быть, через несколько лет мы узнаем, а пока что еще не знаем. Также и о нашей Вселенной есть у ученых много споров, и никто не может сказать что-то определенное и окончательное. Поэтому, вместо того, чтобы с уверенностью говорить «наука доказала», лучше сказать, что то, что наука говорит теперь, на основании того, что ею открыто. Истины Божии никогда не меняются, и учение Христа остается в силе для бедных, богатых, мудрых и неразумных, больных и здоровых, китайцев и русских. Человек – грешник и нуждается в спасении. Христос принес это спасение и призвал людей к покаянию и принятию спасения. Это неизменная истина. Христос есть путь, истина и жизнь, и без Него мы остаемся со многими открытиями, но без пути, без истины, без жизни, хотя и думаем, что живем. Жизнь только тогда имеет смысл, когда у нее есть цель, которая достойна даже смерти. Наука помогает нам жить материально лучше, но она не может научить нас любить, не завидовать, не красть, не воевать.
Только Христос может переделать наше сердце так, что мы сами себя не узнаем, и из самых злых станем самыми добрыми. Если бы в сердцах всех людей жил Христос, мир стал бы раем, и не нужно было бы так много говорить о мире, как это мы слышим теперь. Вот это то, что я хотела сказать вам на сегодня. Держитесь вечного, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, а все остальное приложится вам.

Ты девочку уговорил, чтоб слезки не лила. Свою игрушку подарил, пусть будет весела. Водичку страннику ты дал, старушке ты помог. И младших ты не обижал, не был к ним слишком строг. Братишку и сестру своих читать, писать учил. Но также ты любил чужих и старшим не грубил. Христа за все благодарил, молился за врагов. От Бога радость получил за всю сердечно слов. Господь тобой руководит, внимай ему всегда. Христос к таким благоволит, не бросит никогда.

0: Вся последующая неделя превратилась для Джека в один сплошной кошмар. От тяжелой работы все его тело ломило так, что по утрам любое движение стоило ему огромных усилий. По ночам он не мог сомкнуть глаз из-за страха, что старушка узнает, что сделал он с ее кошкой. Днем в школе ему становилось плохо от одной только мысли о том, что ему снова придется тащиться в эту отвратительную хибару. Он громко усмехнулся, случайно услышав, как госпожа Джарвис сказала своему мужу: «Надеюсь, с Джеком ничего не случится плохого, если он будет каждый день часами пропадать в лесу». «Не волнуйся, там с ним ничего не случится», – прозвучал успокаивающий ответ. «Лес исцеляет человека».
1: «Он, должно быть, шутит», – подумал Джек в отчаянии.
0: Никто его, конечно, не мог заставить снова и снова приходить к этой отвратительной хибаре. Неприятности, которыми ему грозила старушка, не шли ни в какое сравнение с теми, что он уже успел пережить. Но в старушке было что-то такое, противиться чему он был просто не в силах. Он чувствовал, что обязан был ей повиноваться. Наконец пришло воскресенье. Он выпалывал сорняки и чувствовал, как немилосердный зной лишает его последних сил. Он только-только начал, а руки уже отказывались повиноваться. Внезапно раздался скрип открываемой двери, и на пороге появилась старушка. Она пригласила его зайти в дом. Джек медленно положил свою мотыгу и, терзаемый плохими предчувствиями, последовал за ней в хижину. Несмотря на зной, его пробрала дрожь ужаса, когда она привела его в тот угол, где когда-то стояла корзина с котятами. «Ну все, конец мне», — подумал он. «Она наверняка знает, что случилось с кошкой». Но, к его удивлению, все котята были не только живы, но даже жизнерадостны. Снизу вверх на него доверчиво уставились 7 пар круглых глаз.
2: «Их мать сбежала и бросила их на произвол судьбы. Точно так, как поступила со мной и моя мать», — с горечью промолвила старушка. «Такое бессердечье! Готова спорить на что угодно. Она сбежала, потому что познакомилась с молодым котом. А мне сидеть теперь тут со всеми 7 младенцами».
1: «Почему они еще не умерли?» — спросил Джек с нескрываемым облегчением.
2: «Почему они не умерли?» — воскликнула старушка. «Да потому что я сама собственноручно кормлю их через каждые 2 часа днем и ночью. Я уже совсем выбилась из сил. Мне пришлось даже ехать на автобусе в город, чтобы купить для котят молочную смесь и пипетки для кормления. Ах, все эти заботы и хлопоты, только чтобы спасти их. Лучше бы я их утопила».
1: «Нет, нет, не делайте этого!» – начал умолять ее Джек. «Я буду помогать вам их кормить».
2: «По утрам до начала занятий в школе?» – спросила она.
1: «Да», – сказал Джек и сам себе удивился. «Я бы мог приходить сюда 7:00».
2: «Ну, хорошо. Тогда я смогу позволить себе небольшой отдых и снова взяться за чтение. На этой неделе я не прочла ни страницы. Смотри внимательно. Я тебе сейчас покажу, как это делается, чтобы ты уже сам смог покормить их перед уходом».
0: Джек, как зачарованный, следил за тем, как она развела молочную смесь в теплой кипяченой воде, потом набрала это молоко в пипетку. Она закутала первого котенка в свой старый платок и всунула ему в рот пипетку. Котенок тут же начал жадно сосать и в мгновение ока опустошил 3 пипеточных порции.
2: «Так, все, пока хватит, ты жадюга», – беззлобно ворчала старушка. «А то еще живот лопнет».
0: Она ругала и бронила каждого котенка, которого кормила. Но от глаз Джека не укрылось, с какой осторожностью и любовью брала она их на руки.
2: «Эти недотепы и правда принимают эту грелку за свою мать», —
0: пояснила она, наполнив грелку теплой водой,
2: обернув ее в тряпку и вновь положив в корзину.
0: «Их всегда нужно держать в тепле, даже летом», — объяснила она Джеку.
2: Недоуменно смотрел он, как старушка брала одного котенка за другим и у каждого терла животик теплой влажной губкой.
0: «Младенцы пачкают пеленки, а котят же надо приучить, точно так, как это сделала бы кошка, отправлять свою нужду».
2: Когда каждый из котят сделал положенное, она снова уложила их на грелку и накрыла корзину шерстяным одеялом.
0: «Теперь ступай работать», — приказала старушка. «Следующую кормежку проведешь сам, через 2 часа».
2: Это оказалось совсем не так просто, как думалось сначала. И к тому же старушка вплотную надвисла над ним и осыпала проклятиями его неуклюжие руки.
0: «Засунь пипетку в рот!» – шипела она ему. «Он не умеет пить молоко ухом!» Или «Ты же его задушишь, глупый, если будешь так держать!»
2: И все равно эта кормежка доставляла ему огромное удовольствие. Однако от этого удовольствия не осталось и следа, когда на следующее утро Джек, проспав, был вынужден топать по лесу с пустым желудком. Он готов был язык себе откусить за то, что предложил кормить котят. Но день шел за днем. И вскоре он с головой погрузился в работу по уходу за малышами. Теперь он проводил 3, а иногда и 4 операции по кормлению. Старушка при этом сидела рядом с очками на красном носу и читала. Джек не раз спрашивал себя, знает ли хоть кто-нибудь в округе об этой хижине и ее причудливой обитательнице. Но так как со своей семьей он не разговаривал, то и не знал, как же ему это разведать. Поэтому он был очень удивлен, когда Питер однажды по пути в школу сказал: «Если ты и дальше будешь продолжать шататься по лесу, то обязательно столкнешься со старушкой Потс. Она просто ужасна. Она живет в полуразвалившейся лачуге у заброшенного металлургического завода. Ты ее уже видел?» Не получив никакого ответа, Питер продолжал: «Она поистине отвратительна. Никто не хочет иметь с ней никакого дела. Она всегда выкрикивает папе вслед жуткие ругательства, когда он приносит ей почту, зная, что он христианин. Она, знаешь, ненавидит Бога. Когда я был маленьким, то думал, что она настоящая нечистая сила, но папа говорит, что она просто стара и одинока. Создается впечатление, что старушка Потс ненавидит всех людей. Как, впрочем, и ты, Джек», — добавил он с усмешкой. «Тебя ожидает, вероятно, такая же судьба». Джек остановился, как вкопанный. «Неужели он и вправду станет таким, как старушка Потс, одиноким человеком, наводящим на всех страх, которого все будут избегать?»
0: «Ну, давай, пошли же!» – окликнул его Питер. «А то опоздаем на автобус!»
2: Эта мысль никак не выходила у Джека из головы. Она мучила его и тогда, когда он снова копался в саду старушки Потс.
0: «С какой-то стати я не должен ненавидеть людей», — пытался он найти себе оправдание. «Они ведь все меня ненавидят. Меня постоянно выкидывали из дома и пинали по округе, как футбольный мяч. Семья Джарвисов тоже ведь поступит точно так же, как только я им надоем. С этой старушкой я хоть знаю, на что мне можно рассчитывать. У нас с них есть много общего».
2: Котята росли не по дням, а по часам. Спустя 2 недели они уже очень неряшливо лакали из блюдца жидкую овсяную кашу и учились пользоваться ящиком с песком. По вечерам старушка Потс частенько выносила корзину на улицу, чтобы Джек, пока работал, мог присматривать за котятами. Каждый вечер ему теперь было позволено сжигать сорняки. Несмотря на все эти оскорбления, которыми осыпала его старушка Потс, работа понемногу начинала доставлять ему удовольствие. Однажды вечером, когда он, опершись на лопату, наблюдал за дымом и искрами, поднимавшимися к небу, К нему подковыляла старушка Потс. В руке она держала хозяйственную сумку, доверху набитую книгами.
1: «Из-за всей этой живности у меня совсем не остается свободного времени», – пожаловалась она. «В последнее время я все никак не могу выкроить минутку и сходить в библиотеку. Завтра, прежде чем идти сюда, верните книги и возьми для меня новые. Только не приноси мне этих глупых детективов. Меня интересуют прежде всего книги на исторические темы и рассказы о путешествиях».
3: «Я не умею читать», – откровенно признался Джек.
2: Густые брови старушки сошлись на переносице.
1: «То есть как это не умеешь читать?» – спросила она. «Тебе ведь уже лет 12, так ведь?»
3: «Я бы умел, если бы хотел», – пытался защититься Джек. «Но я не хочу».
1: «Что ты сказал? Ты не хочешь читать?»
2: – закричала она возмущенно.
1: «Но так ты упускаешь самое прекрасное в этой жизни. Люди в книгах не могут причинить тебе боль, поэтому их не надо ненавидеть».
3: «Я бы могла научить тебя читать», – добавила она уже тише.
1: «Когда-то я была учительницей».
4: «И наверняка ужасный»,
2: – пробормотал Джек, освобождаясь из ее клещей.
1: «Конечно», – призналась она злорадно. «Я заставлял этих невоспитанных детей работать до потери сознания».
4: «Отцепитесь вы от меня со своими книгами и чтением», – закричал Джек.
2: И прежде чем она успела его схватить, он выскочил на тропинку, где был уже вне пределов ее досягаемости. Поздно вечером Джек уже лежал в кровати, когда в его дверь постучали. Он выбрался из-под одеяла и распахнул дверь. Перед ним стоял почтальон.
3: «Можно мне войти? Я бы хотел немного поговорить с тобой, Джек», – сказал он.
2: Джек развернулся и сел на край кровати. По спине пробежал холодок.
3: «Он пришел, чтобы смягчить удар», – тут же решил Джек. «Они хотят отослать меня назад, в детский дом!»
2: Почтальон присел возле кровати.
3: «Сегодня меня вызвал к себе твой учитель, господин Перси», – начал он.
2: «Пожарная тревога», – подумал Джек.
3: «Он немного волнуется за тебя», – продолжал господин Джарвис. «Он считает, что ты очень даже не глуп, но что-то мешает тебе добиваться в школе успехов».
2: Джек сидел, будто палку проглотил, и молчал.
3: «У меня к тебе одно предложение», – добавил господин Джарвис неожиданно. «Садовник господина Уайта повредил себе бедро, и мне предложили его место, пока он выздоровеет. Я вполне могу это делать после того, как разнесу почту. За 3 или 4 месяца я заработаю достаточно денег, чтобы купить тебе хороший велосипед. Если господин Перси доложит мне, что ты хорошо читаешь и усердно работаешь, я подарю тебе его».
2: «Собственный велосипед! Новый и сверкающий!» Сердце Джека подпрыгнуло в груди.
3: «Но откуда же этот смешной коротышка узнал, что я мечтаю о велосипеде?»
2: «Ну как, согласен?» – спросил почтальон. Джек медленно протянул свою руку и пожал руку коротышки. На следующий вечер, подойдя к дому старушки Потс, он застал ее греющейся на солнце с котятами на коленях.
1: «Я тут поразмышлял немного над тем, что вы сказали о чтении», – начал он. «Если хотите, можете меня научить».
3: «Я уже передумала», – отозвалась старушка.
1: «Зачем я буду тратить свое драгоценное время на такого, как ты?»
2: Джек не мог скрыть своего разочарования. Он не хотел, чтобы читать его учил господин Перси. Это означало признать себя побежденным.
1: «Ах, да ладно, бросьте вы это!» – клянчил он.
4: Я бы тогда и дальше работал у вас 2 часа, а если бы я умел читать, то мог бы каждую неделю обменивать ваши книги».
5: «Приставучий же ты, малый», – пробурчала старушка. «Берись лучше за работу».
3: Но когда костер в саду потух и котята были накормлены, она взяла с полки тонкую книжицу и сказала:
5: «Ну что ж, тогда возьмемся за дело».
3: Учиться читать у человека, подобного старушке Потц, было дело весьма утомительным. Но так как между ними уже установилось взаимопонимание, Джек быстро начал делать успехи. Внезапно оказалось, что уроки в школе были не такими уж и скучными. Джеку пришлось невольно согласиться, что учеба с помощью магнитофона и мини-калькулятора была даже удовольствием. Он вдруг оказался на солнечной стороне, вплоть до того воскресенья, на которое был назначен праздник воскресной школы.

0: поговорить с ней наедине. «Мама, а что надо делать, чтобы приобрести больше друзей?» – спросила Линда. «У меня, конечно, есть подруги, но это не то. Я хотела быть такой, как Маргарита Реймер. С ней все дружат. Она всегда придумывает что-то интересное, знает множество веселых историй. Она всегда и везде в центре внимания». «Ты хочешь сказать, что Маргариту все любят?» – спросила мама.
1: «Да»,
0: – кивнула Линда. «Она всегда такая жизнерадостная и остроумная, и такая красивая». Линда запнулась. Мама посмотрела на нее с печалью.
2: «И ты завидуешь ей?»
1: «Ну, не то, что завидую», – Линда помолчала.
0: «Разве это плохо, иметь много друзей?»
2: «Нет, это очень даже неплохо. Если девочка ведет себя так, что окружающим приятно и легко рядом с ней, это прекрасно. Но часто девочки стараются обратить на себя внимание для того, чтобы ими все восхищались. Они любят лесть и похвалу, а замечаний или подсказок не переносят. Скажи, Маргарита со всеми приветлива или она кого-то унижает?»
1: «Она нередко груба», – подумав, сказала Линда. «Девочки должны подстраиваться под нее, чтобы она их не унижала».
2: «Вот видишь, это как раз то, о чем я говорю. Мне совсем не хочется, чтобы ты в этом была похожа на Маргариту. И вообще хочу тебе сказать, что девушке-христианке нужно стремиться не к популярности, не к тому, чтобы быть самой привлекательной и красивой. Знаешь, что об этом написано в Библии?»
0: «В притчах?» Мама кивнула и процитировала. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот какими мы должны быть. Такие люди нравятся Богу, таким Он благоволит. А кто пытается найти похвалу и одобрение у людей, обязательно разочаруется. Я расскажу тебе про двух девочек, с которыми мы учились в старших классах. Одну звали Глория. Жизнерадостная и общительная, она всегда была душой компании. Ее красота и живой ум привлекали к ней всех. Я знала, что Глория не со всеми была добра, и учительница часто делала ей замечания по этому поводу. И все же я завидовала ей. Мне казалось, что у нее даже имя какое-то необычное. Другую девочку звали Дора. Некоторые с пренебрежением называли ее святошей, потому что она во всем старалась поступать правильно. Только дети из младших классов любили ее и часто обращались к ней за помощью, когда их обижали или у них что-то не получалось. Дора обратилась к Господу, когда училась в 7 классе, и каждый мог сказать, что она настоящая христианка. Она была скромной и неприметной, и это украшало ее. А Глория вела себя обычно шумно, громко смеялась, и если вблизи были мальчики, старалась обратить на себя их внимание. Прошло время. Мы выросли. Глория очень рано вышла замуж, но вскоре развелась. Она стала несчастной и одинокой. А Дора вышла замуж за проповедника. Еще в подростковом возрасте она избрала верный путь в своей жизни и теперь пожинает добрые плоды. Я вновь и вновь убеждаюсь в том, что без Бога люди глубоко несчастны, какими бы богатыми и красивыми они ни были. Только с Господом возможно настоящее счастье. Действительно, тот, кто боится Бога, достоин хвалы.
1: «Ты думаешь, с Маргаритой будет то же, что и с Глорией?» – спросила Линда, когда мама замолчала.
0: «Надеюсь, что нет. Родители направляют Маргариту на верный путь. Думаю, она скоро поймет, как неразумно ведет себя. Вы должны знать, что привычки, которые вы приобретаете в этом возрасте, сильно повлияют.

влияют на вашу будущую жизнь. Линда задумалась, неужели и для нее пришло время выбирать, каким путем пойти? Оказывается, сегодняшние привычки и привязанности могут сделать ее такой, какой она хотела бы стать. Сердце Линды забилось чаще, когда она подумала о том, что ей хотелось бы быть такой, как ее мама, доброй, любящей, богобоязненной, способной сделать все, чтобы в доме было уютно и радостно. Конечно, это не так просто. Всему этому надо научиться, надо пройти серьезную школу. Но ради такого прекрасного будущего стоит постараться.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Всех вас словами Иисуса Христа, мир вам. Мы откроем Слово Божие и будем читать из книги Даниила. Читаем мы из первой главы, 8 стих, а после будем еще читать больше из этой же самой книги. Первая глава Даниила и 8 стих говорит нам так. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Меня на сердце лежит кое-что сказать, дорогие, из этой книги, как о Данииле, его друзьях, и также и о нас. Когда мы читаем это место, мы видим, что оно очень и очень так реально и точно относится к нам, как тогда к ним. Даниил и его друзья были переселенцами. Конечно, разница между ними и нами, мы тоже переселенцы. Разница в том, что они были переселены не добровольно, а мы добровольно. Мы переселены на Запад, они были переселены в Вавилон. И вот мы здесь прочитали решение или решительность. И я буду говорить на тему решительность и ее последствия. Как Даниилу и его друзьям, так нам с вами, Америка, Канада или вообще Запад предлагает очень богатый стол. Этот стол есть очень и очень аттрактивный. Аттрактивный значит привлекательный, но в то же самое время и обольстительный. Сперва прельщает, а потом обольщает. Я не хочу говорить только о яствах. Есть много чего больше, чем это. Конечно, мы благодарны Господу за пищу, которую Он посылает нам обильно в этой стране. У нас в Канаде, в Америке житейский уровень весьма высок, если говорить только о пище. Слава Богу за это. Миллионы людей не имеют того, что имеем мы. Но Запад представляет много чего иного. Конечно, люди на Востоке имели одно мировоззрение или понятие о Западе, сегодня более открыто. И многие там люди, вообще, я говорю, восточных народов, особенно славянские, думают, что все, что с Запада, то хорошее. Но не так и очень ошибаются. Здесь жизнь прелестная. Как я сказал, Даниил и его друзья, которых имена мы знаем здесь, они были пленниками. Вы знаете, пленникам жизнь не сладкая. Но они увидели в этом и опасность. Я знаю многих братьев, мне на Западе, тем братьям на Востоке, особенно те братья, которые были остроумные, которые были способные, то не раз предлагалось им работать сыщиками или чем-либо, или сексотами, или доносчиками. И отказ от этого стоил иногда тюрьмы, иногда жизни. И вот Даниил увидел в этом опасность. Все сказать, или вся структура Вавилона и все, что там есть, очень аттрактивное для глаз. Очень привлекательное, как говорю, нам на Западе, особенно молодому поколению. Но в том же, говорю, и опасное. И вот здесь пришли два испытания, и мы их рассмотрим по очереди. Первое испытание – это было телесное. Читаем мы в первой главе с 11 стиха по 19. «Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу, Азарии, сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам пищу, овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсал брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, то есть царю. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. Испытание телесное. Мы видим, дорогие, всякое решение, которое делается в правильном отношении и направлении относительно к Богу, всегда Бог награждает, как вот предо мною и брат читал. Бог не останется в долгу, слава Ему. Бог не останется в долгу. Мы видим из этого текста по отношению к вкусу, гешмак, вкус, или мы говорим по-английски taste, наш желудок не всегда в согласии с нашим языком. Не все сладкое для языка есть сладкое для желудка. Или наоборот. Или наоборот. Не все полезное для желудка то, что кажется хорошим для языка. И вот здесь был выбор, было испытание. Наши очи и душа не всегда в согласии. Не все, что нравится нашим очам, что приятно очам, приятно и полезно для души. Мы это видим из Писания, много примеров. Например, взять Лота. Он пошел в страну по взгляду своих очей. Когда посмотрел, понравилась там паша, понравилась та земля содомская, и он пошел. И мы видим последствия. Он пошел за взглядом очей своих. Наши очи ищут наслаждение в видимом, во временном, Душа же наслаждается невидимым, вечным, как и написано в 1 Коринфян 2, 9, 10. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Можно много чего сказать об этом решении. Эти люди не только сделали решение, молодые люди, но это решение было решительное решение. Решение – это decision или decision. Решительность – это determination. Люди постановили, решили за всякую цену не осквернять себя, хранить себя чистым. И чистые сосуды, только чистые, Бог употребляет. Хвала Ему! Так говорит нам Павел в послании Тимофею. Не обязательно золотые, серебряные и какие, драгоценные в этом отношении. Но чистые сосуды, Богу нужны чистые сосуды. Даниил и его друзья видели, что можно оскверниться этим. Потому что в те времена эти языческие народы, в том числе цари, поклонялись идолам, были идолопоклонниками и часто совершали пожертвования или жертвы и вкушения пищи и так далее во имя и ради этих всяких идолов. Но стол аттрактивный, очень привлекательный. Братья, сестры, я уже вам говорил, и вы знаете, постоянно бываю среди нашего братства. Среди братства иммигрантов и молодежи очень много. Очень много. И за так короткий час, 2, 3, 4 некоторые годы, уже 5-й, какое большое изменение в народе. Когда народ приехал в Америку, я помню, когда первые приехали эмигранты, это были представители церкви гонимой, о которой гула или гремела западная пресса. Церковь в России или в Советском Союзе гонимая за веру, за Христа. Я помню, когда к нам приехал брат Афанасий Иванович, кажется, из Винницы. У него две сестры в Канаде. Не нужно было ему говорить, но только посмотреть на него. Он 18 лет в то время сидел уже в тюрьме. Не нужно было говорить. Его лицо отражало то, что когда иногда какое-то растение выросло в тени, не видело света. Такое его лицо было. Конечно, когда КГБисты разрешили ему выехать в те времена из России, они никогда не думали, что он вернется назад. Он пожелал страдать с народом Божьим и пострадал, и так жизнь его окончилась. Эти братья наши, Даниил, Анания, Азария, Мисаил, решили за всякую цену, решительно и окончательно. Да и аминь. Тут повеление царское, из царского стола. Но мы участвовать и вкушать этих яств не будем. Вы знаете, что могло, какие могло понести это последствия? Но эти люди были решительны на все. Что будет? Решительны, решились. Мы говорим once and for all, раз и навсегда. Все же, слава Господу, Бог вышел навстречу им. Они имели мудрость сказать: сделай натуральное человеческое испытание над нами. Сделай. Я помню, когда мы были моложе, я немного студировал натуропатию. Знаете, есть три образа лечения. Медицинское лечение, гомеопатическое, которое в Германии очень развито, у нас в Америке оно очень в пригнетении. Медицинское право не дает им выдвинуться. И также есть натуропатическое, которое единство излечивает рак, например. Я исследовал это, изучал. И разница в них заключается в том, что медицинская или медицинская наука, она бьет по последствиях, по эффекту. Натуропатическое лечение бьет по причине. Ищет причины и бьет по причине. Когда мне было 23-24 года, я имел сильные колики в сердце. Может, я вам это упоминал. Молодой человек, и каждый день по несколько раз, как иголкой, в сердце. Иногда только зевнешь, и вот падешь. И однажды на работе возле меня был польский человек, поляк. Когда это увидел, говорит, человече, долго не пережиешь, долго не проживешь. Но я уже почти до 70 и дожил. И вы знаете, я очень рад и доволен, что я не обратился к докторам. Я не против них. Но я думаю, я же молодой человек. Что со мной делается? Ну ладно, у стариков так, но мне 23-24 года, и имею такие колики в сердце. И я начал искать причины. Наблюдать за собой, что я кушаю, что я делаю. Каждый день. И вы знаете, я и нашел. И это было кофе. Это было кофе. Я его оставил, и колики меня оставили. Я думаю, wait a moment, подожди момент. Через 6 месяцев я сделал снова испытание. Давай снова попробую. Снова вернулись колики. Значит так. И я ему сказал, auf Wiedersehen. Bis heute. Finish. Я его не касаюсь. И я свободен от этого. Yep. Мы были в Канаде, были времена очень и очень бедные. Были времена. В Канаде. Теперь у нас все есть. Но были времена. Ну, у нас 7 детей. Но я все-таки знал и старался, что каждую неделю, чтобы мои дети имели, по крайней мере, бушель это круглая корзина, вмещает приблизительно пуд. Самых лучших delicious яблок, чтобы они имели фрукты и овощи, другого нет. И я помню, как сегодня у нас был один человек из Польши, брат, проповедник, и спрашивает меня, так посмотрел на детей, они были краснощекие, и говорит, а чем вы кормите ваших детей? А я говорю, они кушают райскую пищу. А он говорит, а что это такое? А я говорю, а что, ты не понимаешь? Ну, не понимаешь? Ну, я говорю, когда Господь создал людей, так Он же их не поселил возле бойни или мясокомбината, но в саду. О-о, ну, понимаю. Понимаю. И, конечно, по всей вероятности, эти люди знали кое-что. Но знали или не знали, главное, не прельщаться. Братья и сестры, я перейду к духовному испытанию. Это телесное испытание. Много чего можно устранить, употребляя рассудительность, разум, который Бог нам дал. И Бог нам дал разум, и не забирает, и рассудительность дал, чтобы мы его употребляли. На его, конечно, славу и для нашего блага. Слава Ему. Много чего, когда мы делаем не мудро, не рассудительно, безрассудно, и причиняем сами себе беду. И вот эти люди, говорю, решили, сделали решительность. Мы не касаемся этого. Слава Богу, через представителей царя и правительства человек этот, представитель, вышел навстречу. Хорошо, я соглашусь с вами. Сделаем испытание на 10 дней. И мы видим, написано, за 10 дней их лица были красивее, и когда пришло испытание, они стали, или же показали себя, или выявилось разумнее, мудрее всех остальных. И тогда начальствующий над ими сделал или давал им то, что они хотели, то, что Бог послал. Я сказал уже, имею в этом некоторый опыт, что помог даже натурально людям, стоит десятки-десятки тысяч долларов. Я не знаю, говорил ли я вам, может да, но не все, все не слышали. Был я в Сан-Франциско, проповедовал там, где брат Александр Ефремович Шевченко, он здесь был, он уже покойный, пастором. Я проповедовал там 6 недель или 8. И вот уже сегодня уезжаю, меня автомобиль подъезжает, забирает на аэропорт. Идет один молодой брат, ему 25-26 лет было в то время. Идет он, идет буквой Г. Знаете букву Г? Такой буквой он идет, согнут. Я говорю ему: величко, что с тобою? На операцию иду. А что такое? Да меня камни. Камни вырезать. А я говорю: ты не иди на операцию. А что делать? Я говорю: сделай то и то. Пойди к моему брату, он здесь живет. Позыть у него джюс-экстрактор. И говорю: сделай сок, возьми сельдерея, моркви и красного буряка. Сделай. Выжми это и пей это. И сок из красного буряка растворит камни. За этот рецепт ничего с вас не беру. Хорошо? Запишите. За этот рецепт я ничего не беру. Сок из красного буряка растворит камни. Да? Да. Он пошел к моему брату, увидел этот джюс-экстрактор, соковыжималку, и поехал, купил себе. Вы знаете, дорогие, я его видел через год, и вот несколько месяцев назад я видел этого человека, 25 лет я его не видел. Конечно, когда мы встретились, я его не узнал. Но он ко мне подошел и говорит: так на операции я и не был. А я говорю: ах, кто ты? Я величко. Смеется. 25 лет назад на операции не был. А что ты делал? Делал то, что ты сказал. Слава Богу, брат. Это один пример. Но есть много других примеров. Много, можно даже удалить рак. Очень легко. Но я здесь не есть доктор, я говорю Слово Божие. Есть, дорогие, сила в том, что Бог нам дал кушать. И есть отрава в том, что люди приготовляют. Не забудьте. То, что Бог дал, в том есть сила и в том есть здоровье. Слава Господу. Слава Ему. Вы знаете, я был в Бразилии, Парагвае, Уругвае. Є бідні, там два слоя людей. Бідні і багаті. Іноді багаті люди мають більший негосіос, або гешефти. Приглашали мене на обід. І ставлять все на стол. Всякі напитки, крім, звісно, алкогольних. Все теж є у них. Все є. У бідних немає, але у них все є. І коли все поставили, пей, що хочеш. А я говорю: я хочу Аква Ервіда. По-немецки «Gekochtes Wasser», по-русски «кипяток». Почему? Если я буду пить, что попало, я не буду. В каждой стране вода иная. Много чего пища иная. Я бы не проповедовал. Я вам говорю истину. Но, дорогие, когда мы следим за тем, что нам пользу, что во вред, и держимся, что полезно, Господь награждает нас и мерой здоровья. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Я, конечно, я удали от дома. Я помню, были времена, я еще не был евангелистом, но был руководителем уличного собрания. Мы на улице проповедовали. И вы знаете, на улице, когда проповедь скажешь, то сразу горло сорвешь. Но при жаре теперь потерпел немного льду, я тоже спортил. Но я знаю на это тоже способ. Тоже. Мне одна сестра научила. Вы знаете, проповедь скажу, конец. Не могу дальше. Меня не раз спрашивают: брат, ну как горло твое выдерживает? Теперь я говорю: я с ледом взял и повредил немножко. Ну это временно, оно пройдет. Я не дома. Я говорю, она мне взяла, научила одну вещь. Возьми две столовых ложки гидрогенного пероксида или перекись водорода, полстакана горячей воды и на ночь пополощи. А потом чистой горячей водой выпил, все, только не глотай. Знаете, перекись водорода. Кто не знает, как называется по-немецки, я не знаю. Скажите, H2O2. Формула. H2O – это вода. H2O2 – это перекись водорода.
2: по-английски hydrogen peroxide. Я не знаю, как назвать по-немецки. И вот вам дадут 2 столовых ложки, говорю его, на полстакана горячей воды прополоскать на ночь, потом выполоскать, вычистить, и дезинфекция, и на второй, третий день будет все хорошо. Я тоже за этот рецепт ничего не беру с вас, хорошо? Пусть Бог вас благословит. И вот, дорогие, возвращаемся назад. Испытание телесное. И оно оплатилось этим людям. Оплатилось. Они делали, чтобы не оскверниться в то время. Но сегодня этот царский стол Запада предлагает нам гораздо больше обольщения и прельщения, чем тогда. Не забудьте это. Дорогие, я своими ушами слышал уже. Я своими ушами слышал. Наше молодое поколение недавно туда выехало. Когда им говорят о святой, чистой жизни, они говорят, хватит, довольно, что вы нас там мучили. Вы там нас держали в тисках. Здесь мы на свободе. Окей, на свободе. Но не забудьте, куда эта свобода вас зовет. Стойте в свободе, которую Христос вам дал. Где Дух Святой, там истинна свобода. Слава Богу. Но эта свобода телесная, расширить дорогу, чтобы шире идти, куда она нас заведет. Наши отцы, дедушки, ваши вернее, которые были верны Господу, узники, сколько были на ссылках, у тюрьмах, но когда они шли со Христом, и присутствие Христа было с ними, все перешли и остались, слава Богу, верные. Иосиф был продан братьями. Юноша, который был с Богом. И по зависти, потому что Бог ему давал откровение, его продали в Египет. И написано, и в Египте Бог был с ним. Почему? Потому что он решил за всякую цену держаться Господа и жить чисто и свято. Когда его бросили в тюрьму, и знаете, невинно был в тюрьме, мы это хорошо знаем, но и в тюрьме Бог был с ним. Хвала Господу. Дорогие дети Божьи, мы богаты, но там нет ни силы, нет ни присутствия, нет ни помазания, нет ничего. И такие собрания нельзя назвать собраниями детей Божьих, но сходкой. Сошлись, там попели или что было, ритуал какой-то, и разошлись. Какая разница от номинальных христиан? Мы должны отличаться чем? Тем, что Господь с нами. Или должен быть с нами. Слава Ему. И это только на том условии, когда мы с ним. И эти друзья наши, братья наши, о которых я читал, они решили за всякую цену не оскверняться. Не оскверняться. Конечно, у вас положение чуть лучше, чем у нас, в Канаде, в Америке. Молодежь любит разнузданность. Мне их жалко. Жить, вести разнузданную жизнь. Мы на свободе. И вот видим, куда ведет эта свобода. Я хочу перейти к второму пункту о испытании духовном. И оно пришло. Читаем из второй главы первых 6 стихов. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны царю. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей, чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидения его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон. Он был уверен, что этот сон что-то имеет в себе, какое-то значение. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь вовеки живи. Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям, слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. И так скажите мне сон и значение его. Читаем 13 стих по 18 с этой же главы. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарища его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, которых который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим. Друзья, наша жизнь в опасности. Чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. В испытании телесном нужно было вмешательство человеческое и природное. Здесь же в этом дело совсем иное. Тут уже было вмешательство небесное, божественное. Нужно было молиться так, чтобы небо услышало и дало ответ. Стихи 19 по 23. Читаю. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молились, или молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Аллилуйя! Братья, сестры, это была молитва тех мужей, которые жили в общении с Богом. Здесь дело не случайное, абсолютно нет. Стих 27, 28. Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. И он излагает будущность мировых государств. Дорогие, вы знаете эту книгу? Каждый из нас, верующих, мы любим какие-то характеры в Библии. Я, например, очень люблю Даниила. Очень люблю. Я его не видел, не знаю лично, но я его люблю. Вы знаете, он старался вникать в глубины Божьи, в высоты Божьи. И Бог не был против этого. Слава Господу! Он хотел знать Божье. Вы возьмите сегодня, сколько волшебств есть в странах. Я помню, потому что знаю, например, город Торонто, я хорошо знаю. Взять 30-40 лет назад, я того не видел, что сегодня почти на каждом блоке или квартале вы найдете магазины оккультизма, волшебства. Люди хотят что-то знать. Они знают, что есть сверхъестественная сила, но какая? И обращаются к тому, к чему легче. Конечно, есть сверхъестественная сила дьявольская, но есть Божья сила, которая выше дьявольской. Даниил хотел это знать. И когда их жизнь, уже мы читали, как бы сказать, попала в опасность, мы можем погибнуть с этими мудрецами, с халдеями, обаятелями, с этими волшебниками, которые с Богом ничего не имеют. Только дьявол имеет с ними, и они с дьяволом, и они погибнут. Царское приказание очень сильное. Но Даниил созвал их, начали молиться, я думаю, с постом. И молиться не только употреблять Айнбанштрассе, в улицу одностороннего движения, но бы так молиться, чтобы молитва была улицей двустороннего движения, и получить ответ – и получили ответ. Хвала Господу. Их жизнь была сохранена, сбережена. Конечно, мы видим, за это Даниил был возвышен, но он этого не искал. Как и Иосиф был возвышен, хотя они этого не искали. Но у том была рука Божья. Вы знаете, такие языческие цари, были то Навуходоносор, были то Дарий или Кир, царь персидский, если бы не те мужи, которые знали Бога, держались Бога в испытаниях, эти люди, эти цари, они не могли бы узнать о живом Боге. Но вы знаете, когда мужи Божьи были верны и были испытаны, и люди видели, цари видели, что Бог вмешался в это, они признались и преклонились. Даже царь преклонился этому пленнику. Да, действительно, один Бог мог это открыть. Слава Ему! Слава Ему! Дорогие, во времена тяжкие, и они наступят. Были времена тяжкие, но те времена, которые вы пережили, мы пережили, в сравнении с тем, что идет, это мелочь. Будут тяжелые времена еще, тяжелые, великие испытания. Как нужно общение с Богом. Дорогие, ритуал, название не поможет. Нужно жить в общении с Богом, тесно ходить с Ним, чтобы Бог был нашим советником. Слава Ему! Ну ладно, тут много можно сказать. Читайте Даниилу, я уверен, вы читали, я эту книгу много раз читал. Даниил сказал Навуходоносору, он видел истукан. Большой истукан. Знаете, по-украински называется болван. Это правильное слово. И голова лишь золото, руки, плечи, серебро, медь, железо и так далее. И он сказал, ты, это золотая голова. И так рассказал ему все. Часто бывает, когда мы что-то такое говорим, люди говорят, это политика, это не наше дело. Но я вам скажу, никакой политикант, никакой телевизионный репортер или газетный не опишет политического состояния мира так, как описал Даниил. Еще не было, правда, нет? И написал тысячи лет наперед. Я хочу только указать то, что мир будет раздвоен до конца. Почему? До самого конца мир будет раздвоен надвое. Я хочу подтвердить это Словом Божьим перед тем, как хочу кое-что еще сказать. Стих 34 и 35 этой же главы. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил в истукан, и железные, и глиняные ноги его, и разбил их». Слушайте, истукан стоял на двух ногах, значит разделен, на двух ногах. И камень, который оторвался от горы, ударил не в голову, не в грудь, но в ноги. В ноги. Разбил и раздробил все. Я говорю, стих 34 читал. Тогда, 35. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их следа, и следа не осталось от них, от этой политики, политического состояния или же общества. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. И камень был и есть Христос. Слава Ему! Аллилуйя! Слушайте, для вашей информации, в наши дни самая сильная на земле, так называемая Церковь Христова, папство, римско-католическое папство. Вы знаете, какая их окончательная цель? Всемирное господство. Они от этого не отказываются. Хотите, спросите их. Какая ваша главная цель? Папство, всемирное господство. Магометанство? Какая ваша цель окончательная? Всемирное господство. Масонство Антихриста? Всемирное господство. Прочитаю
3: для нашей информации, Исаии 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дал нам, сын дал нам, и владычество на раменах его». Аллилуйя! Царство мира станут царством Христа Иисуса. В одни тех царств, говорит нам Даниил, Бог Небесный воздвигнет свое царство, которое вовек не разрушится. Оно разрушит, сокрушит все царства, а само будет стоять вечно. Слава Богу! Всемирное господство, владычество, католицизм к этому стремится, коммунизм, масонство, я перечислял и много других, в том числе и антихрист. Всемирное владычество, господство. Мы прочитали, младенец родился нам, сын дал нам. Владычество на раменах его. Он будет владычествовать, и царство его не будет конца. Аллилуйя! Yes. Я, братья, рад, доволен, что вы, и я с вами, мы принадлежим к тому царству. Аллилуйя! Мы принадлежим к тому царству, которое вовек не разрушится. А кто не принадлежит еще? Сегодня день благодати. Пока еще камень не ударил в ноги, но он ударит. Мир как ни старается объединиться, соединиться, но этого не будет. Даниил нам говорит, и я верю Слову Божию. Стоит истукан на двух ногах, разделен до конца, и камень ударит в эти ноги. И разрушит, разобьет все в пух и прах, а сам наполнит всю землю. Камень есть Христос. Аллилуйя! Слава Ему! Царство Христово, единственное непобедимое царство, признание царем Бога Всевышнего, Его поклонение, стих 46, прочитаю стих 44 в начале. «И в одни тех царств, я цитировал, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Читаю 46 и 47 стих. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу». Вы можете уявить? Вы знаете, кто такой Навуходоносор? Это человек, читайте эту книгу, который имел титул «Царь царей». Нет. Один человек, который имел этот титул «Царь царей». Только Христос имеет этот титул, но у Библии он имеет титул «Царь царей». Даниил – пленник. И вот смотрите, тогда царь Навуходоносор падает на лицо свое и поклоняется пленнику. Вот что Бог может делать. Слава Ему! Аллилуйя! Поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Аллилуйя! Слава Богу, братья! Что делать? Критические времена приближаются. Люди меня спрашивают, я не имею времени сказать, если бы было, сказал бы о храме Иерусалимский кое-что. Это очень важная тема. Тоже. Пророческого значения. Вы знаете, трудные времена. Меня спрашивают люди, а когда вот то будет? Дорогие, не забудьте, что события, которые в прошлом требовали сотни или тысячи лет, сегодня они случаются днями, за одну неделю, очень быстро. Помните, я уже вам говорил, у Бога было три периода даны. Период патриархальный 2000 лет, период закона 2000 лет и период благодати 2000 лет. Приходит к концу. После седьмой день Бог почил, и земля будет почивать 1000 лет. Аллилуйя! Христос будет царем. О, слава Ему! Что бы то ни было, что нас спасет? Что спасет? Общение с Богом. Если нужно что куда, Он поведет, или скажет, или заберет. Это в Его руках, в Его воле. Лишь бы быть с Ним. Слава Ему! Слава Ему! Оплачивается, дорогие! Оплачивается! Нет? Быть Ему верными до конца. Может быть, Или на этот раз, или вообще я последний раз проповедую вас. Я не знаю, Бог знает. Но, дорогие, мое желание было быть вам благословением. И Слово Божье благословляет всех нас. Хвала Господу. Держитесь Господа. И удаляйтесь от того, что аттрактивное или привлекательное, но отвлекает от Бога. Отвлекает от Бога. Удаляйтесь от этого. Вы знаете, у нас было семеро детей у моих родителей. Из них была одна девочка, она умерла, ей было месяц или два, не знаю, что такое. Шесть нас мальчиков, потом один умер, пять осталось. Я был второй. И на мою долю выпало быть девушкой, замещать все хозяйство дело. Знаете? На мою долю. Мне это было, знаете, и не по вкусу, но так было. Тот старший, ему позволяли все. Те меньшие. И вы знаете, я сказать, вместо мамы вырастил или выглядел двух братиков моих. Один не так давно переехал теперь в Америке, а не верующий, а один еще там, в Харькове. И я помню, мама целый день в совхозе работает.

но нужна мама. Нет? И дитя снова начинает плакать. Мама нужна. Да, дорогие, наша мама Христос. Общение с Ним. Всякое трудное время, какое было, переживали мужи. Вот мы здесь прочитали. И когда в доброе время служили, пришло испытание, служили Господу, и Бог их оправдал. Бог их есть наш Бог. Не раз стоя на коленях, я так говорю: Господи, Ты есть Бог Авраама, Исаака, Израиля. Ты Бог Еноха, Авеля, Бог Ноя, Бог святых апостолов, пророков. Я не равня им, но я стою перед тем самым Богом, перед которым они стояли. Аллилуйя. Ты слышал их, услышь меня. Да прославлено и благословенно будет имя Его и ныне, и в день вечный.

Остановись, постой, спешить не надо. Ты посмотри на пройденный маршрут. Порой путь, каким идем, так сладок. Но вот куда тропинки те ведут? Задай вопрос сегодня сам себе. Доволен ли своим ты положением? Или, может, что-то нужно изменить, чтобы быть сосудом нужным в применении? Остановись.

0: Остановись, постой, не торопись, а расспроси о пути древнем, как бороться, ведь мы порою говорим сильны, но вдруг тревога, сердце содрогнется. Ты расскажи Иисусу, что не так, где грех еще коварно побеждает, не стыдно каяться в своих грехах, но хуже, если мы их прикрываем. Не стыдно, слышишь, плакать от того, что Бог простил и чувствуешь свободно. Ведь в этот миг душе так хорошо, ты можешь оценить любовь Господню.
1: Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Притчи 19, 18, 19.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В июне 1836 года умер король Вильям IV, и трон унаследовала молодая королева Виктория. Элизабет возносила молитвы за новую королеву и надеялась, что она заинтересуется социальными реформами. Это было новое правление с новыми идеями, но они не совпадали с надеждами Элизабет. «До сих пор они приходят сюда, уверенные, что ты им поможешь», — сказал Джозеф после того, как группа нищих женщин приходила повидать Элизабет. «Я уверена, что эти люди действительно нуждаются в нашей помощи», — сказала Элизабет. «У них дома действительно бывали иногда нищие, которые не были настоящими бедняками, но слыхали, что хозяева славились своим великодушием. Элизабет не могла себе позволить быть расточительной в такое время. Но эти женщины, похоже, очень нуждались в еде и одежде. Ее собственные дети, хотя все они были уже взрослыми и в большинстве женаты и замужем, всегда охотно помогали ей в ее постоянном стремлении к благотворительности. Новое поколение влиятельных людей говорили всерьез, что она не может больше ожидать поддержки от обладающих властью людей в Великобритании. Но за границей ее имя все еще пользовалось известностью. Элизабет боялась, что преобразования, которым она посвятила долгие годы, могут быть утерянными, как и многие сменявшие друг друга идеи. Однако в январе 1838 года ей посчастливилось отправиться в специально организованную по религиозным вопросам поездку во Францию. Она поехала вместе с Джозефом Джозия Фостером, старшим членом общества друзей, и Лидией Ирвинг, молодым членом общества. После краткого пребывания в прибрежном городе Булонь они продолжили путешествие в Париж. Здесь Элизабет и ее спутникам оказали великолепный прием. Предлагалось, что она захочет посетить тюрьмы, больницы, школы, и были сделаны приготовления, чтобы она могла это осуществить. В женской тюрьме Сен-Лазар была собрана 1000 заключенных, чтобы послушать ее. Ее беседы переводили женщинам на французский. Повсюду вокруг нее собирались толпы людей, и ее выступления вызывали очень дружеские отзывы. Даже король Франции Луис Филипп и королева заинтересовались знакомством с ней. Она могла раздавать экземпляры своих книг о тюрьмах, а также книги своей дочери Луизы об образовании. Поездка во Францию была замечательной. И когда Элизабет вернулась домой, она не упустила возможности рассказать о ней собравшимся в обществе друзей. В течение следующих нескольких лет Элизабет расширила круг своих визитов и бесед. В феврале 1840 года она была представлена королеве Виктории и поделилась с ней радостью, которую ей доставила поддержка многих ее благотворительных мероприятий. В том же месяце Элизабет отправилась в поездку по Бельгии, Голландии и Германии. На этот раз она поехала со своим состоятельным братом Самуэлем Гарни, который убедился, какое огромное удовольствие доставляет ей ее деятельность. Куда бы она ни шла, ее слушали с огромным уважением. Как всегда, у нее было разрешение правительства на посещение тюрем. У нее была возможность представить свои соображения наиболее влиятельным людям, включая принцев, принцесс, королев и королей. За 6 лет до этого она брала с собой немецкого пастора Флендера, чтобы посетить Ньюгейтскую тюрьму. Она рассказывала ей о своих идеях по усовершенствованию обучения сиделок. Теперь они вновь встретились в Германии, в старом городе на реке Рейн. «Когда я встретился с вами в Англии, вы меня вдохновили своей работой», — сказал пастор Флетнер. «Теперь вы должны прийти и посмотреть, что происходит в моих учебных заведениях». Элизабет была счастлива посетить институт Крайзверта. Она увидела женщин, которые готовились стать учителями и сиделками, и находилась под огромным впечатлением от всего увиденного. Невозможно пытаться усовершенствовать все в этом мире.
и много моего времени я посвятила улучшению бытовых условий заключенных. Обучение сиделок, подобное этому, должно существовать везде, в том числе и в Великобритании. Я приложу все усилия, чтобы это было сделано». Элизабет вернулась в Великобританию в мае, и вскоре у нее были готовы планы школ по обучению сиделок. Вначале они должны были поработать в больнице, чтобы убедиться, подойдут ли для работы сиделками, а затем продолжать обучение в Гайском госпитале. Молодые практикантки-сиделки жили в специальном доме в Лондоне, и предполагалось, что часть своего времени они должны посвящать оказанию медицинской помощи беднякам. 15 лет спустя сиделки, обучающиеся по проекту Элизабет Фрай, оказывали помощь вместе с Флоренс Найтингейл раненым в Крымской войне солдатам. В 1833 году был принят закон, запрещающий рабство в Британской империи. Это очень обрадовало Элизабет, которая на протяжении многих лет поддерживала своего родственника Флавелла и друга Вильяма в их длительной борьбе против рабства. Таким образом, торговля рабами и отправка их на сахарные плантации больше не являлись законными в странах, находящихся под управлением Великобритании. Но все еще были европейские страны, где это было разрешено. Когда спустя месяц после ее поездки по Европе в 1840 году в Лондоне проводился Всемирный съезд против рабства, Элизабет присутствовала на нем. В этом же году брат Элизабет Джозеф вернулся из Америки. В его поездку входило и пребывание в Вест-Индии, что очень сильно повлияло на его отношение к рабству. Когда он отправился в Европу в июле 1841 года, то пригласил сестру поехать с ним. Она согласилась, и вскоре они были гостями короля и королевы Дании. Элизабет обсуждала с королем религиозное образование, а Джозеф использовал возможность, чтобы объяснить, почему он считает, что рабство необходимо запретить. Ее ободряло то, что она обрела такую большую поддержку людей Европы, тогда как в Великобритании некоторые ее идеи теряли свою притягательность. Чтобы послушать ее выступление или даже просто ее увидеть, собирались толпы людей, часто принося в подарок цветы и фрукты. Такая напряженная деятельность и путешествия истощили ее силы. И когда в октябре она вернулась в Англию, то выглядела слабой и больной. В продолжении нескольких месяцев она вынуждена была отдыхать, бывая у своих детей. В середине января 1842 года она получила приглашение от своей подруги леди Перри, жены лорда-мэра Лондона, посетить особый званый обед в доме лорда-мэра в Сити. Его давали в честь мужа королевы Виктории, принца Альберта, который прибыл, чтобы заложить первый камень в здание лондонской биржи. «Не волнуйся», — сказала Элизабет, когда муж заметил ей, что она недостаточно окрепла, чтобы присутствовать на подобном мероприятии. «Я чувствую себя гораздо лучше и не хочу упустить возможность напомнить принцу кое о чем. Что необходимо изменить в наших тюрьмах? Если бы муж знал, что должно произойти, он не позволил бы ей пойти». Холодным январским днем она выехала из Антон-Лейна в карете вместе с Самуэлем Гарни, а также служанкой. Когда они подъехали к улице недалеко от дома лорда-мэра, там были толпы людей, и дороги забиты каретами. В замешательстве кучер кареты Элизабет неправильно повернул. Самуэль Гарни обеспокоенно выглянул в окно кареты и, поняв, что они едут в неверном направлении и уже опаздывают, приказал кучеру остановиться. «Мы должны немедленно добраться до дома лорда-мэра», — сказал он. «Извините», — ответил кучер, — «дороги перекрыты, и я не могу проехать». Самуэль взглянул на Элизабет, на ее шелковое коричневое платье, потом на погоду и дороги.
Он вышел из кареты и попросил прохожих помочь им. Елизабет пришлось выйти из кареты на улицу. «Боюсь, что нам ничего другого не остается, как пешком пробираться сквозь толпу к дому лорда мэра», — сказал Самуэль. Двое прохожих и Самуэль прилагали все усилия, но толпа толкала и прижимала их до тех пор, пока Елизабет не пожаловалась, что ей плохо. Увидев двух полисменов, Самуэль объяснил им ситуацию, в которую они и Елизабет попали. Даже с помощью полисменов они смогли с большим трудом пробраться сквозь толпу. К тому времени, как бедная Елизабет добралась до порога дома лорда мэра, ее платье было в грязи, и она просто изнемогла. Тем не менее, в спокойной, роскошной обстановке дома лорда мэра Елизабет скоро оправилась от тяжелого испытания. А интерьер дома производил глубокое впечатление. Повсюду были красивые цветы, а большая в венецком стиле комната с мраморными каминами и позолоченным потолком была просто великолепна. Мебель, обтянутая красным золотом атласом, и громадный красный ковер подчеркивали значительность события. Слуги сновали между гостями, одетыми в самую красивую одежду. Имена гостей докладывали громко, по мере того, как они прибывали. «Миссис Фрай!» — провозгласил церемонный мастер. Шум беседы смолк. Потом появился оруженосец Лондона. За ним следовал несущий жезл, а за ними, в свою очередь, шел лорд-мэр под руку с миссис Фрай. Он был одет в мантию со всеми драгоценностями, в то время как миссис Фрай, выглядевшая маленькая рядом с ним, была в своем простом шелковом коричневом платье. Их встретила жена мэра. Наконец Елизабет смогла отдохнуть на диване. Званый обед был грандиозным событием, и Елизабет сидела между сэром Робертом Пилом и принцем Альбертом. Незадолго до этого Елизабет наслаждалась приятной беседой с принцем. «Существует настоятельная необходимость в религиозном образовании», — говорила она ему. «И я уверена, что даже королевские дети нуждаются в этом». «Конечно», — согласился принц. «Нам всем, в том числе и королевским детям, нужна религия. Когда у них прорезаются первые зубы, у них появляются те же проблемы, что и у всех остальных детей. Но расскажите мне о вашей самой интересной поездке в Европу. Там у меня была возможность с королем Кристианом, принцами и правителями других государств обсудить все то положительное и отрицательное, что я наблюдала в европейских тюрьмах», — сказала она. «Я надеюсь, что после всей вашей огромной работы здесь наши тюрьмы выглядят лучше по сравнению с теми за границей», — предположил принц. «Мы сделали кое-что для улучшения, но в последнее время, мне кажется, мы пытаемся быть слишком суровыми». «Мне жаль, что вы так думаете», — сказал он. «Имеете ли вы в виду определенные предложения, о которых могли бы мне рассказать?» «Во-первых, одиночное заключение. Я всегда считала, что заставлять человека находиться в одиночестве неправильно», — продолжала Елизабет спокойно, но уверенная в своей правоте. «Нам следует пытаться исправить преступников, а мы сейчас думаем о более суровых наказаниях. Не могли бы вы рассказать Ее Величеству Королеве о моем беспокойстве по этому поводу?» Принц пообещал, хотя и знал, что власть менять законы находится в руках правительства. Потом он сменил тему беседы и перевел разговор на детей и внуков Елизабет. Затем настало время заключительных речей. Прозвучали фанфары, был исполнен гимн «Боже, храни королеву», и принц произнес речь. А затем выступил Роберт Пил, который сказал: «Не найдется ни одного общества на приемах в Европе, которое не почитало бы за честь присутствие Елизабет Фрай». Итак, Елизабет превозносили и относились к ней доброжелательно и с уважением.
было признано, что Елизавета выполняла трудную работу, хотя и казалась несколько старомодной дамой. А другие считали, что она хочет превратить тюрьмы в весьма приятные места для заключенных. В конце января крестили самого старшего сына королевы Виктории. Со временем ему предстояло стать королем Эдвардом VII. Король Пруссии, который познакомился с Елизабет во время ее поездки по Европе, был одним из гостей на крестинах. Он дал знать, что хотел бы снова повидаться с Елизабет. Таким образом, она получила приглашение встретиться с ним в доме лорда-мэра после церемонии. Король был рад встрече, и когда она сказала, что будет читать Библию заключенным в Ньюгейте через 2 дня, заметил, что хотел бы посетить тюрьму по этому случаю. «Я была бы рада, если бы вы после этого приехали к нам на обед в Вантоп», — сказала Елизабет. «Я с удовольствием приму ваше приглашение», — ответил король. Когда стала известна новость о визите, возникли пересуды. Дом Джозефа и Елизабет считали слишком заурядным для приема короля. О чем она думала, делая подобное приглашение? В то время как поместье брата, Хэм-хаус, находится рядом. Подобные замечания, даже от некоторых ее собственных детей, не заставили Елизабет переменить решение. Король хотел пойти в ее дом, и ей было вполне достаточно этого. Итак, начались приготовления, и было решено, что вся семья Елизабет должна присутствовать на встрече короля Пруссии. Во вторник утром король в сопровождении жены мэра и шерифов Лондона встретил Елизабет в Ньюгейте. Около 30 лет назад она впервые пришла сюда, удивляясь приему, оказанному ей толпой грязных, голодных женщин-заключенных. Сейчас 60 опрятно одетых заключенных собрались вокруг ее стола, чтобы спокойно слушать, как она читает им в присутствии короля, жены мэра, шерифов и многих леди из комитета. Это было замечательное мгновение, которое Елизабет никогда не сможет забыть. Она закончила чтение 12 главы Римлянам молитвой, как о заключенных, так и о королевской свите. Миссис Фрай покинула Ньюгейт в карете, сопровождаемая женой мэра и шерифами. За ними следовал король в окружении своей свиты. Разумеется, все в Антоне знали о визите короля. По всей округе было слышно звон колоколов и приветственные крики толпы. Многие дети бедняков, для которых эта милосердная женщина сделала очень много, также стояли возле церковной стены, присоединяя свои приветствия к общему хору. К счастью, карета Елизабет прибыла вовремя. Она успела войти, чтобы снять плащ, затем с мужем, всеми сыновьями и зятями пошла к входу, чтобы встретить подъехавшую карету короля. Елизабет провела высокопоставленного гостя в гостиную, красиво убранную цветами. Здесь она представила ему не только своих детей, но и 25 внуков. Обед был замечательный. Елизабет сидела рядом с королем и могла постоянно с ним беседовать. Все сложилось очень удачно, и король явно получил удовольствие от визита, так как пробыл дольше, чем предполагалось. К весне 1842 года Елизабет заболела и решила отдохнуть. С приходом лета ей не стало лучше, и она поехала с мужем в Кромер, чтобы побыть у моря. Несмотря на слабое здоровье, она внимательно следила за всеми новостями об усовершенствованиях в тюрьмах, а также на кораблях для перевозки ссыльных. Как всегда, она переживала, что так много необходимо сделать, но боялась, что слабое здоровье может помешать продолжить работу. Даже тогда, когда все думали, что она отдыхает в Кромере, Елизабет заботила то, что у местных рыбаков нет никакого общественного клуба, где они могли бы встречаться.
С помощью Джозефа она организовала сбор пожертвований, чтобы построить комнату отдыха, а также библиотеку для рыбаков. В апреле 1843 года она с дочерью Кэтрин отправилась в поездку по Франции. Ее брат Джозеф и его жена Элиза тоже поехали с ними. Элизабет посещала тюрьмы, побывала в Париже, где встречалась с королем и королевой Франции. Когда в конце мая она уезжала домой, то увозила подарки своих бесчисленных французских друзей. Ее предыдущие поездки уже приносили результаты. Благодаря ее беседам с королем Дании, в стране были усовершенствованы старые тюрьмы и построенные новые. Комитеты женщин во Франции посещали заключенных, и появились сообщения о том, что стали лучше обращаться с немецкими заключенными. В Великобритании теперь назначались экономки на все суда, доставляющие женщин-заключенных в Австралию. Примерно в конце июля того же года Элизабет переутомилась и заболела, и Джозеф повез ее к морю. Она чувствовала себя несчастной, и ей не хватало ее обычного интереса к людям, окружающим ее. Однажды она сказала, что устала от этого места и хотела бы навестить свой старый дом в Наридже. «Тебе требуется длительный отдых, прежде чем ты сможешь совершить такую долгую поездку», — сказал Джозеф. «Я просто несчастна здесь», — настаивала Элизабет. В конце концов Джозеф привез ее в соседний Танбридж, где дочери Ханна и Луиза могли ухаживать за ней. К октябрю ее привезли домой в Антоп. Но она была настолько больна, что о поездках не могло быть и речи. Весной следующего года она могла только сидеть в кресле на колесах, и ее перевозили из комнаты в комнату. Это сделало ее неугомонной и честолюбивой, и чем дальше, тем больше. «Я хотела бы поехать в Бат, чтобы повидаться со всеми», — сказала она Джозефу. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы совершить эту поездку». Бат — восхитительный город, и Элизабет так жаждала перемен, желая увидеть другой пейзаж и других людей, что Джозеф решил, будет лучше, если они поедут. Они собрались ехать почтовой каретой, которая могла быстрее всего и с наибольшими удобствами доставить их в Бат. В Бате Элизабет наслаждалась обществом сестры Ханны и ее мужа Фавела. Сын Элизабет Вильям и его маленькая дочь Эмма тоже приехали навестить их. Встреча с ними всеми оказалась сильным тонизирующим средством для Элизабет, которая в конце концов возвратилась в Антоп, чувствуя себя лучше. В течение года она была более энергичной и могла медленно гулять и выходить, чтобы прокатиться в карете с запряженной пони. И, наконец, весной 1845 года она нашла силы, чтобы отправиться в карете в Наридж и навестить старый дом в Элхам-Холле, который так сильно любила. Она даже смогла дважды побывать на собраниях квакеров, где поговорила со старыми друзьями. Миссис Фрай получила большое удовольствие от поездки в Наридж, и Джозеф надеялся, что счастье, которое она испытала, принесет ей улучшение. Но, к сожалению, этого не случилось. Все лето она отдыхала, но была слишком слаба, чтобы радоваться сиянию солнца и прекрасным морским пейзажам. Ее здоровье продолжало ухудшаться, и 13 октября того же года она умерла. Более 1000 человек собралось на кладбище общества друзей в Бранкинге, когда хоронили Элизабет Фрай. Они пришли отдать последнюю дань уважения женщине необыкновенного милосердия и доброты, которая посвятила свою жизнь заботе о тех, кто страдал. Своей решимостью и религиозным чувством долга она заставила правительство и королевскую власть в своей стране и за рубежом разделить с ней эту заботу.

Церковь, пробудись, святая, взывая к Богу день и ночь в скорбях. Возвысь ты голос к Богу за народы, погрязшие в разврате и грехах. О, пробудись, взывай, не умолкая, не спи, откликнись, не молчи. Не оставайтесь, во грехах здесь люди, земная жизнь не приведет вас в небеса. Лишь только в Господе Иисусе спасение ваше от греха. Что сделал ты сегодня, друг мой милый, чтобы небо преклонилось к тебе? Какой ты плод принес сегодня в Иисусе? С каким плодом предстанешь перед Ним? О, как же страшно в этом мире зла здесь остаться без единого плода, предстать пред Господа Святого, в руках не принести ни одного плода.

тоска немая на душе моей. Смерть уносит близких, молодых друзей. Ах, зачем уходят молодые друзья? Пусть остались бы они, а ушел

А ушел бы я. Я не понимаю, мучаю себя. Почему они ушли, а остался я? Ах, зачем уходят молодые друзья?

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие

наказывай сына своего, доколь есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

Теперь я читаю Псалом 118, самый длинный псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями, и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которых я возлюбил.
руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое. Истаивают очи мои о слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои — истина. Несправедливо преследует меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня,
ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ногу мою, ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю, ибо ты — покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть, трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы пути суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня,
потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои — утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Седьмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники. Бытие 13:8. Священное Писание нам ничего не говорит о том, почему Авраам не послушался Бога и взял с собой племянника Лота, тогда как Бог велел ему оставить родство и отправиться в землю Ханаанскую, землю, которую он и его потомки должны были получить в наследие. У Авраама с Сарой не было сына, и, возможно, они надеялись в Лоте найти такового. Но Аврааму вскоре стало ясно, что у Лота свои планы на жизнь. Мы к этому еще вернемся. Приблизительно в год, в который умер Ной, Бог призвал Авраама. Мы не знаем, были ли они знакомы. Симу, сыну Ноя, в это время было лет около 200. Он был праотцем того народа, которому принадлежал Авраам. И отправился Авраам в Ханаан, взяв с собой Лота, сына своего брата. Ушли они из Ура, большого города, в котором в то время уже были трехэтажные дома, водопровод, канализация, для того, чтобы стать пастухами. Земли были прекрасные, поля злачные, пастбища тучные. Авраам и Лот разбогатели, так что у них было множество скота, которые пасли их слуги. И вот тут мы при чтении текста наталкиваемся на первый вопрос. Почему у Лота были свои стада и пастухи? Обрати внимание на эти слова. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Какие, как правило, причины для раздора между родственниками? Обычно это обиды, вызванные несправедливостью, мнимой или реальной, унижением, кажущимся или реальным, то есть гордостью, завистью, вызванной более успешным родственником. Мы помним, как зависть побудила сыновей Иакова, внука Авраама, продать в рабство своего брата Иосифа. Да и между самим Иаковом и его братом-близнецом Исавом отношения были далеко не безоблачные. С чего началась вражда в роде человеческом, которая закончилась первым убийством? Конечно же, с зависти. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. Этот факт вызвал такую ненависть в сердце старшего брата, что тот убил самого близкого ему человека. Посмотрим, как сложились отношения между Авраамом и его племянником Лотом, о которых речь идет в рассматриваемом нами отрывке Священного Писания. Если говорить современным языком, то можно сказать, что у Авраама с Лотом проблемы возникли, когда они начали совместный бизнес. Потом разделили его, а так как оба были успешными, им на рынке стало тесно. Я лично думаю, что Лоту не нужно было отделяться от Авраама. Он мог остаться частью его семьи. Но Лот подумал, «Я тоже могу так, как ты. Я сам себе хозяин». Напоминаю, что эти события происходили во времена патриархов, а в те времена род и клан играли очень большую роль. Связь между поколениями и между семьями была очень прочной. Родоначальник всегда был начальником и патриархом, то есть отец имел власть. Власть в роду на то время, после смерти Фары, была у Авраама. Лоту следовало бы, если уже пошел с Авраамом, подчиниться его власти, стать членом его семьи. Наверное, на что-то подобное надеялся и Авраам, когда решил его взять с собой. Но мы видим, что со временем Лот обзавелся своими собственными стадами. Библия не говорит, почему Лот отделил свое имущество от имущества Авраама. Но, как мне кажется, можно себе представить, что он хотел иметь свой род, свой клан.
При всем уважении к дяде, Лот решил идти собственным путем, и это привело к напряжению. Пастухи Лота ссорились с пастухами Авраама. Дело доходило до драк за лучшее пастбище и первое место у колодца. Как Авраам решил эту проблему? Давайте еще раз прочтем этот текст. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, потому что мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Авраам сказал Лоту, что они родственники и потому должны жить в мире друг с другом. И он отпустил Лота, предложив ему отделиться. «Раз уж ты открыл свой бизнес, то и занимайся им сам. Неси ответственность за свои дела, за своих сотрудников, за свою семью». Напомнив Лоту о родстве, вопреки всем правилам и нормам того времени, дал ему право выбора. И опять же, вопреки всем нормам и правилам хорошего тона, племянник воспользовался этой возможностью. Он выбрал окрестности Содома, которые были как сад Едемский. Конечно же, не иметь родственников или держаться от них подальше – не решение проблемы. И даже если такое решение как-то снимает напряжение, оно не устраняет причины вражды и распри. Конфликт разрешается не тем, что один идет направо, а другой налево, а тем, что имеющий право отказывается от него. Мы знаем это правило из Нового Завета. И это уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? 1 Коринфянам 6:7. Так поступил Авраам. Он не перестал любить своего племянника. Он продолжал молиться за него, переживал за его судьбу. Мы знаем это из Священного Писания. Несколько царей напали на Содом, Гоморру и соседние города. Сражение было в Соляной долине. Победители захватили все имущество Содома и Гоморры и увели жителей в плен, в том числе и Лота с его семьей. Узнав о том, что племянник его попал в беду, Авраам вооружил своих рабов, а было у него их в то время 318 человек, и начал преследование пятерых царей с войсками. Напав на них ночью, Авраам разгромил захватчиков и освободил племянника. Ни с чем не посчитался Авраам. Родство значило для него очень многое. О том, что Авраам и дальше продолжал переживать за своего родственника, мы читаем в истории о встрече Авраама с Господом у Дубравы в Мамре. Мы здесь видим, насколько Авраам переживал за племянника. Мы видим его уверенность в том, что Лот праведен в сердце, что, несмотря на такое злое окружение, он не заслужил такого наказания. И Господь услышал молитву Авраама. Почему я упоминаю об этих событиях? Потому что наши отношения после разрешения конфликта должны реально восстанавливаться действенной помощью и молитвенным заступничеством. Мы имеем по сравнению с ветхозаветными верующими огромное преимущество, огромное, реальное. Писание говорит нам, что как верующие мы имеем надежду на нашего Господа. Апостол Павел об этом пишет так. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, а от опытности — надежда, а надежда не постыжает. Этой любовью мы побеждаем зависть, гордость, сносим несправедливость, терпим лишения, преследования, болезнь. Эта любовь дает нам мужество перед лицом смерти, и эта любовь производит в сердцах наших мир. Мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающими нас людьми. Об этом так легко говорить, потому что это реальность.
Мы уповаем на это, потому что это говорит сам Господь. Мы знаем, что у нас есть великое призвание. Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5 глава. Будем свято хранить его мир в сердце, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам 4 глава.

новорожденной вере. Он ощущал поддержку где-то свыше, не зная, что за сила в нем теперь. Он раньше слов святых вообще не слышал, не знал он и не ведал Божьих дел. Преграды, кочки, ямы на дорогах ему мешали вверх идти тропой, тропой священной, выше, дальше к Богу. Он шел по ней и знал, там есть покой. Но злые силы прочь не отступали, они пытались соблазнить его. Они его все время искушали, мирским путем на низ сводя его. И становилось тяжко, одиноко, в душе его таилась пустота. И он искал, искал вновь ту дорогу, которая во свет его вела. В молитвах получал он утешение, в молитвах он учился жить, любя. Всем сердцем ощущал себе он Бога, и Богу своему вручал себя. И отступали злые силы снова, и в сердце воцаряла благодать. Священное, божественное слово ему служило, чтобы зло изгнать. И вновь он получал поддержку свыше, и он молился Господу опять. Он раньше слова Божьего не слышал, теперь же стал он жить им и дышать. Всевышнего поддержку получает, Всевышнего любовь в себя берет. Всевышний Бог ему грехи прощает, его он любит и к себе зовет.

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, сегодня будет трудный разбор. Вы настройтесь на трудный разбор. Мы сегодня наконец-то с вами добрались до последней части нашей большой темы. Мы говорили 8 признаков последнего времени. И я обещал вам, что я выделю последнюю часть этого разбора в отдельную целую беседу. И я выделил ее. И мы будем сегодня говорить об отступлении. Но прежде чем мы углубимся в это все, это наша тема, мы сегодня будем говорить о крайней точке отступления. Обратите внимание, друзья, я не буду говорить об людях, которые находятся посередине. Да? Я верю, что есть истина, учение Христово или полнота, отступление, это тема наша сегодня, или полнота. Например, есть церковь, которая находится в полноте учения Христова. В той или иной мере, понятно, что церковь имеет подъемы, но она находится в полноте Христова, учения Христова. И есть церковь, так называемая церковь, которая абсолютно уклонилась от Христа. В церкви Христовой действует Дух Христов, и образец там кто? Христос. В церкви, которая уклонилась, хотя там есть и о Христе, и проповедуется, но там не действует Дух Святой, и Христос там не является образцом и примером подражания, и Господином, соответственно. Мы сейчас поговорим об этом, друзья. Есть же церквя, которые находятся и не в отступлении, но уже и что? И не в истине. Если вы знаете, когда-то была такая притча, и я даже несколько откровений на эту тему слышал, что, к слову сказать, когда вы кто читал из вас «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна? Читали, помните, он попал на такую каменистую дорогу, очень трудно было по ней идти, а там от нее ответвлялась такая дорога, довольно ровненькая. И это ж притча, да, вы понимаете. И он говорил, что вот эта дорога, которая ответвлялась, она некоторое время шла параллельно дороге узкой, каменистой, да. А потом настало время, и эта ровненькая дорога, естественно, что ушла в сторону. Поэтому есть церкви, которые очень далеко, а есть церкви, которые вместе с Христовой Церковью идут, что параллельной дорогой, очень близко, да? Я не буду сегодня называть ни имен, ни названий церков, нет, это моя церковь. Я сегодня пройдусь, я вам честно скажу, я молился, я плакал, я переживаю сегодня, потому что я немножко пройдусь по пятидесятникам сегодня тоже. Я пройдусь по нашим пятидесятническим церквям, вы имеете право со мной поспорить. У меня очень удивительная экспириенс. Моя проповедь, одна из последних проповедей, где я говорил на тему, должна ли церковь болеть коронавирусом, она разошлась. Я подозреваю, что я сегодня опять наговорю что-то такого, что меня будут брать под ответ. Но я, друзья, плакал и молился, и я по-другому сегодня, в сложившейся ситуации, я по-другому проповедовать просто не могу. Я не могу говорить по-другому. Поэтому я пройдусь сегодня по пятидесятническим служениям. Я задам вопрос и отвечу на него, и вы со мной поспорите, правильно ли мы сделали, что мы закрыли двери церков. А пока мы пройдемся, друзья, по отступлению. Итак, Слово Божие говорит, смотрите. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Итак, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что апостол Павел говорит, что это случится в последние времена. Это первое. Второе, на что я хочу обратить внимание в этом стихе, это то, что всякое отступление от веры является духовным действием. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если, например, я сейчас вам поговорю и дам вам пример, когда начинается отступление в любой церкви. Но любое отступление от истины, оно является духовным, друзья. Потому что человек – это личность духовная, и его, чтобы пленить и соблазнить, и чтобы увести, ему мало какой-то внешней оболочки. Внешняя оболочка используется в любом служении, есть внешняя оболочка. И порой, друзья, эти вещи очень связаны, но отступление, друзья, всегда духовно. То есть во всякой отступившей церкви действуют бесы, и их конечная цель – увести тебя настолько далеко от истины, чтобы ты уже назад никогда что? Не вернулся. Вот это цель отступления, друзья. Мы сегодня поговорим, почему эти вещи нравятся людям. Почему они пленительны? Почему Церковь Господня сегодня предпочитает внимать голосам бесов, вместо того, чтобы внимать голосу нашего Господа Иисуса Христа? Я хочу вам сказать только одно, друзья. Ничего нового под солнцем что? Нету. Все то, что было, то и есть. Было отступление когда-то, отступление есть сейчас. Смотрите, о всякой вещи спорной. О воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Как вы думаете, чем этот стих связан с отступлением? Вообще он связан с отступлением? Видите, я понимаю, что пышное, у меня мышление такое странное для некоторых людей. И я нахожу какие-то стихи, которые совсем не связаны. Они, он связанный. Этот стих связанный одним словом, друзья. Со словом отступление, друзья. И это слово, видите, это слово спор. Это слово спор. Понимаете, друзья, в процессе существования церкви, в церкви, как в нормальном организме, появляются какие-то недовольства, да? И недовольство бывает двух характеров. Временами это недовольство по той причине, что церковь уклоняется. Понимаете меня, о чем я говорю? То есть, когда, например, в церкви возникает спор, давайте, сейчас мы дойдем до этого. Я забегаю наперед, извините. Итак, спор... Это существительное, и смотрите, какой перевод. Восстание, бунт, беззаконие, преступление, что? Отступление. Послушайте меня внимательно, друзья. Начало любого отступления в церкви, это что? Это спор. Вот запомните это все. Когда у нас в церкви начнется, слава Богу, еще нету, да, пока. Мы пока не спорим. Но как только в церкви начнутся споры, я имею в виду в церкви, то есть мы начнем о чем-то спорить. Это момент, когда церковь может уйти что? В неправильное русло. Это момент, когда церковь может отступить от истины. Слово «спор» подразумевает отступление. Слово «спор» подразумевает начало отступления. Давайте я вам это докажу. Историю возьмем. Кто пожелает, им понравится. Про что спорили в прошлые века? Кто помнит? Про что спорили? Какие были спорные вещи? О чем спорили наши деды? Кто помнит? Молодежь, конечно, не помнит. О чем спорили? Спорили или нет? Можно ли носить часы или нельзя? Спорили или нет? Ну, я выбрал паспорт, шапки я оставил, потому что я выбрал такие вещи, о которых спорили везде, друзья, везде. Я вам даю гарантию, если у вас есть папа или дедушка пожилые, скажите, спорили? Спорили, брат Филипп? Спорили, носить часы или не носить? Сейчас спорят или нет? А? Уже спорят, какие носить, да? Смотрите, друзья. Почему спорили? Хорошо, давайте все назовем, о чем спорили. Про то, что слушать радио или нет, спорили или нет? Спорили? Сейчас вообще кто-то про радио заикается? А ведь когда-то это было, это был point, это было святость. Ну так или нет? Да? Смотрите, о чем еще спорили?
2: Посидеть
1: за галстуки. Я уже его хоть не к тому, что не спорю. За галстуки, это я застал. Это я. Я застал время, друзья, когда сводный хор не мог собраться, потому что из одной церкви понимали, что можно с галстуками, а из другой нет. И так сводный хор и не собрался, друзья, никогда. По той причине, что одни говорили, можно носить галстук, а другие нельзя носить галстук. Нельзя носить. У нас вроде, смотрите, как интересно, у нас вроде мы никому не запрещаем носить галстуки, но у нас никто не носит. Некоторые братья по праздникам одевают. Мы, да? Вы сейчас поймете, ну это самый главный спор был. Был или нет? Первый христианин, который приехал на мотоцикле, он был чуть ли не отлучен с церкви. Это я вам гарантирую. Да? Друзья, я специально, вот смотрите. Хорошо, давайте закончим еще. О чем спорили, а теперь о чем спорят сейчас. Ну, Шевцовый галстук сюда отнес. Ну, в нашей церкви не спорят, то я его... О чем спорят сейчас, друзья, о чем спорят? О покрывалах спорят? Спорят. О юбках спорят? Ну, еще о чем спорят? О поклонении спорят? Как правильно? Можно ли группа прославления? Нельзя группа прославления. По сей день спорят. Друзья, я специально привел эти примеры вам, чтобы дать вам понять, что когда в церкви вот это начинается, значит, что-то возмущает Дух Святой. Вот церковь служит Богу в определенный момент, да? Появляются какие-то люди, и эти люди начинают поднимать какие-то вопросы. И временами эти вопросы, они относятся к первой категории. Например, я не считаю, что сегодня мы должны обсуждать часы, да? Я не считаю, что часы являются причиной отступления. Часы, один момент, и может быть из тысячи, где на самом деле вещи материальные, такие как часы, могут стать причиной отступления для церкви. Но есть вещи, которые на самом деле являются причиной отступления от церкви. И если в церкви начинают спорить, друзья, то нам надо сегодня определиться и понять, что этот спор есть не что иное, как начало отступления. И то, как церковь выйдет из этого спора, зависит, уклонится церковь от истины или церковь от истины, что не уклонится. Пока мы не спорим, не переживайте за отступление. Да? Ну, конечно, если церковь совсем уклонилась, она уже спорить тоже не будет. Хотя Дух Святой будет туда посылать таких людей, которые будут, вы же понимаете, в здравую церковь присылает сатана, чтобы они спорили, а в отступленческую церковь присылает Дух Святой, чтобы они спорили. Да? Но и там срабатывает один и тот же процесс, друзья. И я сегодня не собираюсь давать вам определение. Это не моя цель сегодня, чтобы, например, дать вам определение о покрывале, как правильно, об одежде, как правильно. Это абсолютно другой вопрос. Я просто хочу вам сказать, что, например, те вещи, о которых я написал, о чем спорят, на мой взгляд, они являются как раз вещами, которые могут увести церковь от отступления. То есть, поймите меня правильно, если мы сейчас примем какой-то вид поклонения, значит ли это, что мы отступили от Бога уже? А? Мы начали спорить, и мы, давайте такой, ну, один из вопросов, который нам задают под нашими прямыми трансляциями, много людей смотрят, комментируют, и вот один из вопросов, друзья, можно ли вводить в церкви барабаны? Можно или нет? Барабаны. Барабан был плох, барабанщик Бог. Да? Такая была когда-то песня в моей юности. Я дальше не знаю, только это помню. Если вы хотите, друзья, мое мнение, я вам буду говорить сейчас мое мнение, как мнение служителя. Я думаю, что брат Саша разделяет мое мнение. Я лично считаю, что ввести вопрос... Я могу даже обосновать вам, да, писанием. Помните, мы говорили с вами или нет? Помните, мы говорили о том, что когда был создан денница, то в деннице внутри были встроены барабаны. Помните, мы говорили, да? То есть руководит барабанным служением никто иной, как кто? Как денница. И не надо долго об этом доказывать. Посмотрите, например, на исключительно служение барабанов. Посмотри, есть церкви такие, просто страшно смотреть, да. Но возьмите, не знаю, любой сатанинский культ, где они имеют контакт с духами бесовскими. Как они входят в транс? Только посредством барабана и посредством ритма. Понимаете, друзья, если, например, появится у нас кто-то из служителей, начнет спорить и переспорит нас, и мы поставим здесь на сцене барабаны, Боже, сохрани нас, да? Допустим, мы поставим здесь на сцене барабаны. Там все очень интересно, друзья. Я вот вам не хочу проводить пример, потому что многие из вас догадаются. Но в некоторых церквях барабаны входят, например, через духовой оркестр. Да? И так дальше. Но это не важно. Не важно, какой путь изберет для себя враг. Это абсолютно не важно. Так вот, когда барабаны будут стоять, скажите, это церковь в отступлении? А? Нет. Это церковь не в отступлении. Там действует дух бесовский? Нет. Там действует Дух Святой. Она продолжает быть церковью Христовою. Она просто сошла куда? На параллельную дорогу. Понимаете, друзья, в чем опасность? Опасность в том, что после, я не знаю, возьмите любую из примеров отступления, скажем, как мы ее понимаем, да? Давайте введем в церкви, и мы начнем хлопать в церкви. Давайте еще какие-то... Что, это автоматически нас отрежет от благодати? Нет. Но это автоматически поставит нас на определенную дорогу. Конец этой дороги какой? Погибель, отступление. Давайте так, я не буду говорить погибель, не моя это заслуга определять. Конец этой дороги – отступление. И сегодня есть церковь, давайте так, если отступление – это 10, то церковь, которая ввела что-то из того, что не нравится Богу, она находится на единичке. А есть церковь, которая находится где? На двойке, а есть на пятерке. Я прав или нет? Да. Потому что, например, вы увидите, вы возьмите любую церковь, я не хочу, вот мне было бы легче привести вам примеры, но посмотрите, как одно следует за другим. Давайте, братья и сестры, введем вот это. Не, спорят, переспорили, ввели. Через некоторое время, братья и сестры, нам еще этого не хватает. Да? Ввели чуть-чуть барабаны. Ну что там барабаны? Ну что? Ну после барабанов давай еще это введем. Давай еще это. А потом оно доходит уже до того, что начинается вытесняться Дух Святой. Встает пастырь и говорит, а в церкви молиться языками что? Нельзя. Молись себе и Богу. Да? Встает пророк, начинает пророчествовать, а пастырь говорит, ну-ну-ну, пророчествуй там, на молитвенной группке. В общем служении ты нарушаешь порядок. И это все, друзья, следствие того, что церковь когда-то приняла неправильное что? Решение. Она начала отступать от Бога. И понимаете, друзья, чем дальше в отступлении, тем меньше люди видят это отступление. Вы не объясните сейчас церквям, которые ушли в отступление, что они в отступлении. Вы этого не объясните. Мне очень понравилась история одного, которая была здесь, в Сакраменто. Я не дам вам церквя, он рассказывал, как сюда приехал Куркаев. И попал Куркаев на служение прославления. Где была в служении прославления, как заводила женщина, знаете, есть такие люди одаренные, и когда она вела прославление, то все там блестело и горело, и это прославление, и там и люди плакали, и что-то происходило такое, понимаете, и его специально повели, потому что Куркаев покойный, он был сторонник такого консервативного более служения, скажем так, да. Его повели туда и показали, вот посмотри, как действует Дух Святой. Посмотри, как действует Дух Святой. И я не помню всех подробностей, как я говорю, это нужно у Леши спросить Малую. Но случилось так, друзья, что когда Куркаев имел контакт с этой женщиной, эта женщина упала, и у нее начали проявляться признаки одержимости. Особое чувство истории было. Я, друзья, привожу этот пример, чтобы вы поняли, что когда люди в отступлении, они это отступление в основном что? Не видят. Они его не чувствуют, они не понимают. И только на перекрестке, где встречается сила Духа Святого и сила вот эта, которая действует там в отступлении, вот на этих перекрестках, друзья, оно вскрывается. Мы были свидетелями, мы когда-то уже довольно давно, порядочно времени прошло, мы были здесь на 32-й, я, по-моему, рассказывал эту историю. Повторюсь, я просто... Мы на 32-й были на молитве с Гладьком, с Сережей, служителя из Винницкой церкви, и с Леней, с Базаном. И мы во время молитвы начали... Мы просто молились. Там была молитва, но молитва была хорошая, горячая молитва. Дух Святой сошел, и возле нас, между нами стоял молодой человек, который начал рычать и клацать зубами на нас. И мы его вывели и начали говорить, он член церкви. И я его расспросил, я свидетель этому, это я сейчас не рассказываю вам какие-то басни, я свидетель этому. Я его начал расспрашивать, и он мне рассказал, он говорит, что он себя очень комфортно чувствует во всех служениях у себя, и очень плохо себя чувствует, когда идет нормальная такая писяническая молитва. перекресток духовный, то я возвращаюсь к той мысли, где написано, что внимая духам обольстителям. Друзья, всякие вещи, это вещи духовные. И порой для того, чтобы вам работать с такими людьми, вам нужно иметь помазание от Бога. Потому что если у нас нету помазания, вот так как было с Куркаевым, вы можете богословски доказывать сколько хотите, вы ничего не докажете. У меня была когда-то встреча с свидетелями Иеговы. Я проговорил очень долго проговорил без всякого результата. А потом я увидел, что результата нету, я предложил помолиться. И когда я предложил помолиться, эти люди всполошились, они сильно перепугались. И я понял, друзья, что мне в большинстве случаев не надо сильно с ними беседовать. Нужно, да. Я, кстати, ее спрашиваю, что ты боишься? Я буду молиться Иегове во имя Иисуса Христа. Скажи мне, как я так буду молиться? Он говорит, нет, я с тобой молиться не буду. Я говорю, почему? Он говорит, в тебе дух есть. Тебе дух есть. И я понял, друзья, что мы должны воинствовать в этих вопросах не временами богословием, но именно помазанием, которое в нас. Помазанием Духа Святого. Конечно, на это надо иметь власть. Хорошо, друзья. Итак, спор является... началом любого отступления, друзья, смотрите. Но я боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, смотрите внимательно, уклонившись от чего? От простоты во Христе. Смотрите, дальше написано. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать вам что? Другого Христа, другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Или если бы вы получили что? Иного духа, друзья, которого не получили. Или иное благовестие, которое не принимали, то вы бы были очень снисходительны к тому. Он пишет коринфянам о том, что их состояние, оно предрасположено к чему? К отступлению. Я вам, друзья, покажу сейчас другого Иисуса. Я вам покажу сейчас другого Духа. Я покажу. Я вам покажу, друзья, крайнюю точку отступления. То есть это люди, которые, о которых я могу сказать, это церковь в полнейшем заблуждении. Но я еще раз вам говорю, друзья, вы поймите меня правильно. Когда церковь в заблуждении, вывести из этого заблуждения ее практически что? Невозможно. Возможно остановить это заблуждение на каких-то начальных этапах и периодах. И скажите мне, еще одна такая мысль, я хочу вам задать вопрос. От кого зависит сегодня, чтобы церковь не впала в заблуждение? От кого? От народа. Я полностью с Сашей согласен. Понимаете, когда я смотрю 1000 человек, которых впоследствии пастор церкви обдирает, забирает у них последние деньги, выставляет их в дураках, люди попадают в проблемы, люди совершают жизнь самоубийством и так дальше. Кто можно винить этого пастора? И он даст за себя, он даст ответ пред Богом. Какой это пастор? Это не пастор, это лютый волк, друзья, не щадящий стада. Но виноваты в этом всем люди. Будьте что? Мудры. Разумейте, друзья. И не бойтесь дать свой голос. Тогда, когда его надо дать, не бойтесь сказать своим детям, это неправильно, это отступление. Потом вы должны понимать, куда ведет любое действие. Если мы сегодня отстаиваем что-то, мы не отстаиваем что-то по своей фарисейской какой-то натуре, но потому что это написано, и потому что наша практика показывает, куда это ведет. Мы видели церкви, которые ушли туда и оказались именно в той конечной точке. Сейчас я вам покажу конечную точку. Для вас она будет сильно страшной. Поверьте мне, что очень многие люди, происходящее то, что я вам покажу, будут называть помазанием Духа Святого. Спорные вещи – это перекресток. Поняли, да? Спорные вещи – это перекресток. И когда ты стоишь на перекрестке, одна из дорог обязательно куда ведет? В тупик. Она ведет в заблуждение. Она никуда не ведет. Никуда. Одна дорога ведет в небо. Другая дорога ведет в тупиковую ситуацию. Это для хорошего христианина. Потому что для другого христианина она ведет в ад, друзья. Это хорошо, если Бог поставит человека перед фактом. Ты столько лет шел, куда ты пришел? И человек осознает и возвратится. Потому что возвратиться всегда что? Можно, есть возможность. Давайте немножко посмотрим. Как происходит современное отступление? Берут ту же одежду и изменяют ее совсем чуть-чуть, совсем немножко, друзья. И есть церквя, которые находятся в истине. Вдруг в церкви что-то произошло, поспорили, сказали, да not big deal, it's okay. Она все еще mostly белая эта одежда. Но она уже не такая, какой была тогда, когда тебе дал ее Христос. А потом, когда мы уже привыкли к этой одежде, мы уже привыкли к ней, да? Тогда приходит сатана и делает ее еще чуть-чуть темнее. И человек, который, например, пришел в церковь между этими двумя процессами, он уже белой одежды не знает, понимаете? Ему, когда ты начинаешь говорить, что есть белоснежная одежда, он говорит, я ее не знаю, я ее не видел. Поэтому сегодня вы стыкнетесь с такими людьми, когда вы начнете говорить им истину, они начнут вам объяснять и говорить, скажут, да ты что-то придумал, это такого не бывает. Нет, мы такого не знаем, друзья. И для того, скажите, как нам узнать, белая наша одежда или нет, а? Как нам узнать? Сравни с чем? С образцом. Сравнить ее с образцом. Вот когда мы, друзья, не знаем, вот мы встаем и рассуждаем в церкви, и мы думаем, правильно это или неправильно? Правильно или неправильно? Правильно или неправильно? Поднимите, друзья, образец и посмотрите, как вот здесь написано. И опритесь на этот образец, друзья, потому что если ты ходишь в правильной одежде, то вот этот образец, он полностью исполняется в твоей жизни. Все. Это зависимо от твоего состояния, это зависимо от твоих действий. Сегодня мы живем в то время, когда сатана, пользуясь Писанием, обманывает верующего человека. То есть он берет Библию и начинает тебе привести вам пример. Можно барабан или нет? Можно или нет? Христианин говорит, нельзя. А человек открывает ему, или может не человек, кто-то другой, и показывает. Тимпанами, да, с громогласными, так написано, пойте ему с тимпанами, да, с бубнами, так, ну, гусли, ладно, с гуслями понятно. Мы говорим, ну, как-то неприлично в церкви бросаться в пляс, он найдет вам место, священное писание, да, за падение, за Давида, другие места, друзья, я не хочу сегодня это анализировать. И проблема, друзья, в том, что люди не понимают именно целостности Писания. Именно можно вырвать какой-то один стих из Священного Писания, подстроить его, поделать. Смотрите, пример вам, очень просто, очень хороший пример, евангельский пример, где написано, принес крыла храма или повели этим хлебам. Да? Ну, повели хлебам не подходит, наверное, принес храма лучше, да? Почему прыгать из храма? Потому что написано. Потому что написано. Логика есть или нету? Есть. Почему как бы? Есть. Логика есть. Но ты должен знать дух Писания. Смотрите, ты должен понимать, что Бог, это не Бог tricks, фокусов. Написано. Он ему противоставляет другое место и говорит, ты неправильно истолковал его, потому что вот еще одно место, которое объясняет, что нельзя искушать Бога. И когда мы говорим, что нельзя барабаны, да, а вы говорите тамбурины и так дальше, мы предоставляем другое место и третье, и показываем вам, что в новозаветной церкви этого служения что? Не было. Оно не встречается в Новом Завете, его нету. О нем не говорится в Новом Завете. Оно было присуще Ветхому Завету. Оно имеет определенный смысл. Я не буду в это углубляться и так дальше. Захотите копнуть глубже, глубже копните и так дальше. Но вы, имея полностью дух Писания, вы сможете, друзья, понять, что это не белая одежда, а это одежда серая. И вы сможете объяснить только на принципе белой одежды. Это понятно? Хорошо. Иной Христос, друзья. Смотрите. Иной Христос. Я вам показываю, друзья, пример пастора, который дает пример не того Христа, в которого мы с вами уверовали. Друзья, мы должны... Вот вам пример исполнения Слова Божьего, где написано, что люди будут проповедовать Христа, но не того Христа. Люди будут проповедовать Христа, но это не тот Христос. Я вам скажу, как только, Как только вы увидите пастора, который тут сидит на высоком месте, которому надо совершать поклонение, целовать его туфли, бегите из такой церкви. Бегите. Сегодня есть и по-другому, друзья. Мы дальше немножко поговорим об этом. Сегодня, может быть, его нету в таком явном проявлении, да, что пастор, вот как мы здесь видели, что он сидит на троне. Но есть церкви, которые зациклены на пасторе. Понимаете, о чем я говорю? Убери оттуда пастора, церкви нету. Это не церковь Христа. Это неправильная церковь. Церковь Христа, помните, были гонения, пересадили всех пастырей, а церковь продолжала существовать. А церковь, а Бог поднимал, и сестер поднимал, и с молодежи поднимал, потому что это церковь Христова, здоровый организм, друзья. Если где-то зациклено на пастыре, друзья, это не тот Христос. Он проповедует не того Христа, он может красиво проповедовать. Если там в центре стоит не Христос, стоит человек, это не Христова церковь, друзья. Это заблуждение. Иной дух – это христианские общины. Это те люди, которые ушли от истины, на мой взгляд, и заблудились. И, конечно, я вам показываю крайнюю точку, и, может быть, ужасные кадры, вы говорите, это страшно. Но когда мы приходим в такую церковь, и там идет отступление, они еще не достигли, они еще не на десятке, они на двойке, на тройке. И мы с вами закрываем глаза и говорим, it's okay. Но вы должны понимать, если они на двойке или на тройке, рано или поздно они будут на десятке. Это путь туда. Если ты ушел от истины, ты обязательно туда уйдешь, друзья. Ты не остановишься на середине, на половине пути. Потому что духи бесовские, их цель обольстить человека. И я не буду, друзья, углубляться в это все. Давайте возьмем пробуждение недавних дней. Тодд Бентли, вы слышали о таком человеке? На Флориде был Тодд Бентли. Туда массово ехали. Наша христианская молодежь туда ехала. Да? И они туда поехали, и там пробуждение, там действие Духа Святого. К слову сказать, друзья, во всех вот этих проявлениях, я могу сказать это твердо, 100% твердо. Во всех этих проявлениях, кроме вот этого чудачества, там больше ничего нету. Вы не найдете там реального исцеления, вы не найдете там реального изменения жизни, там ничего нету. Там вот такие чудачества, падение, катание, бегание, танцы, махание головой, смех. Вот такие какие-то непонятные проявления, которые абсолютно не ведут ни к каким изменениям внутри человека. Которые люди почему-то думают, что это сходит сила. И сила сходит, но сила сходит не та. И результат схождения этой силы очень реально виден. Да? Там бывает нечто такое, что называется лжеисцеление. Вы слышали об этом, да? Когда человек переживает что-то на сцене и объявляет, и говорит «да-да-да», а уходит домой, и его болезнь прогрессирует в 6-8 раз быстрее. Слышали вы об этом? Людей провозглашают исцеленными, и у нее, скажем так, у нее была там стадия рака какая-то. Неважно, какая-то стадия рака. И врачи давали ей месяц пожить. Она пришла получать так называемое исцеление. Я говорю правду, это факты. Я не буду сейчас вам доказывать, но если кому-то интересно, кто слушает нас онлайн, я могу доказать каждое свое слово. Да? Потому что делали исследования на это. И ее провозглашают здоровой, она на самом деле чувствует что-то, какое-то облегчение. То есть что-то происходит. По крайней мере, она так свидетельствует, или он там. То была, по-моему, женщина, насколько я помню. И она уходит домой, и вдруг внезапно, через неделю она умирает. От рака, естественно. От рака. Врачи давали ей месяц, она еще могла пожить месяц. Она умирает от рака. И так дальше. Поэтому там происходят эти вещи. И я когда смотрел это видео, которое именно описывало вот эти лжеисцеления, я плакал, друзья. Я плакал, потому что людям давали ложную надежду. Люди верили, что это Бог, это Христос. Но там нету Христа. Это иной Христос и это иной Дух. Понятно? И мы должны понимать эти вещи, друзья. И мы должны хранить себя от отступления на самых начальных стадиях. Я вас загрузил немножко. Давайте идем дальше. Где, друзья, начинается отступление? Прямо вот здесь, на перекрестке. Вот тогда, когда мы начинаем с вами спорить о чем-то, помните, что мы на грани отступления. И как мы примем решение, куда мы уйдем, друзья? Вот там окажется наша церковь завтра. Поняли? От кого это зависит, отступим мы или нет? От нас? От всех нас? От всех нас. Не делайте виноватым во всех пастырей. Конечно, мы имеем больше права голоса. Но это абсолютно не снимает с вас никакой ответственности. Признаки отступления. Давайте, друзья, найдем церквя по признакам отступления. Я возьму библейские тексты, я ничего не буду выдумывать. Я писал церкви, но любящие первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим, изгоняет, запрещает желающим и изгоняет их из церкви. Друзья, как я уже сказал, я это оговорился, я чуть забежал наперед. Всякая церковь, сконцентрированная на личности, это церковь в отступлении, в той или иной мере. Поэтому, если вы знаете меня, я сильно борюсь с этим, чтобы ни в коем случае не делали центром меня, или Юру, или Сашу центром какого-то дела, служения, еще что-то. Мы все, друзья, члены внутри одного организма. И если кому-то Бог дал больше способностей, это не значит, что вы должны концентрироваться на этом человеке и полагать на него свою веру. Если Шевцов не придет на молитву, молитвы не будет. Правильно я сказал? Неправильно. Пришли на разбор слова, увидели, пышного нету. Все, не будет благословения на собрании. Но я сейчас озвучу вещи, которые есть же, да? Друзья, неправильно. Дух Святой сегодня действует, и помазание, оно имеет право и имеет свойство кочевать. Да молитесь сегодня, чтобы мое помазание да перекочевало на кого-то. Чтобы у нас была сегодня здравая конкуренция, да? Чтобы мы сегодня хотели, друзья, быть использованы Богом, друзья. Но что такое диатреф? Это человек, который стоит во главе церкви, добивается главенства. И цель его этого главенства, чтобы сконцентрировать всех на себя. Меня слушайте. Я самый правильно понимаю. Я самый лучший толкую Писание. Я самый лучший вас доведу. Заблуждение, друзья. Убираешь такого человека с церкви, церковь рассыпается. Это не Божье строение, друзья. Это не Божье строение. Если сконцентрировать... А сейчас таких церков масса, правда? Согласны со мной? Масса таких церков. Таких церков масса, где церковь, где все служение зиждется на одном человеке. Так никогда не было. Давайте почитаем, как было. Смотрите. «Узнав о благодати, данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами». Сколько человек перечислил? От лист три, друзья. «Подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Вот вам пример первоапостольской церкви. Если вы думаете, что в первоапостольской церкви только Кифа был главный, то вы заблуждаетесь. Потому что Писание, этот лист показывает три человека. Три человека, которые на самом деле, которых использовал Бог, ну, как и у нас. Мне очень понравилось это место, потому что похоже на дом Аршесника. У нас тоже пока три столпа, хотя у нас больше столпов. Я обычно говорю, у нас мы не столпы меряем, мы меряем цилиндры. Потому что со столпами трудно, с цилиндрами нам проще. То у нас был когда-то двухцилиндровый, потом трехцилиндровый, сейчас уже, я не знаю, наверное, пятицилиндровый двигатель. Может больше, я не знаю. Извините, я так в простоте, по-домашнему. Если в центре церкви встает человек, человек встает и говорит, это церковь Пупкина, это церковь такого-то, эту церковь такого-то, все. Или это моя церковь. В этом, это сразу проблема, это отступление, друзья. И этого человека никто не остановит, если его не остановит кто? Народ, члены церкви. Члены церкви. А знаете, как его надо остановить? Его надо посадить, чтобы он посидел. Нас часто задают вопрос, а что будет, если вот появится среди вас, братья, способный человек, да? Вот, кто-то появится способный церкви Дома Шестника. Знаете, что будет? Я вам скажу наперед. По крайней мере, я от себя скажу. Появится способный человек и захочет пастыревать. И скажет, мне не нравится Дома Шестника, я сам хочу пастыревать. Знаете, что я сделаю? Я помогу ему купить молитвенный дом. Ну, по крайней мере, я со своей стороны буду сопутствовать. Потому что если кого-то Бог подвигает, то это делает Бог. А кто я такой? Ну, кто я такой? Есть у тебя дерзновение говорить, что тебе Бог дал на эту власть и помазание, да, окей, пожалуйста, да благослови Господь. Мне не страшно, чтобы в Сакраменто еще одна церковь появилась, еще одна, и сколько там их надо? Да пускай будут, аминь. Да пускай будут, слава Богу. Если бы все так понимали, друзья, а сегодня получается так, ты или со мной, или что? Или вообще там умирать где-то сзади на последней лавке. Да, или вот там на задней лавке, ни проповеди тебе, ничего. Ну куда, друзья, то не должно быть. Церковь Христова, она полна христовыми людьми, которые должны быть помазаны. Это заблуждение. Видите, я по-другому говорить не могу, друзья. Идем дальше. Признаки отступления, друзья, сребролюбие. Смотрите, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что они думают? Будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Если вы зайдете в церковь, и в церковь постоянно проповедь про деньги, не оставайтесь в этой церкви. Уходите из нее, бежите из нее. Да? Конечно, жертвовать надо, друзья. Ну как, мы без финансов никуда не денемся. Но вот вам практика нашей церкви. Братья не дадут нам солгать. Мы взяли за образец служения наших старых братьев. Мы делаем сбор в конце служения. Вы знаете, что когда все приехали сюда, с Украины, все делали сбор в конце служения. Сейчас вы не найдете, может, единица церкви, где сбор делается в конце служения. Знаете почему? Разбегаются. Знаешь, что в конце служения побыли и разбегаются. Друзья, если церковь должна быть, то Бог выделит на эту церковь деньги. Понятно? Если мы вам нужны, вы будете нам жертвовать. А если нет, то зачем тогда тянуть резину? Но все просто, друзья, в этом все очень просто. И поэтому всякая проповедь про деньги, она может быть, но она должна занимать настолько маленькую часть служения, насколько она занимала у апостолов. Финансы, друзья, это не цель нашего служения, это не топик, который мы должны проповедовать. Мы можем вам рассказать, как надо жертвовать, мы можем сделать небольшую тему once a while, потому что в большинстве случаев вы сами должны понимать. Понимаете, друзья, что проблема есть, это крайняя точка отступления. Мунтиан, Ледяев, это крайняя точка отступления. И есть церковь, которая что? Где-то посерединке. Церковь, которая начинает вот в эту сторону двигаться. Церковь, которая начинает выстраивать что-то на земле. Да? Церковь, которая говорит, что нам надо сегодня позолотить поручни здесь вот эти. Да? А вот там, где братья сидят, нам надо гранитом все обделать. А там еще что-то, а там еще что-то, да? Вы понимаете, это не отступление. Там вполне возможно люди будут молиться, еще что-то, что-то. Но, как змей написано, помните, мы читали в самом начале, отступить от чего? От простоты. Уже нету простоты. Уже есть что-то такое. Я за то, что в церкви был качественный став, да. Все должно, карпи должен быть хороший, стулья должны быть качественные, все. Но, друзья, если нету стульев качественных, разве это не церковь? А? Если мы на бетоне, ну временно, нам, ну вот так вот. Вы понимаете, друзья, что мы сегодня тоже отчасти, понимаете, давайте вот то сделаем. Вот я сижу и переживаю, честно вам скажу, давайте сейчас по дому горшечника пройдусь. Я еду сегодня, включил кондишн, не работает. Опять с этими кондишнами уже, и молюсь с утра, еду на... Не работает, уже Юрий позвонил, говорю, звони этому. И еду и думаю, ну что, собрание распускать? Как вы останетесь в собрании, если здесь будет 90? Останетесь? А? Кто-то говорит, останемся, кто-то молчит, думает. Понимаете, друзья? Вот где простота. Я понимаю, мы все делаем для того, чтобы был комфорт. А есть люди, которые не останутся. Но я не останусь. Зачем мне это собрание? Ну, понятно, если у кого-то физические проблемы, еще что-то. Ну, вот вам, друзья, пример. Если быть привязанным на эти вещи, друзья, это отступление. Давайте будем бодрствовать. Идем дальше, друзья. Как было у апостолов? Петр сказал, серебра и золота нет у меня. Серебра и золота нет у меня. Друзья, поймите, что говорил Петр. Петр идет. У ворот храма сидит кто? Кто сидит? Нищий сидит. Сколько надо было дать нищему? Ему надо было много денег дать? Не обязательно, брат Гена. Для нищего что-то. Сколько вы сегодня нищему даете? Доллар, два? Пятерку максимум, да? Десятку наверняка никто не дает на этих, что на перекрестках. Кто-то давал 10 долларов. Я один раз 20 дал. То он чуть меня не полез целовать в машину. Есть одно очень интересное видео на YouTube. Я вам, кстати, скажу это к слову, которое вы сказали. По-моему, в Америке человек дал 100 долларов. Блогер дал 100 долларов нищему. А другой со скрытой камерой за ним побежал. И кто видел это видео? Видели? Что этот нищий сделал? Накупил пищи и пошел раздал другим. Не все нищие такие. Ты никогда не знаешь, куда твои деньги уйдут. А Писание нам дает заповедь давать. Но я не к этому, друзья. Я говорю к тому, что когда Петр шел и встретил этого нищего, у него в кармане даже мелочи не было, доллара не было. Начальствующий апостол, глава большой общины. Через руки, уже через его руки несколько имений прошло. Прошло или нет? Прошло. Прошло, друзья, несколько имений. Поймите правильно. Я верю, что именно в этом секрет Петра. Понимаете? Это люди были настолько доверяли. Смотрите, мы выезжаем на поездку. И мы никогда не выезжаем, как Петр. Мы все время планируем, собираем деньги. Петр и апостолы, они понимали так. Они походили с Христом и увидели. Если надо деньги, мы их можем найти где-то на дороге. Так или нет? Я вас не призываю. Я знаю, у меня самого веры мало на это все. Но вот, по крайней мере, мы видим образец. Один брат написал нам в комментах. Вы красиво проповедуете, а на деле у вас так или нет? Я ему написал так. Я говорю, на то оно и учение, чтобы нарисовать нам какие-то цели, к которым надо двигаться. Правильно? На то оно и учение. Хорошо. Следующее, друзья. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что признаки отступления – это концентрация на личности. Второй признак отступления – это деньги. И третий признак любого отступления – это когда пастор, служитель, начальствующий перестает быть кем? Примером. Перестает быть примером для народа. Да. Что надо делать? Разворачивайся и уходь. Люди смотрят на это все. Что надо делать этим людям, которые его окружают? Надо встать перед народом и сказать, у нас с пастырем непорядок. А они говорят, ну да, конечно, пастырь устал. Бедный пастырь. Закроем глаза на эти вещи. И отсюда, друзья, понятно, что там свои проблемы. А когда в наших писанических церквях происходит что-то приблизительно то же самое, и все тоже молчат, ну, скажем, там не кокаин и не блуд, там что-то такое другое, скажем, я не знаю, решили пустить деньги не туда, куда надо. И все до поры до времени что? Молчат. Надо сразу вставать и говорить. Сразу стало. А знаете, что никто... Есть, знаете же эту историю, да, или нет? Когда прошла Горбачевская оттепель, и Горбачев начал критиковать предыдущих там генсеков, там, скажем, неважно, кто там, Брежнев там был перед ним или кто там. И он начал критиковать Брежнева, да? И ему, Горбачеву, поступает записка с зала, пленарное заседание КПСС, поступает записка. Спрашивают его, а где вы, Михаил Сергеевич, были тогда? Чего вы тогда не критиковали, когда был живой Брежнев? И Горбачев встает за трибуну и говорит, так, кто написал эту записку? Кто написал? И он стоит и говорит, вот и я там был, где ты сейчас, говорит. То есть присущий человеку вот такие, знаете, делается, я промолчу, мы промолчали, церковь ушла в отступление, и виноваты мы с вами, друзья. Не делайте этого. А как написано? Всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, что? Будет гоним. А там что написано, что будет гоним от мира? Или от братьев? Не написано. Будет гоним. И кто будет гонитель? Друзья, поймите, я никого не... Я тоже такой, как вы. Я вам честно скажу. Я в некоторых ситуациях говорил жене, говорю, да я лучше промолчу, но все равно я никакого движения. Но если бы, друзья, все встали да сказали, был бы результат? Был бы. Отступление – это то, что не должно быть сегодня в церквях. Пускай отступление будет где хочешь, друзья. В церквях отступление не должно быть. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Друзья, я вынужден говорить это. Я не знаю, я, наверное, разбор этот закрою сегодня, после того, когда мы ее закончим. Но последнее время открыло сегодня ту вещь, что церквя и служителя, и члены церкви боятся даже там, где их еще никто что не пугал. И я просто задумался, знаете, резкое слово Священного Писания «нечестивый». Но мне стало просто интересно, друзья, как оно в иврите. Это? Так вот, я взял перевод этого слова «нечестивый», оно звучит как «раша»,

0: Значит, что начинаем делать? Бояться. Бояться там, где и страха никакого нету. Никто не заболел, никого ничего не случилось, ничего не произошло. Но из-за того, друзья, что мы подпадаем под эту категорию, мы начинаем убегать. Мы начинаем бежать, мы начинаем принимать какие-то непонятные решения, друзья. Потому что на самом деле, если разобраться, я опрашивал нескольких людей, нескольких пастырей. Я спрашивал, как у вас? Друзья, большинство церквов сегодня не коснулось. Не коснулось. Больных людей нету. Ну, болели там чем-то. Как у нас Дашко, да? Ну, переболел он там, посидел неделю дома. Потом написали в чате, у Дашкова коронавирус. Он возмутился, говорит, у меня нету коронавируса. Ну, мы не знаем, чем он там переболел. Болел тяжело, но выздоровел, здоровый. Работает на работе. Ничего ему нету. Все у него нормально. То есть, смотрите, ну, я не знаю, чем там переболел. Некоторые люди болели там простудными заболеваниями, да. Не буду называть кого в нашей церкви. Но мы сегодня говорим, ни одного кейса нету. Чего мы боимся? Что мы испугались, друзья? Сегодня получается, что мы изменяем ход нашего служения даже в связи с тем, чего нету ничего. Ничего не понятно. Что, как сегодня дело обстоит с властями? Нужно властей слушаться или нет? Смотрите, никто даже не поднял в церквях вопрос. Должны мы собираться или не должны? Кто-то поднял? Делали членские? Делали собрания? Просто закрыли двери церкви. Это правильно? Мысль, друзья, моя очень простая. На самом деле мы должны, опять же, не впадать ни в одну в крайность, ни в другую. Да? Я считаю, что церковь впала в крайность. Впала в крайность. Мы ни в коем случае не должны занижать опасность, заболевания и остальное. Но, понимаете, вот такая простая мысль. Скажите, вы согласитесь с ней или нет? Мы никогда не узнаем, что хочет от нас Бог, если мы с вами не попробуем исполнить Его Слово. Я имею в виду то, что касается служения. То есть, ну как вот узнать сегодня, правильно ли мы сделали, что закрыли церковь или нет? Как? Знаете, как бы было самое проще? Самое проще, чтобы были церкви, которые закрыли свои двери, и были церкви, которые свои двери что? Не закрыли. И закончилась пандемия, и мы бы что сделали? Мы бы сравнили, посмотрели, ага, и посмотрели в той церкви, которая не прекращала своих богослужений, абсолютно никакой разницы с той церковью, которая свои богослужения закрыла. Если бы был такой кейс, мы бы сказали, ребята, мы точно с вами что? Ошиблись. Нам было не закрывать церкви. Сегодня, друзья, ни одной такой церкви в Сакраменто что? Не оказалось. Ни одной не оказалось. И я вот удивляюсь, друзья, знаете что? Что сегодня даже не ставится вопрос среди пятидесятнического движения. Не ставится вопрос, правильно ли следовать карантину или неправильно. Все уверены, что следовать карантину правильно. Вы тоже так считаете? Мы даже не вопросили об этом Бога. Мы не полистали Писание. Мы не выработали никакого альтернативного мнения. Нигде не было никаких вот таких советов. Просто был издан указ, и все этому указу резко что? Подчинились. Хорошо, давайте еще один вопрос, и мы уже идем к молитве. Пандемия и хлебопреломление. Смотрите, Деяния апостолов написано. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Нигде не написано, где написано, сколько раз надо делать хлебопреломление, как часто. Где написано? Нигде не написано. Но написано, что делать преломление надо как?
1: Постоянно.
0: Если церковь избирает делать раз в неделю, делай, но что? Постоянно. Если раз в месяц, делай раз в месяц, но постоянно. Друзья, вы никогда не угадаете. Я специально не переводил вам это все. Кто читает по-английски, может быть, уже догадается про мою мысль. Я взял слово «постоянно» с греческого и перевел вам, и один из переводов, я, кому интересно, я могу дать, в каком лексиконе я этот копал. Один из переводов означает, слово «постоянно» обозначает «to show oneself courageous». Прочитайте по-английски это все правильно. Слово «courageous» обозначает «смелость». Чтобы показывать один другому смелость.

0: Теперь послушайте мой перевод этого места. И они показывали один другому смелость, пребывая в учении апостолов и преломлении хлеба. Вы уловили мою мысль? Я возвращаю вас на стих 11 назад. На один слайд назад. Нечестивый бежит. Чем он бежит? Ему страшно. А праведник что делает? Показывает смелость. Я, друзья, не придумал. Это Писание. Просто это мой взгляд на Писание. Может, кто-то скажет, пышный натягивает под себя факты. Я не знаю. Мне было просто интересно. Я подошел к этому. Я говорю, Господи, дай мне понять. Я хочу сегодня народу твоему сказать то, что ты хочешь сказать. Вы не обязаны принимать мое слово. Но я считаю, друзья, что сегодня, именно сегодня, это слово конкретно исполнилось, потому что в хлебопреломлении нужно показать свою что? Смелость. Нужно сегодня быть смелым, чтобы быть кем? Христианином. Господь всегда ведет правильно. Ни в одну крайность не удаляться, ни в другую крайность. Но мне почему-то кажется, что церквя сегодня пятидесятнические удалились в крайность страха. Они боятся больше, чем надо бояться. Но нам надо быть сегодня смелыми в некоторых вопросах. Потому что как иначе мы узнаем волю Божью? Ну как иначе? Даже если откровение получить, понимаете? И сегодня, получается, та же самая история продолжается сегодня в церквях. Мы просто молимся, мы плачем. Я закончил свою тему, друзья, про отступление. Получилась тяжелая тема. Хорошо?
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Прошло немного времени, и уже наступил сентябрь. «Я сегодня утром хочу поехать в город», — сказал Иосифу мать после завтрака. «И хочу, чтобы ты поехал со мною. У отца слишком много работы, он не может поехать, поэтому я беру тебя». Виргинию они отвезли на ферму к дяде Тимоти. Тетя Зара была по-матерински доброй женщиной. «Что ты хочешь ехать в город, мама?» «Я хочу отыскать доктора-лингвиста, Иосиф. Я никак не могу избавиться от кашля, как бы я ни старалась. Твоему отцу, как мне кажется, это стало совсем безразлично. Он думал, что мне помогут длительное путешествие и перемена климата, но лучше мне не стало, наоборот, кашель усилился. Поэтому мы и пробыли так долго, да и отец хотел отдохнуть. Он считал, что ему срочно нужен отдых. Тетя Марта уговорила его показать меня специалистам, но он не согласился. Я тебя прошу, Иосиф, остаться в коляске, пока я буду у врача». Найти то место, где прием ведет доктор-лингвист, было нетрудно. Аня привязала лошадь и медленно поднялась по каменистым ступенькам вверх. На стене висела табличка с фамилией доктора. Прошло не менее 40 минут, пока она вернулась обратно. Выехав около километра за город, Аня остановила лошадь под большим деревом каштана. Мягким, спокойным голосом она обратилась к Иосифу. «Дорогой мой сыночек, мне надо тебе кое-что рассказать, что тебе следует знать. Говорить тебе об этом очень мне, очень нелегко, но я знаю, что я должна это сделать. Тебе только-только исполнилось 8, но я тебе доверяю и знаю, что могу тебе рассказать многое, что другим доверить не решусь». Она помедлила. Иосиф, выжидающе широко открытыми глазами, смотрел на мать. «Я думаю, ты и сам в состоянии заметить, что я с твоим отцом никогда не имела хорошей жизни». Глаза Иосифа говорили ей, что он ее понимает, и так она продолжала. «Мне тяжело тебе об этом говорить, Иосиф, но с самой нашей свадьбы я ни одного дня не была больше счастлива с твоим отцом. Я его совсем не знала, когда дала ему ответ стать его женой. Я думала, что выхожу замуж за хорошего христианина, и хотя мне тяжело было покидать родной дом и ехать с ним на чужбину, где все было незнакомо, однако я не боялась, потому что я его любила и думала, что он будет хорошо ко мне относиться. Я часто себя спрашивала, почему моя судьба сложилась так неудачно. Я не была плохо воспитанной девочкой. Насколько я себя помню, я постоянно старалась быть послушной. Конечно, я грешила, но несла свои прегрешения Иисусу и молила о прощении. Я никогда не давала грехам этого мира брать надо мною верх. Почему мне пришлось терпеть столько унижений и разочарований, я, наверное, никогда не пойму. Иосиф, она взяла его руку в свои и сжала ее. Если бы я не могла тебе доверять, я не стала бы тебе всего этого рассказывать. Вот уже 11 лет я живу с разбитым сердцем. В основном я жила для тебя. Губы ее задрожали, и на глазах появились слезы. Твой отец был ко мне очень, очень-очень несправедлив и неприветлив. Он не бедствует, но, несмотря на это, я часто нуждаюсь в самом необходимом, что мне нужно для жизни. Ты знаешь, сколько костюмов висит у отца в шкафу. У меня же нет порядочной ночной сорочки. Мама! Это правда, Иосиф, иначе я не стала бы тебе ничего такого рассказывать. Каждый субботний вечер, когда ты ложишься спать, а Ир не уезжает в город, я стираю свою одежду и вешаю ее за печкой сушить, чтобы я могла в воскресенье переодеться в что-то чистое. Бог знает, что я говорю правду. Эту стирку я продолжаю вот уже 2 года. Я не купила себе ни одного нового платья с тех пор, как мы поженились.
Ты также знаешь, что я пошила тебе пальто и брючки из старых, поношенных вещей, которые привезла еще из дому. Слава Богу, что они у меня были, что я их взяла с собою. Твой отец получил в наследство 27 тысяч долларов, когда умер его отец, но ни ты, ни я, мы от этого ничего не имеем, кроме того, что живем в большом красивом доме. Моя мама, пока она была жива, никогда не знала, как я живу. Никто из моих подруг этого не знает, разве только удивляются порой, почему я всегда в одном и том же платье хожу. Я их перелицовывала, перешивала и латала, пока они не развалились. «Мама, я куплю тебе новое платье!» «Как ты хочешь купить мне новое платье, Иосиф?» «Да оно мне теперь больше и не нужно!» Голос ее дрожал, и она немного крепче сжала его руку. «Врач мне сказал, что мой кашель происходит от сердца. Я давно этого боялась. Он спросил меня, какое у меня горе, и я ему рассказала. Он сказал, что уже тогда заметил, когда ты был маленький и тяжело заболел. Он сказал, что на этот раз я слишком поздно обратилась, и дни мои сочтены». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Он хотел сказать, сынок, что мне немного дней жить осталось». Когда Иосиф это понял, он разразился слезами. Он весь сотрясался от слез и боли. «Мамочка, мамочка!» — стонал он. «Не умирай! Пожалуйста, пожалуйста! Что я тогда буду делать? Куда я без тебя пойду? Я без тебя не смогу, если ты умрешь!» «Иосиф!» — продолжала Аня спустя некоторое время. «Если мое время пришло, значит, мне нужно уйти. Конечно, я знаю, что должна жить для тебя и Виргинии, но если Бог думает, что я свой долг здесь на земле выполнила, то я готова умереть. Я старалась, насколько я могла, рассказать тебе о Боге, Иосиф, и для мальчика твоих лет этого достаточно, как я понимаю. Если я должна умереть...» «Нет, нет, мама, не умирай!» Иосиф почти кричал, он не мог больше сдерживать себя. «Когда тебе нужно будет что-то спросить или о чем-то узнать, иди к Амосу Пеневелу, он хороший христианин и очень терпелив к мальчикам. Он хороший отец своим детям, я верю, он постарается тебе помочь. И еще есть в нашей общине брат Грисли Северт. Он человек богобоязненный и больше всего любит детей. Он тебе всегда поможет, я в этом уверена. Если в воскресенье у меня будет возможность, я с ним поговорю. Если бы твой родной отец достаточно о тебе заботился, мне не надо было бы сегодня тебе такое говорить. Это моя самая большая беда, но это правда». «И еще, я хочу тебе кое-что сказать, Иосиф. Я хочу, чтобы ты своего отца, насколько это возможно, почитал, потому что он все-таки остается твоим отцом. Ты, наверное, заметил, как хорошо он одевается и с каким достоинством он умеет показать себя в обществе. И когда после моей смерти, когда он захочет снова жениться, и ты об этом узнаешь, до того, как он это сделает, то ты, пожалуйста, предупреди ее, передай ей мой наказ. Может, она тебе не поверит, но ты ей расскажи, как твой отец обращался со мною. Предостереги ее, как сможешь. Я бы не хотела, чтобы еще одна женщина страдала, как я. Я думаю, это мой долг ее предупредить. Мама, я не смогу это сделать. Она мне не поверит, а отец меня потом за это побьет. Да, ты прав, сынок, так он и сделает. Мы с тобой об этом вместе помолимся. Аня закашляла, и губы ее стали синими. Иосиф видел, как она мучительно сжимала руки. «Я хочу тебе, мама, что-то рассказать», —
Через слезы выдавил Иосиф и вытер слезы. Я нашел себе в сарае за поленицей дров укромное местечко. Туда я каждый день ходил молиться. И так я там находился почти каждый день, когда тебя не было. Когда Ирни был где-то неподалеку, то я шел под большую яблоню. Иосиф, сынок, как ты к этому пришел? Когда ты уехала, мама, я всегда стал это делать. А брат Грисли Стефорд пожимал мне руку и сказал, он надеется, что из меня вырастет человек, угодный Богу. А потом я стал думать о том Иосифе из Библии и обо всем, что ты мне рассказывала перед тем, как ты уехала. И тогда мне это так нужно стало, мама, и он прислонил свою головку к ее плечу. Благослови тебя, Господь, сынок. Сохрани эту привычку. Если я должна с тобой расстаться, наш Бог будет милостив к тебе. Ах, мама! Иосиф снова заплакал. Если ты умрешь, то я тоже хочу умереть. Я все эти годы молилась, чтобы сердце отца стало мягче по отношению к нам, но все осталось по-прежнему. Иногда мне кажется, Иосиф, я просто больше не выдержу. Я смотрю на Луис и Рилея, вижу, как они счастливы, вижу, как заботятся о своих детях, дяде Тимоти, и думаю, как это страшно, когда отец так жесток к своему сыну. Но, может, он еще изменится, если мы вместе будем об этом молиться. А теперь нам лучше ехать домой. Боюсь, отец заметит, что мы с тобой плакали. Мне это все равно. Выдохнул Иосиф сквозь слезы. «Ты уверена, мама, что врач все правильно решил, что тебе уже немножко осталось?» Анни сидела молча. Взгляд ее далеко блуждал по скошенным полям, и легкая улыбка появилась на ее бледном, милом лице. «Один раз, когда ты был еще совсем маленьким, доктор ошибся». Иосиф вдохнул полной грудью пряный воздух полей. Он сидел возле своего отца в пятом ряду. Руководитель хора, человек среднего возраста, как раз прочел слова второго куплета песни, когда по печальному личику Иосифа пробежало что-то блестящее и влажное. «Когда горы работы встают пред тобою, все силы и радости бьют отбой, в болезни и в страхе, в печали, нужде опорою будет лишь Бог тебе». Бенет заметил слезы на лице Иосифа и стал нервничать. Он захлопнул свой песенник, потом открыл его снова. «Если случилось иначе, чем ты ожидал, и боли тебе другой причинял, не видишь выхода в сплошной темноте, опорою будет лишь Бог тебе». Бенет откашлялся. Что Иосифу вдруг надо? Бенет был немного сконфужен. Он надеялся, что кроме него никто не заметил слезы Иосифа. Анни не доверила Бенету все, что сказал врач. Она рассказала ему лишь самую малость. Он ведь и не интересовался, и не задавал никаких вопросов. Иосиф каждый день шел в свой любимый уголок в сарае и молился, пока непогода однажды не подвела черту под его расчетами. Наверное, и ангелы в небе называли святым это место, где мальчик в полном отчаянии, в страхе и сомнениях стоял на коленях и снова говорил к Богу самые свои сокровенные желания. Кто будет утверждать, что такой крик души может быть не услышан Богом? Кто не согласится, что доброе ко всем людям сердце Божие было тронуто, когда он видел в сарае возле полешек дров стоящего на коленях маленького Иосифа Амстронга с мольбой, обращающийся к нему? «Сохрани жизнь самого любимого человека, какой у меня есть на земле!» У каждого человека есть где-то на земле место, которое особенно близко сердцу Божьему.
С того самого часа, когда сентябрьским днем по дороге из города домой Ани Амстронг остановила лошадь под деревом и доверилась сыну, узы любви между ними день ото дня становились все крепче. Да разве могло быть иначе? Эти связи были сильнее, чем всякое письменное оформление или соглашение, или договор, которые когда-либо заключали правительства на этой земле. Еще до своего замужества Ани прочитала в Библии, что любовь между мужем и женой должна быть такой, как любовь Иисуса к своей церкви, и она с большим терпением ждала исполнения этого сокровенного желания. Но когда ее надежды превратились в сплошные разочарования, когда пришлось испытать жесткость мужа, она всю свою любовь перенесла на Иосифа. Это не была та слепая любовь, которую дарят многие неблагоразумные матери своим непослушным и плохо воспитанным детям, не встречая ответной любви. Ее самоотверженная любовь встречала самую глубокую отзывчивость. Ее самое большое желание было воспитать сына в почтении к Богу и любви к Иисусу. Ведь Бог его ей подарил и однажды от смерти спас. Они вместе исполняли все домашние дела, вместе планировали будущее, вместе молились. Она доверяла ему все свое сокровенное, и он рассказывал ей свои тайны. Каждый вечер, когда Иосиф поднимался к себе наверх, он думал о том, будет ли его мама завтра еще жива. Это было тяжелое для мальчика время. Как хотелось ему, чтобы отец разделил с ними его заботы и страхи. Но если Бенет и страдал от того, что Анне была тяжело больна, он своих чувств никому не показывал. Иосиф и Анни молились о том, чтобы куры несли больше яиц. Из тех яиц, которые были сверх нормы, Анни тайком делала лапшу и припрятывала ее. Она так заботливо вела дела, что ей удавалось сэкономить немного сливок, сколотить 0,5 килограмма масла. Однажды субботним утром Анни спекла несколько блинов, и, к ее удивлению, Бенет разрешил ей с Иосифом увезти накопленные яйца в город на продажу. С бьющимся сердцем, но с большим желанием успеха своему новому предпринимательству стучалась она в двери лучших домов одного из районов города. Вежливо, с улыбкой на лице предлагала она людям свои продукты. Было это совсем не тяжело, потому что все бралось охотно. Ее немного стеснительному голосу и искреннему взгляду никто не мог противостоять. С огромной радостью и удовольствием она положила в ладошку Иосифа несколько монет, на которые он мог купить себе несколько сладостей. «Но отцу об этом нельзя говорить», — в целях осторожности предупредила она. «На следующей неделе мы опять прибудем. Если мне Бог еще только позволит жить и даст сил, то за несколько недель мы скопим столько, чтобы купить тебе новое белье и чулки на выход». «И знаешь, мама», — с надеждой в голосе сказал Иосиф, «может, ты тогда и сможешь себе купить новое платье? Ты еще не умрешь, мамочка. Я это как-то чувствую. Разве ты не чувствуешь себя получше в последнее время?» «Иногда мне тоже так кажется, что дело идет на поправку. А потом вдруг снова становится хуже. Я только в одном уверена, что Господь слышит твои молитвы, и мои тоже. Я также чувствую, что мой Бог всегда со мною, и если Он хочет, чтобы я жила, то Он мне для этого и силы даст. Но если Он вдруг меня захочет забрать к себе, тот помни о том, что я тебе сказала, Иосиф. Никакой удар судьбы не может погрузить тебя в темноту, которую не смог бы пронизать свет Божий». Весь октябрь Аня искала все новые способы, чтобы как-то побочно заработать немного денег. Она варила очень вкусные и красивые с виду пудинги, за которые она тоже имела доход.
Она готовила различные сыры и мармелады, которые в городе охотно покупали. Виргиния с удовольствием оставалась несколько часов с тетей Зарой, пока ее брат и мама уезжали в город. Усталая, но счастливая возвращалась Аня из таких поездок домой. И всегда во время продажи продуктов ей помогал Иосиф. Вскоре некоторые женщины в городе стали с нетерпением ждать, чтобы эта приветливая женщина с фермы привезла им что-нибудь свеженькое. Но могло ли это долго продолжаться без того, чтобы Бенет это не заметил? Это был один из тех исключительных замыслов, которые только наш Отец Небесный может провести к хорошему исходу. Все, что Аня делала, было почти невероятно. Почти что из ничего она творила что-то хорошее. Жена Бенета была чудом, но жаль, что он этого не замечал.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас Господь!

И боялся Самуил объявить видение сие Илию. 1 Царств 3:15. Бог редко говорит к нам сверхъестественными способами, но чаще такими, которые легко неправильно понять. И тогда мы восклицаем, действительно ли это голос Божий? Исаия говорит, что Господь обратился к нему, держа на нем крепкую руку, что значит «под гнетом обстоятельств». Ничто так не изменяет нашей жизни, как когда говорит сам Господь. Узнаем ли мы руку Его или смотрим на происходящее, как на случайность? Возьмите за привычку говорить «Говори, Господи», и посвящайте время тому, чтобы слушать. Каждый раз, когда обстоятельства загоняют вас в угол, произносите «Говори, Господи». Вспоминайте ситуации, когда Бог заговорил с вами. Вы еще помните, что Он сказал? По мере того, как мы слушаем, наши уши привыкают, и как Иисус, мы начинаем постоянно слышать голос Бога. Сказать ли мне своему Илию о том, что Бог показал мне? Таким образом возникает дилемма послушания. Бог не давал Самуилу повеление сообщать Илию, но решить самому. Божий призыв в вашей жизни также может ранить Илия, но если вы попытаетесь оградить его от страданий, то построите преграду между собой и Господом. Мы рискуем, мешая отрезанию правой руки или вырыванию глаза. Никогда не просите у других совета в том, в чем Бог желает, чтобы вы решили наедине с Ним. Спросив совета, вы практически всегда пересечетесь с сатаной. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Галатам 1:16.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Наказывай сына своего, доколь есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Маленькая девочка несколько раз в течение ночи просыпалась от повторявшегося страшного сна. Ее мама каждый раз спешила к ее кровати, чтобы утешить и ободрить ее. Каждый раз она тихо делилась с ребенком стихами из Библии и молилась с ней. Но страх девочки не оставлял ее, и она не хотела, чтобы мама уходила. Наконец, отчаянная мама сказала: «Ну, милочка, Иисус Христос ведь с тобой». «Да, я знаю», — сказала девочка, «но мне нужен кто-то, чью руку можно держать». Иногда, когда мы испытываем глубокую боль и стоим перед невозможным, нам нужно больше, чем одно теоретическое знание, что Бог печется о нас. Подобно девочке, нам нужен кто-то, чью руку можно держать, кто-то, могущий быть Божьим вестником во плоти. Сегодня я хотел бы обратиться к тем нашим слушателям, которые по какой-то причине являются одинокими в своей роли родителей. Тем, у кого нет мужа или жены, будь то в результате смерти или развода. Я хочу поделиться с вами опытом женщины, испытавшей это страшное одиночество и боль от того, что она оказалась одной в роли матери. В 17 главе 3 книги Царств мы знакомимся с одной женщиной, которая потеряла мужа. Ее просто зовут вдовой из Сарепты. Заметьте сперва имя деревни, где она живет – Сарепта. Это интересное еврейское слово, которое значит что-то плавить или очищать. Так что можно сказать, что Сарепта является местом очищения или домной. Соответственно, родители-одиночки могут отождествить себя с этим названием – с домной суровой действительности, с домной каждодневных обязанностей, с домной жалости к себе, с домной финансового напряжения и необходимости обеспечить нужды и желания семьи. То, что ты раньше делал дуэтом, теперь тебе приходится делать соло. Женщине, о которой идет речь в 3 книге Царств, никогда и не снилось, что такой будет ее участь, пока в один роковой день она не услышала страшную весть, что ее муж больше не возвратится домой. Разумеется, что ты ожидаешь, что твой брак будет продолжительным. Так, видно, думала молодая чета, которая выслала красивое свадебное приглашение. На карточке была их фотография, и внутри только 3 слова: «Сегодня», «Завтра», «Навсегда». Я надеюсь, что будет так. Я надеюсь, что не будет задержки в Сарепте. Я надеюсь, что брак будет продолжительным. Я надеюсь, что в твоей семейной жизни тебя не разбудит это страшное домна. Но это может случиться. Может быть, эта вдова тоже выслала красивое, тщательно сделанное свадебное приглашение. У нее также были воспоминания о муже и, по крайней мере, об одном ребенке, если не о нескольких. Она испытала радость и счастье семейной жизни. Она строила жизнь и отправилась в путь, который, как она думала, никогда не кончится, пока в один из дней не случилось именно это. И теперь, кроме всего остального, ей приходится выполнять добавочные требования принятия гостя, пророка, которого она никогда раньше не встречала, по имени Илья. В первой части этой главы говорится о том, как Господь усмотрел нужды Ильи в пустыне, когда вороны приносили ему мясо, и он пил из потока Харафа. Но когда поток иссох, ему некуда было идти, кроме как в Сарепту, вместо очищения. Так мы читаем в 17 главе 3 книги Царств. «И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова». Печальная картина. Читаем дальше. «И подозвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И сказал ей Илья: „Не бойся, «Пойди, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после». «Вы слышали это? Дай мне, возьми для меня, сделай для меня и принеси мне». Как будто у этой вдовы не было достаточно своих забот. Тут приходит какой-то странный пророк и начинает требовать ее время и средства. «Сделай мне это и принеси мне то, сделай это, сделай то». Такова Сарепта, дорогой друг. Сарепта такова и есть, и нет выхода. Довольно ясно из написанного, что средства вдовы очень ограничены. Она сказала: «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Вот что я называю крайней нищетой. Слушайте, нет, наверное, такого чувства, как быть физически обреченным. Нет никаких ресурсов, ничего, что ты можешь назвать своим, а требования только умножаются. Я говорю вам, что у меня нет муки, нет масла. Все, что у меня есть, это несколько поленьев дров. И мы скоро приготовим наш последний ужин. Вот положение, которое нельзя преувеличить. Обстоятельства не могут быть хуже. И Илья говорит ей: «Не бойся». Типичный пророк, не так ли? Но это муж веры, и поэтому он может добавить: «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Нет никакого колебания в его вере. И вдове нужна была именно такая уверенность. «Может быть, ты видишь тучи, — говорит пророк, — но я хочу уверить тебя, сестра, что за облаками светит солнце, и там же дающий свет, и он усмотрит твои нужды. Не поддавайся депрессии, у тебя будет мука и масло, пока не будет дождя». Мы читаем дальше. «И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощилась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью». Немного муки, немного масла. У них не было большого разнообразия. Утром они ели лепешки с водой, а вечером воду с лепешками. Но зато они не голодали. Вера вдовы начала крепнуть. Бог усматривал ее нужды. Дорогие родители-одиночки, иногда Бог хочет использовать других людей, чтобы помочь вам. Нужды вдовы в ее крайне бедном положении были усмотрены человеком, которого она даже не знала. Очень легко отказываться от помощи после того, как ты был ранен или тобой злоупотребляли. Легко тогда оградить себя стенами горечи и говорить: «Уходите! Вы мне не нужны! Мне никто не нужен!» Но это не так. Мы нуждаемся друг в друге. Такими нас сотворил Бог. Будьте восприимчивыми к тому факту, что, может быть, Богу захочется вступить в вашу жизнь и сделать неожиданное, используя даже такого незнакомца, как Илья. Ожидайте сюрпризов. Будьте восприимчивыми к тому, что Господь хочет сделать для вас. По всем признакам, вдова стала восприимчивой. Вначале она противилась пророку. Она упрашивала его не входить в их жизнь. Но он вошел, и их нужды начали усматриваться. Ее жизнь снова стала удобной. Пока в один из дней, если это возможно представить себе, обстоятельства не изменились к худшему. Если ты когда-нибудь проходил через испытания, то ты согласишься со мной, что они никогда не приходят поодиночке. Вы, наверное, слышали поговорку: «Беда одна не ходит. Пришла беда, отворяй ворота». И это, несомненно, касалось вдовы в Сарепте. В один вечер, после их скудного, но удовлетворяющего обеда, состоявшего из лепешек и воды, молодой сын вдовы сказал: «Мама, я себя плохо чувствую». И там, в домне страдания, в Сарепте, она начала испытывать страх, потому что в ту ночь его состояние ухудшилось. Его сильный жар оказался неизлечимой болезнью. Мы читаем, как их мир рухнул. После этого заболел сын этой женщиной, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Мать проснулась рано следующим утром, и когда она посмотрела на сына, она заметила, что ее дорогой мальчик был без дыхания. Положение было и без этого плохим, но теперь единственной оставшейся луч надеждой пропал. Если даже у нее не было особенно больших надежд для своего будущего, но для сына у нее были высокие надежды, и теперь он умер. Это было последней каплей в чаше. Она подняла своего мальчика, пошла искать Илью, посмотрела ему в глаза и сказала: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Очень часто именно тот человек, который пытается помочь и дать утешение страдающим, становится объектом их горечи. Иногда страдающий не обдумывает свои слова, и из них вырывается яд их боли. И это неизбежно. Если ты оказываешься в роли получателя таких слов, не беспокойся. Разреши страдающим высказать свою боль. Будь готовым выслушать этот поток горечи и боли. Илья, проявляя зрелость и опытность, не говорит ни слова в свое оправдание. Он даже не пытается защищать Бога. Он просто слушает. Он видит боль ее сердца и проявляет к ней любовь. И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. Илья не дал даже намека на то, в чем заключался его план. Наверное, у него не было даже готового плана. Когда служишь таким людям, то нет книги правил, которым можно следовать. Нет легкого решения для каждой ситуации. Урок утешения страдающих ты должен усвоить в своей Сарепте, в своей собственной домне страдания. Илья был там. Он увидел, как иссох его поток и как улетучилась его надежда под палящим солнцем. «Дай мне сына твоего». Смотрите теперь, как он проявляет участие. Смотрите, что он делает. «И, простершись над отроком трижды, он возвал к Господу и сказал: „Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“». Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Илья простерся над мальчиком и вступил в интимные личные отношения с его нуждой. Он встретился лицом к лицу со смертью, и потом он молился о его жизни. Мы читаем: «И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: „Смотри, сын твой жив“». Реакция вдовы была такой: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Дорогие друзья, я желал бы, чтобы каждая история кончилась таким образом. Как я желал бы иметь такую силу, как у пророка Ильи. Мне очень нравятся такие концы, но дело в том, что они не всегда такие. Однако в этой истории есть обетование для всех нас. И вот в чем оно. Хотя Божьи методы могут изменяться, но Его верность никогда не изменится. Я не могу обещать тебе, и никто не должен обещать тебе, что твой сын оживет, или что возвратится домой твой неверный супруг. Но зато я могу обещать тебе, что Бог останется верным. Иногда для того, чтобы излечить твою боль, Бог пошлет тебе Илью, незнакомца. Иногда он просто использует обстоятельства, чтобы дать утешение и исцеление. Иногда он совершает чудо. Иногда Бог использует тех, кто не родители-одиночки, чтобы, как Илья, помочь людям в их час нужды, в их сарепте. Иногда страдающим родителям-одиночкам не нужно больше стихов из Библии или просто слышать слова «Я буду молиться о тебе». Им нужна наша близость, наша готовность слушать, наш дух понимания, наш открытый дом. Да, Божьи методы могут изменяться, но Его верность никогда не изменится. Мой дорогой друг, может быть, ты теперь находишься в Сарепте, в месте очищения, в месте невообразимых страданий. Может быть, ты потерял сына или дочь. Может быть, ты живешь в крайней нищете. Может быть, твой муж или твоя жена только что покинули тебя. Какой бы ни была твоя Сарепта, но довольна Божьей благодати. Я не могу сказать, что я говорю из своего собственного глубокого опыта страданий, но зато я могу говорить с полным авторитетом Слова Божьего. Дорогой друг, устреми взор на небо и посмотри на руки нашего любящего Господа. Они протянуты к тебе, готовые утешить и помочь, и поддержать тебя».

избранный к благовестию Божью. Римлянам 1:1. Наше призвание не в том, чтобы быть святыми, но провозглашать Евангелие. Что действительно важно, так это то, чтобы Евангелие воспринимали как реальность. Реальность — это не человеческая доброта, святость, небеса или ад, но искупление. Важность осознания этого является жизненно необходимым для христианина. Нам необходимо помнить откровение о том, что искупление является единственной реальностью для нас. Личная святость является результатом, но не причиной. И потому, полагаясь на личное благочестие, мы неизменно придем к жизненным испытаниям. Павел не говорит, что отделили себя на служение Богу самостоятельно, но был отделен Богом. Галатам 1:15. Павел не особенно интересовался своим характером. До тех пор, пока наш взгляд сосредоточен на своей личной святости, мы не можем ощутить всю реальность искупления. Многие труженики ломаются, так как ищут не Божьего, но удовлетворения собственной святости. Если человек желает лишь ощущать свою значимость, это значит, что реальность Евангелия еще не коснулась его, и он не испытывает безудержной жажды Бога. Господь не может меня освободить, если я сконцентрирован лишь на своем характере. Павел не думает о себе, но жаждет Бога, отделен им для единственной цели — благовествовать Евангелие.

Момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков, по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Как жаль мне тех, кто жизнь прожил, свою лелея плоть, кто зов души и стон души решился побороть. Как жаль мне тех, кто от земли свой взгляд не оторвал, кто дни свои влачил в пыли, жизнь тленьем заполнял, кто был уверен, что богат, сжимая медный грош, кто в прахе ползая был рад и думал, как хорош. Как жаль мне тех, кто сам ослеп и ослепил других, отвергнув настоящий хлеб, набрал плодов гнилых. Кто утром в зеркало взглянув, в нем видит свой фасад, а сам находится в плену, откуда путь лишь в ад. Как жаль того, кто цепи те за норму посчитал, кто в нищете и темноте нашел свой идеал. Мне очень жаль, я там была и мнила, что живу, объедки ела и спала со свиньями в хлеву, но голову задравши вверх, довольна жизнью той, я принимала за успех свой каждый день пустой, свой хлеб за золотой дворец, рожки за лучший вкус. Но вдруг однажды наконец явился мне Иисус не в белых ризах, на кресте.

Голгофского креста с глаз спала пелена. В крови распятого Христа исчезла вся вина. Мой каждый грех, любой порок и глупость без числа простил Отец мой, вечный Бог. В небо дверь, любовь дала покой, любовь сказала: только верь и слушай голос мой. И с той поры, с любовью той, иду путем иным. Бог жизнь наполнил красотой, всем вечным и святым, и потому сжимает боль, когда смотрю на тех, кто выполняет чью-то роль под сатанинский смех. Кто дьявольский хомут надев, живет за днями дни, улыбки их полнейший блеф. Несчастные они, их наслаждение тлен и прах, а путь весь в темноту. И мысли в тех пустых глазах я с жалостью прочту. Остановись, замри, мой друг.

от гвоздей, стыд наготы и

оков, отбросив мерзкий груз, чтоб мог постигнуть ту любовь, что дарит Иисус. Побудь сегодня у креста, не отрывай свой взгляд. Захочешь ли, с коленей встав, вернуться в хлев назад?

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал ему в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
2: Евангелие Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак, и как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
3: Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в самарийский город, называемый Сихарь, возле участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как это ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне такой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить его дело. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по слову его. А женщине той говорили: «Уже не по словам твоим веруем, ибо сами мы слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров!» Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Дорогие друзья, в Библии можно найти очень много мест, говорящих о помышлении сердца человеческого. В Псалме 138 Давид говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Мы должны знать, что есть три начала наших помыслов — от Бога, от дьявола и от нас. От Бога бывает, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Духа Святого, возбуждая нас к высшему преуспеванию и вразумляет нас спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, обращает волю и намерения наши к лучшему. От дьявола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороками, так и тайными обольщениями, с тонкой хитростью, ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь перед нами в ангела света. А от нас помыслы происходят, когда естество напоминает то, что мы делаем или сделали, или слышали. Эту троякую причину мы постоянно должны наблюдать, и все помыслы, возникающие в нашем сердце, зорко рассматривать, сначала исследуя происхождение их, причины и виновников, чтобы можно было знать, как мы должны относиться к ним, смотря по достоинству внушивших их, чтобы нам сделаться искусными. Будем всегда избегать недоброго помышления, потому что помышление судится наравне с поступком. Никогда не допускай войти в сердце твое помыслу, прогневляющему Бога.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Сгущаются тучи.
1: Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что святое и чудное небо распростер? Словно шелк тончайший он развесить вышел, над землей раскинул голубой шатер. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, он есть тот, который над землей восел? Он князей и судей королей превыше, на весах пылинка перед Богом все. Разве ты не знаешь, кто советник дивный? Разве лучше Бога кто-то знает путь? Разве есть на свете кто мудрей, правдивей? Разве Бога славы учит кто-нибудь? Разве ты не знаешь, что Господь предвечный не изнемогает и не устает, но своей рукою, властью бесконечной, утомленным силу вновь и вновь дает? Разве ты не знаешь Господа святого? Разве ты не слышал голос чудный тот? Тверже основания, крепче камня слова, чист закон Всевышний, недвижимо тверд. Разве ты не знаешь силу Божьей мышцы? Разве ты не видел мощь в его груди? Разве кто посмеет с Господом сразиться? Вся надменность мира перед ним, как дым. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Каждый вдох и выдох твой в его руках. Крик твой самый громкий, твоих мыслей тише. Все твои заслуги, как следы в песках. Разве ты не знаешь? Разве ты не понял, что такому Богу можешь подарить? Принести посмеешь что в своих ладонях? Чем царя святого можешь ты почтить? Разве все сожженьем, но его все овны, и ливана кедры все до одного? Все, чем окружен ты, Божье безусловно, что в руке имеешь, все лишь от него. Разве ты не знаешь, жертвы, песнопения и благодеяния без любви и пусты? Богу нужно место, место посещения, чтобы это место приготовил ты. Разве ты не знаешь, сердце нужно Богу, сердце без остатка хочет Он твое. Разве это слишком? Разве это много? Разве не положишь сердце пред царем? В трепете склоняю сердце пред Всевышним, с радостью святою отдаю себя. Да, Господь, я понял. Да, Господь, я слышал, как ты это сердце взял себе, любя.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию первую часть повести о Чарльзе Стаде. «В таком виде меня не узнала бы даже и моя собственная мать», — сказал высокий спортивного вида молодой человек, который впервые в своей жизни облачился в наряд китайца. Было начало апреля 1885 года. Совсем недавно он и шестеро его друзей прибыли в Китай. Теперь пришло время расставаться. Они должны были отправиться вглубь страны в разных направлениях, туда, где не ступала еще нога белого человека. Они чувствовали, что были избраны Богом для того, чтобы рассказать язычникам-китайцам все о Господе Иисусе Христе, а также о спасении, которое можно обрести, веруя в Него. Эта группа молодых людей, закончивших Кембридж, имела название «Кембриджской семерки» еще задолго до того, как они покинули Англию. Прожив несколько месяцев в Шанхае, друзья решили, что отправляясь в глубинные районы Китая, они должны выглядеть как китайцы – в юбках, в халатах с длинными рукавами, в шляпах, похожих на капюшон, и, конечно, с косичками. А также должны вести такой же простой образ жизни,

и есть точно такую же пищу, как и те бедняки, которые обитают в тех местах. Молодые люди были убеждены, что единственная возможность быть понятыми китайцами – это самим быть китайцами. Меньше всех остальных ощущал себя китайцем Чарльз Томас Стад, кратко ЧТ. Он был высокого роста и понимал, что будет выделяться среди низкорослых китайцев. И еще у него был очень большой размер ноги. А как известно, маленький размер – гордость китайца. Но Стад был не из тех людей, которые будут стонать и охать по поводу таких вещей. Он был уверен, что Бог позаботится об устроении всех трудностей, которые возникнут на его пути. Его ноги были проблемой. Он не мог достать ни одной пары обуви, которая была бы ему впору. Сапожник, к которому обратился Стад, сказал, что он никогда не шил ботинок такого размера и наотрез отказался даже попытаться предпринять такую гигантскую операцию. Он просто-напросто убежал от Стада, охваченный суеверным страхом, что им могут завладеть злые духи. Был найден другой мастер, который, однако, предупредил, что впервые берется за такую работу и за результат не ручается. Ему никогда не приходилось видеть таких громадных ног, какие были у Стада. Стад отправился в путь еще с двумя членами семерки, двумя братьями. Он прошел с ними 1800 миль вверх по рекам Янцзы и Хан и добрался до Ханхунга. Это путешествие заняло у них 3 месяца. Оттуда Стад отправился на север по Фингафу с двумя странствующими торговцами, которые продавали христианские книги, буклеты и трактаты. С чем только не сталкивался Стад во время этого путешествия. Ему приходилось спать в грязных гостиницах, с трудом пробираться по колено в грязи, карабкаться по каменистой и гористой местности. Самое большое беспокойство доставляли ему его израненные ноги. Наступил день, когда он решил снять свою твердую обувь и надеть примитивные сандали, сплетенные из соломы и бечевок. Но это не принесло ему облегчения. Они врезались в тело, и те 30 миль, которые Стад прошел в тот день, превратились для него в непрекращающуюся пытку. На следующий день он понял, что больше не сможет и шагу ступить в сандалях. Ничего не оставалось делать, как отправиться в путь босиком. С большим трудом Стад преодолел 38 миль. Раны кровоточили. Каждый шаг был словно по лезвию ножа. Большую часть пути ему пришлось пройти в одиночестве, так как он был не в состоянии передвигаться со скоростью своих спутников. Израненные ноги стали опухать и ужасно болели, но все же Стад как-то добрался до места назначения. Наступил день, когда боль стала настолько сильной, что он обратился к одному из торговцев с просьбой умастить ему ноги маслом, вспомнив, как об этом сказано в послании Иакова, глава 5, стих 14 и 15. Сначала торговец испытывал некоторую неуверенность и сомнение, так как к нему раньше никто никогда не обращался с такой просьбой, но потом он согласился. «Я верил, что если это будет сделано, Господь излечит мои ноги», – писал позднее Стад. И действительно, после того, как раны были помазаны маслом, они стали быстро заживать. Будучи человеком большой веры, Стад верил, что его нога поправится, хотя по ней это совершенно не было видно. На следующий день он прошел значительное расстояние. В последующую ночь нога уже не была такой опухшей. И Стад прошел 20 миль. Воспаление и боль исчезли, и нога, которая до этого была в ужасном состоянии, выглядела такой же здоровой, как и другая. Для Стада это было доказательством того, как верой можно излечиться, и он возблагодарил за это Господа. В другой раз, находясь в лодке, приспособленной для жилья, он и его спутники избавились от нашествия крыс –
Когда они спали, крысы утащили их носки и отгрызли привязанные к носкам тесемки. Как стаду и его товарищам удалось совладеть с крысами? Не с помощью капканов, а обращением к Богу с просьбой избавить их от этой напасти, чтобы они могли продолжать свою миссионерскую работу. К ноябрю стад был уже в Пинченге. Там он провел много дней, активно работая. Он вставал в 3:30 утра и занимался чтением Библии, что очень благотворно сказывалось на его духовном состоянии. Он говорил, что чтение в такое раннее время оставляло в его сердце неизгладимое впечатление. Уроки, полученные утром, служили и руководством, и предостережением, и утешением на протяжении всего дня. Если он пропускал это время, он чувствовал себя Самсоном, лишенным волос и всей своей силы. С весны 1886 года Стад жил несколько месяцев совсем один среди китайцев в Чинбу. Большую часть жаркого дня он проводил в чтении Библии, также в молитвах и размышлениях. Но каждый день за час до заката солнца он выходил к людям и раздавал им свои трактаты, отрывки из Евангелия и, конечно же, свой любимый Новый Завет на китайском языке, который ему вручили перед отъездом из Англии. Чарльз очень любил беседы о своем единственном герое Иисусе Христе, чьи взгляды он стремился провозглашать на каждом шагу. Как он радовался тому, что мог говорить с людьми на их родном языке. В Чинву у стада был повар, которого он называл «Пятницей». Стаду приходилось сдерживать активность пятницы, так как тот считал, что его хозяину следует жить, во всяком случае, во всем, что казалось еды, как богатому мандарину. В действительности же еда обходилась ему ежедневно в 4 пенса, так как стад ел в основном рис. Вместе с Хадсоном Тейлором, руководителем китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны, стад отправился в Хачунг, так как кембриджская семерка была членом этой миссии. Это был трудный переход. Миссионерам чудом удалось спастись от опасностей, которые подстерегали их, когда приходилось проходить по узким гористым уступам. Вокруг осыпались камни, а скорость и сила речных потоков сбивала с ног. Стены узких ущелий были почти перпендикулярны и превышали 100 футов высоты. В сезон дождей образовывались обвалы, которые местами превращались в трясины. В одной из таких трясин увязли два мула. Они еле держались на поверхности, перевернувшись на бок. Стаду пришлось пробираться к ним по колено в грязи, снять с них поклажу и передать погонщикам. Только после отчаянного барахтания бедным животным удалось выбраться из трясины. Но сколько ушло на это времени? И как часто миссионеры оказывались рядом со смертельной опасностью? Прибыв в Ханчунг, путешественники узнали о волнениях в Жуане и о том, что всем иностранцам пришлось, спасая свою жизнь, срочно бежать из местной столицы Чинкинг. Услышав это, Хадсон Тейлор спросил своих людей, есть ли добровольцы, чтобы отправиться в Жуан. Желание отправиться в Жуан изъявили все, но выбор пал на Стада и одного из его друзей по имени Фелпс. Приказ, полученный ими, был краток. Надлежало заново занять место. Только эти три слова и никаких «если» или «но». На дорогу в Полин у них ушло 3 дня, и они были наполнены волнениями. Хозяева гостиниц тех мест не хотели принимать иностранцев, так как они очень боялись, что их обвинят в том, что они дают пристанище чужим дьяволам. Все же два путешественника нашли что-то вроде комнаты без окна, примыкающую к свинарнику, от которого ее отделяли только тонкие перегородки. На следующую ночь им удалось попасть в гостиницу, которая находилась в противоположном конце города. «Ну, в этой комнате хотя бы есть окно», —
прокомментировал их веселье стад. Но запахи, которые они ощущали в этом жилище, были, казалось, самым невыносимым испытанием. Однако недурной запах оказался самым трудным испытанием для миссионеров. Где-то в середине ночи стад, обессиленный бессонницей и зудом во всем теле, вскочил с кровати и начал яростную борьбу с сотнями клопов. «Я убил 25 пар с помощью своего ружья», – писал он позже на том языке, к которому привык, живя в своей состоятельной, увлекающейся охотой семье. «И не было у меня ни загонщиков, ни собак. Неплохая охота в течение одного часа». Когда спустя некоторое время Стад и Фелпс добрались до центра Чанкинга, находящийся там британский консул не мог поверить своим глазам, увидя двух своих соотечественников. «Как вам удалось попасть сюда?» – воскликнул консул. «У всех ворот города стоит охрана, чтобы не пропустить чужеземных дьяволов». Миссионеры не смогли сдержать улыбок и сказали, что войти в город им удалось только благодаря Богу и что пришли они, чтобы покорить Жуан для Господа. На лице консула отразилось большое удивление. «Что бы вы ни хотели сделать, вы в любом случае не сможете здесь оставаться», — сказал он. «Я могу дать вам паспорта, чтобы вы отправились вверх или вниз по реке. Единственный иностранец, которому разрешено проживать в этом городе, — это я». В конце концов, консул пригласил их остаться к обеду, а в середине обеда он неожиданно, к их большому удивлению, предложил. «Стад, вы бы не могли остаться здесь со мной?» Консул и не пытался объяснить перемену в своем поведении. Стад так написал домой об этом инциденте. «Только некоторое время спустя я понял, почему Бог направил меня в это место». Вот письмо от отца, в котором он приглашает нас встретиться с ним в субботу в Лондоне, сказал Стад своим братьям, Кинистону и Джорджу, вместе с которыми он обучался в Итоне в 1877 году. «Он написал, зачем мы ему нужны?» – спросил Кинистон, которого в семье называли просто Кини. «Нет, но он сообщает, что это что-то необычное», – ответил Стад. «Я думаю, что он повезет нас в какой-нибудь театр или на концерт известных исполнителей негритянских песен». «Подождем и увидим», — заметил Стад. Братья решили поехать в Лондон в ближайшую субботу. Когда они встретились с Эдвардом Стадом, то сразу почувствовали какую-то происшедшую в нем перемену, но ничего не спросили. Они не знали ничего о том, что в жизни их отца произошли большие изменения. «Куда вы ведете нас, сэр?» – спросил Стад. Ему больше, чем братьям, хотелось поскорее обо всем узнать. «Неужели я не сказал тебе, мой милый мальчик?» – с улыбкой ответил Эдвард Стад. Что еще больше разожгло любопытство его сыновей? «Так я это сделаю сейчас, ладно? Мы идем в театр. Знаменитый театр Друри Лейн, чтобы увидеть и услышать очень необычного человека. Уверен, что он вам понравится». Кинни пытался выяснить еще кое-какие детали, но как только они оказались в Друри Лейн, отец не проронил больше ни слова. Подъезжая к театру, мальчики увидели афишу, на которой было написано, что в Друри Лейн состоится выступление двух знаменитых американских евангелистов – Муди и Сенки. «О, да это религиозное представление!» – прошептал Стади Джорджу, на лице которого можно было прочитать все, что тот в этот момент чувствовал. Молодые стады были воспитаны в строгих правилах и приучены слушаться родителей без пререканий. Ничего не сказав отцу, они вошли вовнутрь. Театр был заполнен. Сидящие в зале люди пели гимны, которые стады никогда раньше не слышали.
Вскоре на подмостки вышел Муди и Сенки, и собрание началось. Первая часть программы оставила юношей равнодушными, но вскоре после того, как стал говорить Муди, Стад навострил уши. Он слушал внимательно, хотя и ерзал на своем месте. Нельзя сказать, что его действительно заинтересовало все услышанное. Мало что из сказанного коснулось души подростка. Он просто и мысли не допускал, что все это имело отношение к нему лично. Единственное, что в тот вечер отметил для себя Чарльз, это то, что религия, о которой с таким пылом говорил проповедник, была живой, неформальной и даже привлекательной. Она так отличалась от стереотипа, принятого в их семье. Лучше всего веди себя в воскресенье, а в понедельник обо всем забудь. В его сердце запали слова Муди, что христианство – это единственная в мире религия, имеющая смысл. После собрания Эдвард Стад собирался поговорить со своими сыновьями. Братья уже знали, что после прослушивания проповеди их отца пригласил один из приятелей Муди, что Эдвард Стад ходил слушать проповедника еще один раз, после чего Муди так успешно поговорил по душам с их отцом, что Эдвард Стад принял Господа Иисуса как своего Спасителя и посвятил Ему свою жизнь. С тех пор он стал совершенно другим человеком. Кучер Эдварда Стада сказал как-то о нем: «Хотя у хозяина та же кожа, но в ней уже совсем другой человек». Эдвард Стад быстро отказался от своего увлечения скачками, игрой в карты, танцами и многими другими светскими развлечениями. Он приложил все силы к тому, чтобы привлечь свою семью и друзей к новому образу жизни и желанию посвятить себя служению Господу, что с его точки зрения было намного важнее, чем прежние интересы. Но три брата, и особенно Стад, смутно представляли себе евангельское рвение своего отца. Как позже говорил Стад, все в их семье жили собачьей жизнью, пока не обратились в веру. Сам Стад прибегал к различным уловкам, чтобы избежать тихих бесед со своим отцом. Поэтому до его души достучался первым не отец. Это был человек по имени Визерби, с которым Стад сблизился спустя год после того, как гостил дома на каникулах. Эдвард Стад превратил один из залов своего фамильного особняка в место, где проводились христианские собрания. Каждую неделю там выступали по два проповедника. В одно из воскресений, когда юноши присутствовали на проповеди, один из проповедников произвел на них неплохое впечатление, а другой совсем не понравился. «Я не выношу этого старого Визерби», — сказал Стас своим братьям. «Давайте подшутим над ним. Он говорит, что не очень хорошо умеет ездить верхом. Давайте сделаем так, чтобы он поехал с нами». «А мы будем на рысаках, которые нам недавно подарили?» — перебил Стада один из братьев. «Потрясающая идея!» — хором воскликнули братья. «Сначала мы медленно поедем сзади, а затем пустим лошадей в легкий галоп, вырвемся вперед и обойдем отца и старого Визерби. Их лошади будут рваться вперед, чтобы сравняться с нами, и мы увидим то, что хотим увидеть». Что они действительно увидели, так это то, что Визерби проявил больше выдержки и силы, чем они ожидали. Ему удалось, хотя и не без значительных усилий, остаться в седле, и мнение юношей о нем изменилось. В тот же день после обеда Визерби остановил Стада, когда тот намеревался пойти к площадке для игры в крикет. «Не уделишь ли ты мне пару минут, Чарльз?» — спросил его Визерби. И Стад почувствовал, что не может отказаться, хотя бы из-за той шутки, которую они проделали. Первый вопрос, который задал Визерби после того, как они устроились под деревом, был следующий. «Ты христианин, Чарльз?» Какое-то время Стад не спешил с ответом,
а потом сказал: «Я не думаю, что меня можно назвать христианином в вашем понимании, но я верю в Христа и в Церковь с того момента, как я начал ходить». Стаду не терпелось поскорее добраться к воротам на крикетной площадке. Но не тут-то было. Последовал долгий разговор, состоящий из вопросов и ответов, в основе которого была беседа Иисуса Христа с Никодимом, описанная в Евангелии от Иоанна. Основное внимание Везерби уделил тому факту, что именно потому, что Господь очень любил людей, Он отдал им Своего Сына, чтобы те, кто поверил в Него, не погибли, а обрели вечную жизнь как чудесный дар. «Ты обычно благодаришь человека, если он тебе что-нибудь дарит, не правда ли, Чарльз?» — спросил его Везерби. «Не кажется ли тебе, что такой дар особенно заслуживает благодарности? Выражаешь ли ты ее? Ты никогда об этом не пожалеешь». И тут что-то отозвалось в душе Чарльза. Впоследствии он говорил, что как только он высказал свою благодарность, на него снизошло чудесное ощущение спокойствия и радости, а также понимание смысла того, что Иисус объяснил Никодиму как настоятельную необходимость – родиться свыше и тем самым обрести дар вечной жизни. В тот же день Везерби энергично принялся за двух других братьев и одержал над ними победу. Ни один из юношей никому ничего не рассказал, но по возвращении в Итон каждый из них написал письмо отцу, и все они получили один ответ, в котором их отец выразил свою радость по поводу того решения, которое они приняли. Братья посчитали нужным засвидетельствовать другим о своей вере в Спасителя. Для этого они открыли в Итоне класс по изучению Библии. Что касается стада, то его первой любовью все еще оставался крикет. Однажды братья стада играли все вместе в одной команде, и их соперники говорили, что все было бы хорошо, если бы они справились с тремя стадами. Стад был капитаном команды в 1879 году и доказал, что он отличный многоборец. В том же году он присоединился к своим братьям в Тритине в колледж в Кембридже, завоевал кубок и играл за университет в течение последующих 4 лет.

Тяжело в этой жизни, но было бессмысленно. Без Христа здесь прожить, без надежды на вечную жизнь. Посмотрю на людей, что мятятся бессмысленно, и сильнее начну дар спасения ценить. Мир страдает, и я не всегда благодетствую, но страдания мои цель имеют и смысл. Плачет мир, да и я не всегда торжествую, но я плачу о тех, кто свой грех не омыл. Как бы низко порой я не падала, как бы больно не ранила душу грехом, мое сердце сегодня спасение усладою, бьется светлая радость в нем тихим лучом. И никто эту радость отнять не посмеет, мне вложил ее сердце когда-то Господь. Пусть не скатертью путь предо мною простелится, радость эта меня через жизнь проведет. Если радость земная тебя не утешила, и душе твоей пусто, и скорбен твой путь, обратись ты к тому, кто мне радость дает, хочет он и в тебе эту радость вдохнуть.

момент творения. 1988 год. В поисках Ноева ковчега. Прежде чем курды запретили все исследования на горе Арарат, креационисты с огромным интересом следили за работой экспедиций, искавших остатки Ноева ковчега. В 1988 году одной команде разрешили исследовать часть Арарата с воздуха, но это не дало никаких результатов. Команда «Снежный тигр» под руководством доктора Чарльза Уиллиса с помощью радара исследовала часть поверхности горы под слоем льда. Ничего не найдя, они вычеркнули этот участок из списка возможных мест нахождения ковчега. Однако сделали другое сенсационное открытие. С помощью местных жителей членам группы удалось обнаружить высоко в горах остатки, возможно, самого древнего города в истории. Сохранившиеся огромные каменные плиты свидетельствовали о том, что много лет назад там были стены, дома и улицы. Судя по всему, это вполне мог быть город, построенный Хамом, сыном Ноя, после всемирного потопа. Но христианская вера не зависит от того, найдется ли ковчег. Он вообще может оказаться не на той горе, которая сегодня носит название Арарат. Наше самое мощное свидетельство – пустая гробница Христа и измененные жизни людей. Ковчег напоминает нам, что нужно быть готовыми к возвращению Христа, который будет судить всю землю. И это может произойти в любой момент. Как подготовиться к этому? Нужно знать и верить, что Иисус Христос своим воскресением может даровать вам новую жизнь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем продолжать ту тему, которую мы начали уже рассматривать, а именно «Бог, объявленный в своих именах». В этих лекциях мы стараемся извлечь ту информацию о Боге, которая имеется в Божьих именах. В течение прошлой недели мы беседовали о двух главных именах Божьих в гебрайском языке Ветхого Завета – Элогим и Иегова. Мы говорили о том, что имя Элогим изображает Бога как Творца и Кормчего Вселенной. Это имя намекает на силу, величие, праведность, справедливость, вечность и небесность. С другой стороны, Иегова или Яхве связан с другими атрибутами. Прежде всего, это личное имя, особенно имя, под которым Бог относится к человеку как личность к личности. Во-вторых, имя Иегова или Яхве указывает на то, что эта личность неизменна и вечна. По этим причинам Иегова специфически соединен с Божьим заветом с людьми, так как завет – это взаимоотношение по типу личность к личности, завет также неизменный и вечный. Итак, два главных аспекта имени Иегова или Яхве содержатся в этом слове, а также концепция завета. Иегова связан с семью специфическими именами или титулами, представляющими собой семь аспектов Божьей верности соблюдения завета по отношению к людям. В том порядке, как они появляются в Библии, эти имена показывают Иегову в таких аспектах. Первое – тот, кто обеспечивает. Второе – тот, кто исцеляет. Третье – тот, кто является нашим знаменем. Четвертое. Тот, кто является нашим миром. Пятое. Тот, который является нашим пастырем. Шестое. Тот, кто является нашей праведностью. И седьмое. Тот, кто постоянно присущ. Мы уже имели возможность рассмотреть два имен завета, а именно тот, кто обеспечивает, и тот, кто исцеляет. В течение текущей недели мы рассмотрим пять оставшихся имен, с тем, что сегодня мы рассмотрим третье имя, тот, который является нашим знаменем. Это имя Иеговы упоминается в книге Исход, 17 главе. В ней описан инцидент из опыта Израиля, когда он шел пустыней в обещанную страну после выхода из Египта. В течение их странствования один из языческих народов, а именно амаликитяне, преградили путь Израиля в обещанную страну, и поэтому им пришлось сражаться за продолжение своего путешествия. Израиль был успешен в своей борьбе с этим народом. Амаликитяне были поражены, и Израиль пошел дальше. Вот запись этой истории в книге Исход, 17 главе, стихи 8, а также от 13 до 16. Читаю. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, что значит Господь, знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Эта прочитанная история имеет для нас, верующих людей, постоянное значение. Урок, который дает нам эта история, состоит в том, что мы, верующие, идущие в небесную обетованную страну, будем иметь всегда на своем пути препятствия, оппозицию. Это отнюдь не история,
происшедшее однажды, она будет повторяться из рода в род. Господь будет, несомненно, на нашей стороне. Он будет сражаться за нас с нашим духовным Амаликом, с врагом Бога и нашим врагом. Специфическим аспектом Божьей помощи, которую получили израильтяне, было название построенного Моисеем жертвенника «Господь – знамя мое». Итак, Господь дал нам знамя, которое приведет нас к победе в войне, которую мы осуществляем. Об этой войне говорится, например, в Новом Завете, в послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, где апостол Павел говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальству, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Другими словами, мы, христиане, также имеем перед собой оппозицию и брань, битву, хотя наша война не с физическими врагами, но с духовными сатанинскими силами, которые препятствуют нашему шествию в небесную отчизну. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, стихи 3 и 4, апостол Павел говорит о видах оружия, в котором мы нуждаемся для войны. Он говорит: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Здесь апостол Павел говорит о духовном оружии, которым Бог снабдил своих детей. В Псалме 19, стих 6, мы опять находим знамя всех верующих людей. «Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя». Итак, нашим знаменем есть имя Господа Бога нашего, и Его победа становится нашей победой, когда мы поднимаем знамя во имя Его. Другими словами, в Его имени Его победа, которую Он уже приобрел для нас в нашей войне с врагом, становится доступной нам, когда мы употребляем истинное знамя. Дальше, есть много информации об имени Господнем и в Новом Завете. Например, в послании к Филиппийцам, 2 главе, стихи 9 до 11, апостол Павел говорит об Иисусе Христе следующее: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, в имени Господа Иисуса Христа мы имеем знамя, перед которым все силы ада преклоняются и признают свое поражение. И апостол Павел после этого говорит, что таким образом победа Христа становится нашей победой. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Итак, победа Христа, которую Он приобрел над сатаной на кресте, является доступной и для нас, но только если мы выполняем одно условие. Если мы употребляем знамя, которое дал нам Бог и которое находится в имени Господа Иисуса Христа. Таким образом, в нашей борьбе с врагом имя Господне является нашим знаменем. Глядя на духовное знамя, которое в имени Господа я желаю коротко указать из Ветхого Завета и истории, на важность того, кто является носителем знамени в древних армиях. Описывая поражение большой языческой армии, ассирийской армии, пророк Исаия в книге пророка Исаии, 10 глава, 18 стих, говорит, читаю: «И будут подобны они знаменоносцу, падающему на землю». Когда во времена древности падал знаменоносец, в армии происходило замешательство, так как древних воинов учили, что делать
все возможные перегруппировки они могут только при наличии знамени. Так что отсутствие знамени означало для древней армии большую проблему. Но в случае христиан нашим знаменоносцем является Святой Дух. Слушайте, что говорит пророк Исаия в книге пророка Исаии, 59 главе 19 стихе. Читаю. «И убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». В оригинале «Дух Господа прогонит его». Итак, Дух Господен, Святой Дух, является нашим знаменоносцем. И если битва порой тяжела, и силы сатаны настигают, как река, наш командир говорит знаменоносцу, Святому Духу, поднять знамя еще выше, и мы вокруг этого знамени начинаем совершать боевую перегруппировку. Наше знамя – это имя Господа Иисуса Христа. Нечто подобное совершается и в наши дни. Сегодня знаменоносец Дух Святой поднимает выше и выше наше знамя, имя Господа Иисуса Христа. И дети Божьи собираются вместе, вне зависимости от деноминации и других преград, которые их разделяют. И, наконец, давайте посмотрим на картину победной церкви, представленную в книге «Песни песней», 6 главе 4 стихе. Читаю. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». А в книге «Песни песней» 6 главе 10 стихе сказано следующее. «Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Это, несомненно, невеста Христа, но также и его армия. Невеста Христа является также и армией Господа Иисуса Христа. Будем помнить, что нашим знаменем является имя Господа Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелие Иоанна 7:38. Каждый знает, что такое жажда. Настоящая жажда может быть мучительнее, чем тоска по дому. Есть и другая жажда — стремление к свободе, тоска по искреннему разговору, желание быть услышанным, дружба, не требующая ничего взамен, а наоборот, дарящая понимание и любовь. Многие христиане считают, что всего этого уже больше не существует. Но я с этим не согласен. Все это имеется и даже в избытке. Ты заблуждаешься, если думаешь, что тебе все это необходимо. Но в то же время я тебя понимаю. Есть еще одна сторона, которую я хотел бы тебе показать. Господь Иисус хочет разбудить в тебе ту любовь, которой Он приобрел тебя. Его любовь тебе — это не огромная цистерна, а бьющий источник. Важно, чтобы твое сердце было открыто для любви Бога, которая, как водяной поток, ищет свое русло течения. Бог хочет применить тебя как живой поток, чтобы Его живая вода потекла к твоим близким, соседям, коллегам по работе, братьям и сестрам церкви. Так мы станем теми, кем стал для нас наш Господь Иисус. Откройте путь потоком живой воды, которая бьет вас неиссякаемым ключом, стремясь течь к другим. Бог хочет использовать меня, чтобы я был и оставался проводником Его любви.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Но не все возвращались домой, а многих лишь память осталась. И часто там слышалось: «Мой не вернулся домой, не дождалась». Было много объятий и слез при этом счастливом свидании, но порою ответ на вопрос вызывал глухие рыдания. Там чья-то стояла мать в упавшем на плечи платочке, и в лицах приезжих узнать пыталась родного сыночка. Ей кто-то на стул указал. Там, в одеялах замотан, сидел, несмотря ей в глаза, очень близкий, знакомый кто-то. «Неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же!» «Я слеп», — он тихонько сказал. «Подойди ко мне, мама, поближе. Встань, сынок, обними же мать. О, как долго тебя ждала я! Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимают? О, мой сын, как же ты пострадал! Ты, видать, не на счастье был создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, я отдал. Здесь в понятиях разница есть. Потерять можно все и напрасно. А в отдаче есть доблесть и честь. И жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос. На служение пожертвовал людям. И стоит перед нами вопрос: что с собою мы делать будем? Отдадим свою жизнь Христу, на служение пожертвуем брату и отдаче явим красоту, а не жалкой потери, утрату. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но сердца, устремленные ввысь, совершившие Божие дело. Аминь.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь на волнах Радио МВ. Сегодня вы услышите следующую часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: наступила пора молотить пшеницу. Иосиф Армстронг был единственным мальчишкой, который после долгих летних каникул не явился к началу занятий в школе. Беннет, конечно, мог бы нанять еще одного работника, но вместо этого он заставил Иосифа помогать в работе до самого праздника урожая. Амос Пеннивилл был настоящим христианином, и этого мальчика он любил всем сердцем, поэтому он прилагал все старания, чтобы помочь Иосифу догнать пропущенное. Казалось, он понял невысказанную просьбу своего ученика. Мальчик не жаловался ни на своего отца, ни на перегрузку. Он никогда не выражал никакого недовольства. Иосифу не было трудно догонять своих сверстников. Амос Пеннивилл с удивлением наблюдал, какие успехи делал этот мальчик, особенно в математике. К Рождеству получилось так, что Иосиф своих одноклассников далеко опередил. Иосиф даже научился смеяться. Сколько радости им приносило на переменах, игра в прятки или догонялки, и учитель играл вместе с детьми. Можно ли было себе представить, чтобы Беннет Армстронг-младший играл бы со своим сыном? Рози Маги улыбалась Иосифу. Она сидела на другом конце ряда. Она сложила на парту ладошки одну на другую, поставила на них свой круглый подбородок и смотрела на него. Щеки ее были розовые, как два спелых персика, и белокурые волосы свисали локонами по обеим плечам. Рози Маги помахала Иосифу рукой. И хотя он был слишком стеснительный, чтобы как-то ей ответить, но там, где у него было сердечко, появилось приятное чувство, такое чувство, которое Иосиф в своей жизни до сих пор еще не испытывал. Иосиф был тот единственный ученик, который должен был топать домой по снегу пешком. Рози Маги сочувствовала ему. Несколько дней спустя он получил от нее записку следующего содержания. «Если тебе домой со мной по пути, то можешь ехать с нами в наших санях». Однажды Иосиф доил корову. Он быстро поднял голову и огляделся вокруг. Никого не было видно, но он был уверен, что его кто-то звал. Голос был похож на голос Гризли Стеварда. Иосиф был так уверен, что его кто-то звал, что пошел к воротам и выглянул. Он даже вышел немного за ворота и оглянулся. Он смотрел налево и направо, но никого не было. «Бровни, ты лаял?» Собака Иосифа мчалась к нему большими прыжками. «Кто меня звал, Бровни?» Иосиф управился с дойкой, а вечерние тени стали еще длиннее, и ночь медленно опустилась на землю. Ему стало вдруг совершенно ясно, что это был голос Бога. «Мама», — прошептал Иосиф этим вечером своей матери, — «я думаю», — и лицо его стало очень серьезным, — «сегодня Бог со мной говорил». «И что Он тебе сказал, Иосиф?» «Только мое имя, больше ничего». «Было это, Иосиф, было это где-то около 5 часов?» «Да, наверное». «В это время, Иосиф, я читала в моей Библии. В первой книге Моисея написано следующее. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. И когда я эти слова читала, я думала о тебе». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Я уверена, что Бог тебе однажды это откроет». Лотти Вудс стояла перед своим классом, состоявшим из одних мальчиков. Лучи утреннего солнца падали через стекла окон на ее серого цвета волосы. Она смотрела на детей своим сияющим взглядом. На ней было зеленое с набивными коричневыми цветами платье, которое ей очень шло. «Сегодня мы будем заниматься чем-то совсем особенным». Голос ее звучал, как перезвон колокольчиков. «Я уверена, что это вам понравится, потому что сегодня к вам будет кто-то обращаться». Она улыбнулась, и в это время позолоченная коронка угловатого зуба сверкала на солнце. «Так что можете сесть вместе потеснее. Иосиф, ты начнешь». Иосиф прошел вперед и сел в конце первого ряда. Около 40 детей с нетерпением ждали, что будет дальше. «Кто из вас знает, кто такой дядя Том?» — спросила Лоти. Все дружно подняли руки. «Конечно, вы его все хорошо знаете. Все, кто ходит в нашу церковь, с ним знакомы. Его редко кто называет господин Брэдли, не правда ли?» «Что с тобой, Фредди? Ты хочешь сидеть рядом с Иосифом?» «Ну, хорошо. Отодвинься немного в сторону, Чарли. Теперь все в порядке. Вы, наверное, хорошие друзья?» «Все в порядке. Я не буду тебя ни в чем упрекать, Фредди. Если бы я была мальчишкой, я тоже бы охотно села рядом со своим кузеном». «Ну, а теперь ближе к делу, дети. Дядя Том любезно согласился выступить сегодня перед вами. Он предупредил, что красиво говорить не умеет. Но в это не очень-то верится. Я ему сказала, что это должна быть настоящая маленькая проповедь, как в церкви, и он, наконец, согласился. И вот он». Все повернулись к двери. Она тотчас отворилась, и вошел дядя Том Брэдли, который, собственно, никому настоящим дядей не был, но никто не знал, кто же его первый так назвал. Немного волнуясь, он потирал свои большие жилистые руки. Его загорелое и обветренное лицо дышало свежестью и здоровьем, а темные цвета спелого ореха глаза, казалось, во время беседы беспрерывно детям подмигивали. А каким сильным он казался! Том Брэдли не был необыкновенно большой, что касается высоты, но крепкий и кряжистый. Все мальчишки любовались им. Он коротко откашлялся и провел языком по губам. «Значит так», — начал он несколько неуверенно. «Наша уважаемая Лотти меня пригласила сегодня к вам, чтобы сказать небольшую проповедь. Если бы я с вами, мальчишками, мог говорить там, на дворе, за углом церкви, тогда из этого, конечно, получился бы настоящий доклад. Но поскольку я отношусь к числу старших в церкви, наша Лоти, конечно, подумала, что и здесь это может получиться». «Так». Он снова облизал губы и, подбирая слова, продолжал. «Если бы в комнате не присутствовали уважаемая Лоти, сестры Христофер и Брукс, представительницы из деканата, ему было бы легче говорить. Странно, что такого сильного мужчину волновало, что несколько женщин смотрели на него». Он еще раз откашлялся, провел пальцем между горлом и воротничком, пытаясь его немного расслабить. «Вы, дети, уже все, конечно, слышали о работе наших миссионеров там далеко в Индии. Им тяжело приходится трудиться, чтобы завоевывать сердца людей для Иисуса. И там тоже живут детки, как и здесь. Хорошие дети, такие же, как и вы. Милые дети, которые голодают, и есть хотят, и хорошие книжки читать. И да, которым тоже нужны ботинки и, конечно, одежда, как и вам. И, конечно, ну, некоторые из нас, старших церкви, говорили об этом с братом Грисли, и мы подумали, как хорошо было бы, если бы наши дети из воскресной школы согласны были, так сказать, хотя бы одного ребенка денежным пожертвованием поддержать. Одного ребенка, я имею в виду, неважно какого. Но я думаю, вы меня понимаете. Одного мальчика, может быть, маленького мальчика, как этот вот тут справа, как Иосиф Амстронг, который должен теперь идти учиться. Я думаю, тебе что-то около 6 лет должно быть, да, Иосиф?» «Мне 8». — возразил Иосиф и сжал свои руки между колен. Щеки его порозовели. Все дети смотрели на него, а некоторые улыбались ему. «О, извини, Иосиф», — сказал дядя Том и потер свои загорелые руки. «Ты старше, чем я думал. Но неважно. Может быть, живет, значит, где-то в Индии хороший мальчишка, как наш Иосиф, и нуждается в помощи из Америки. Или девочка, как вот Зузи. Если каждый из вас, детей, каждое воскресенье принесет по одному пенни, мы их все сложим в одну коробочку. Сколько пенни было бы у нас? Вас сколько? 40? 43, сказала Лоти. То было бы у нас 43 цента, не правда ли? А так как году 52 воскресенья, то получится, давайте-ка посчитаем, это будет примерно 22 доллара в год, почти 23 доллара. Кто из вас может каждое воскресенье приносить с собой по одному пенни? Почти все руки поднялись вверх. Иосиф сначала, раздумывая, поднял руку до середины, а потом и его рука энергично пошла вверх. Он вспомнил, что мать сказала что-то про появившуюся у нее новую идею. Она хотела готовить попкорн и продавать его в городе. «Вот, пожалуйста, вы только посмотрите! А может, кто-то мог бы и 2 или 3 пенни принести? Кто это сможет?» Несколько рук поднялось. «Что ж», — продолжал дядя Том, — «может, вы еще подумаете об этом, и кто-то сейчас думает «нет», но может изменить свое решение. Теперь я хочу еще рассказать вам одну историю. Жил как-то один молодой человек. Он купил себе в городе новые брюки, но они были ему слишком длинные, и он попросил жену их укоротить примерно на 4 сантиметра. «Нет», — сказала она, — «у меня сейчас нет на это времени». Тогда он пошел к своей сестре и попросил ее об этом же. «Нет, и у меня тоже нет времени», — сказала она. И тогда он попросил свою мать. «Но что?» — сказала она. «Пусть тебе жена это сделает». Пока этот молодой человек во дворе занимался своей работой, его жена передумала и сказала себе: «Какая же я эгоистка! Я перешью ему брюки и удивлю его этим». Она отрезала от брюк примерно 4 сантиметра, заботливо их подшила, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор покормить кур. Но и сестру начали мучить угрызения совести, и ей стало жаль, что она поступила так равнодушно и упрямо. Она пошла в его комнату, взяла брюки, отрезала от них 4 сантиметра, подшила их, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор доить коров. На сердце у нее стало легко. Немного погодя, мать этого молодого человека подумала: «Как жаль, что я не выполнила просьбу моего сына. Если жена не хочет ему брюк подшить, то я это сделаю, и я его удивлю». Она пошла и отрезала 4 сантиметра, подшила их, погладила и повесила их обратно в шкаф. Когда вечером молодой человек примерил снова брюки, верите ли вы, что он был удивлен? Конечно, верите. Его брюки были в 3 раза короче, чем он этого хотел. А кто был разочарован? Молодой человек, конечно, и его жена, и его сестра, и его мать. Но мы можем быть уверены, что у нас такое не случится. У нас могут произойти лишь радостные события. Если те из вас, кто сейчас еще говорит, что не могут принести в воскресенье 3 пенни, свое мнение изменят и все-таки принесут, то только себе представьте, сколько мы тогда соберем. У нас будут в 3 раза больше, чем мы вначале думали. Никто не будет разочарован. Наоборот, все будут счастливы. Может, некоторые из вас могут изредка и более 3 центов приносить. Тогда, в общем, я понимаю, мой пример был не совсем удачный. Дети, и я уверен, вы не скоро меня пригласите к себе снова, чтобы выступать перед вами.
1: Я лучше запустил бы руку в собственный карман и отдал бы эти деньги за вас, чем здесь перед вами выступать. Но тогда, дети, для вас была бы потеряна милость и радость дарить. Ведь самое важное в жизни христианина – делиться с другими. Возможность дарить делает меня всегда счастливым. Это стало неотъемлемой частью моей христианской жизни. Кто из вас в следующее воскресенье примет участие в сборе денег?
2: Все руки поднялись вверх. Никто не остался безучастным. Сама сестра Лотти подняла руку, и сестра Брукс, и сестра Христофер тоже. Дядя Том провел языком по губам и пошел к дверям.
1: «Кто еще думает, что дядя Том не умеет произносить речи?» — спросила Лотти Вудс.
2: Одна маленькая девочка подняла руку, и когда все засмеялись, она ее медленно опустила.
1: «А кто думает, что он это умеет?»
2: 43 руки взметнулись вверх.
1: «Большое спасибо, дядя Том!» — смеясь громко, сказала Лотти Вудс. «Теперь, когда лед тронулся, мы как-нибудь снова обратимся к вам. Нам всем ваше выступление понравилось».
2: Дядя Том расслабил галстук на шее и вышел из комнаты. Иосиф смотрел на дверь, за которой исчез Том Брэдли. Список его героев на одного стал больше. Среди других там стояли имена Амос Пеннивилл, Гризли Стефорд, а теперь еще и дядя Том Брэдли. Перед ним стояла сестра Лотти, возле него сидел его любимый двоюродный брат Фредди, и за закрытой дверью в другом помещении в собрании сидела среди многих его любимая мама. В последующие годы Иосиф должен был в школе научиться еще многому, что могло ему в жизни пригодиться. Он благодарил в душе учителя за то, что тот старался все пробелы в его знаниях ликвидировать, когда он не мог посещать школу. Когда он, так задумавшись, сидел воскресным утром, вряд ли он вполне осознавал, что для него в будущем, в близком будущем, будут значить примеры этих людей, встретившихся ему в ранней юности. Они восполнили ему то, что он не имел дома, и эти образы в вере для него были очень важны. Христианство подарило человечеству много хороших образцов. Но дети больше тянутся к примерам живым, чем к героям из книг и памятникам, стоящим на пьедесталах. И Беннет Амстронг был живым примером, а религия, которую он своему сыну демонстрировал каждый день, состояла из жестокого, отталкивающего поведения, которое Иосифа от него лишь могло отпугнуть. Но Иосиф был очень развитый мальчик. В некоторых областях знаний он был даже дальновиднее, чем дети его возраста. Он показывал удивительное понимание духовных вопросов, и у него было явное желание приносить своей матери радость. Кроме того, он учился удивительно охотно и легко. «Отец», — спросил он этим утром за завтраком, — «миссионеры сначала обязательно учатся в школе?»
1: «Почему?»
2: «Ну, я потому что я, может быть, однажды тоже захочу стать миссионером, отец». Его рука пугливо вцепилась в угол скатерти.
1: «Ты хочешь?» Вспыхнув, вскричал Беннет. «Ты думаешь, ты, наверное, вбил себе в голову поехать учиться в колледж? Только без моего согласия. Это будет тебе путевка в ад!»
2: Как приговор произнес Беннет и поставил локти на стол.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

да светится имя Твое. Евангелие от Луки 11:2. Лучший способ выражения уважения Бога – это молитва с благодарностью. Бог хочет, чтобы к Нему обращались с молитвой. Посредством молитвенного прошения мы признаем, что нуждаемся в Боге. Детская молитва всегда лучше, чем высокопарное, неискреннее прославление, исполненное благочестивыми фразами. Господь Иисус оставил нам пример, как нам нужно молиться. Мы все имеем нужды, но нам необходимо знать, что они не должны выступать на передний план, что Бог желает сначала услышать что-то другое. Не случайно Иисус начинает молитву с просьбами об освящении имени Бога, о приходе Его Царства и о Его воле. Три раза просит Иисус о Божьем. В нашей любви к Богу мы произносим это троекратное «Твое» с искренним и благодарным сердцем, а уж потом следуют наши личные просьбы. Этим мы показываем наше святое отношение к Богу. Бог имеет определенный план для этого мира, и Он должен стать биением нашего сердца. Другими словами, мы не должны сначала информировать Бога о наших проблемах, а участвовать в Его планах в отношении этого мира. Для личных просьб мы можем воспользоваться приглашением Иисуса найти уединенное место, закрыв за собой дверь, и излить пред Богом все, что накопилось на сердце. Этого и ждет наш Бог. Нет большей необходимости ставить себя в центр внимания, и Бог видит даже самое потаенное. Нам необходимо осознать, что Божье дело превыше всего. Его честь важнее всего. Если мы оставим наше личное и вслушаемся в спокойное дыхание Бога, отдаваясь во власть Его действий, то внезапно обнаружим, что Бог уже давно позаботился о наших нуждах и радуется этому. Не обязательно ставить себя в центр всего, ведь Небесный Отец и так видит меня довольно хорошо.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

по узкому небесному пути, пусть даже черепашьими шагами мне к царственному пиршеству дойти, но лишь бы не остаться за дверями. На самом дальнем краешке стола, быть может, для меня найдется место, но только быть восхищенной от зла с Твоею непорочной невестой. О Господи, дай силы устоять и донести до смертного порога и веру, и способность уповать на милость и любовь Отца и Бога.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Вот Соломон, когда построил храм, он молился Богу. Его молитва очень интересная была. Третья книга Царств, 8 глава, с 46 по 49 стих я прочитаю. Молитва Соломона. «Когда они согрешат пред тобою? Ибо нет человека, который бы не грешил. И ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, которые будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, и обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоего, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Моя тема – рабство греха или свобода во Христе. Вот, друзья, молодежь, вы когда-нибудь видели настоящего раба? Я видел. 2 раза. Один раз, помню, в поезде я ехал, и человек убегал из рабства. Самое настоящее рабство. Ужасы какие он рассказывал. В наше время есть рабы. Иногда их приковывают какой-нибудь, скажем, если это на ферме, на цепь сажают, на замок там и тому подобное. Друзья, вот духовное рабство, оно ничем не лучше,

и не легче. И сегодня очень много рабов греха. Только одно большое отличие духовных рабов от буквальных. Это духовное рабство, это добровольно. Вот Господь предлагает людям свободу. Вот тут Соломон молится и делает различия. Значит, дальние и ближние вот в плен отведут, Господь говорит, когда они сделают грех, будут виновны перед тобою, они попадут в плен. Это рабство. Сегодня человек, когда делает грех, он попадает в рабство греха, в плен греха. И здесь Соломон делает различие в дальнюю или близкую землю. Но если в отношении духовного рабства, я бы сказал, дальнее рабство, это вот спросите у дяди Славы, который проповедовал, он побывал в этом рабстве. Это зависимость от алкоголя, наркотиков. Вот я, когда готовился к этому молодежному общению, мне мысль пришла. Вот хорошо было бы сделать экскурсию всей молодежи. Вот туда у нас есть братский дом. Ой, они бы вам рассказали. Ужасы, какие они пережили. И таких рабов очень и очень много. К нам приходит домой иногда одна женщина. Если бы вы видели, вот она пьет и пьет, а потом приходит к нам, плачет навзрыд. Говорит, дядя Дима, устала жить, как освободиться? Я говорю, пойдем в собрание. Нет. Устала жить. Ой, сколько таких рабов. Я помню, как-то я кирпич покупал для стройки по объявлению. Подъехал, женщина продает кирпич. И по виду я сразу понял, кто она. У нее было двое или трое детей. И когда она увидела деньги, у нее руки затряслись. И я понял, что будет с моими деньгами. Я ее стал убеждать. Вот дети, а дети голодные стоят, взгляд такой. Я ее просил, пожалуйста, только не иди в магазин за бутылкой. Купи что-нибудь детям. Она говорит, подумаю. И как только я загрузил, она бегом туда в магазин. Раб. По-другому она не может. Знаете, молодежь, есть близкое рабство. Вот тут написано. Я бы сказал, это верующие люди. И тоже бывают рабы греха. Вот в Душанбе, в центре города, есть тюрьма. И я много раз там был. И мы, когда едем в молитвенный дом, обычно с правой стороны проезжаем тюрьму, и там вокруг квартал жилой, дома. И вот пресвитер мне говорит, там один человек жил, говорит, всю полжизни прожил напротив тюрьмы, а теперь полжизни живет напротив дома. Вы поняли, нет? Через дорогу, просто недалеко. Но это рабство, это плен. Кто-то сказал, плен мелких грехов, но, в общем-то, может быть и так, но все равно это раб. И надо признать, молодежь, среди верующих в христианской среде, может быть, это так незаметно, он читает Библию, он ходит в собрания. Он, может быть, даже молится. Иногда бывает в посте. Но все равно он раб. Свобода во Христе или путь к полной свободе. Я не буду останавливаться. Я думаю, мы поняли, что значит свобода. Когда Иисус освобождает от наказания за грех, от власти греха, изменяет внутренность человека так, что ему нравятся Божьи заповеди, законы, Божьи требования. Я хочу обратить внимание только на этот путь освобождения. Вот смотрите, в 47 стихе здесь написано так. «И когда они придут в
себя. Вот отведут пленников туда, в далекую землю или близкую, в Вавилон, и они никак понять не могут, за что и почему Бог это сделал. Но наступает момент, когда человек приходит в себя. То есть он понимает, что с ним происходит. Я слышал такое в Америке, в одном из штатов. Молодой человек попадает в аварию и оказался в коме. И вот там таких людей подключают, да и у нас уже к аппаратам. Вначале страховка платит. Это, в общем-то, очень дорого содержать вот под аппаратами человека. Но вот он лежал, лежал долгое время, никаких признаков жизни. Но как бы не умирает. И потом родители пригласили, сказали, страховка больше не может оплачивать. Или вы оплачиваете, а это очень дорого. Или мы отключаем аппараты. Но родители говорят, денег нету, отключайте. Назначили день, когда час и день, когда отключают аппараты. Это значит, он умирает. И вы знаете, пришли родители, ну как бы попрощаться с сыном. И ровно за час до назначенного времени он делает вздох и открывает глаза. Успел прийти в себя. Чуть-чуть бы опоздал, и все. Друзья, вот важно успеть прийти в себя. Если ты понимаешь, что ты находишься в каком-то духовном рабстве, постарайся успеть. Время очень ограничено, не опоздай. Ну а потом, смотрите, вот это слово «прийти в себя», я думаю, оно подразумевает еще принять решение. Вот блудный сын, хорошая история в Евангелии от Луки. Вот он, когда пришел в себя, написано, и он сказал, что ж я делаю? Сколько наемников в доме отца моего избыточествует хлебом, а я встану и пойду. Вот молодежь, мне кажется, в настоящее время многим людям недостает вот этого твердого решения. И понимаю, что вот так вся жизнь. Но не хватает этого твердого решения. Соломон молится и говорит, когда они это сделают, тогда помилуй народ твой. Но в 47 стихе еще написано, смотрите, и когда они в земле, в которой будут находиться, в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их. Молодежь, я очень удивлен тому, что сегодня так мало молитв. Мне кажется, вот без молитв можно вообще общение не проводить. Какой смысл говорить и говорить и говорить, если ты пришел в себя, ну найди силы, найди смелости, помолись Богу. Помолись Богу по-настоящему. Молитвы бывают формальные, они никому не нужны. Ни вам не нужны, ни Богу не нужны. Вы знаете, вот я вспоминал, когда Даниил был в плену с народом, со своим народом в Вавилоне. Как он молился. А Ниемия, написано, сел и плакал. Помните Ниневия? Когда Бог сказал, через 40 дней будет Ниневия разрушена, царь сошел с престола, сели в пепел, в золу сели, в ретище одели. Что значит вреть? Мешковину. Им никому не стыдно было. Они поняли, молитва их спасет. Молодежь, сегодня, вот простите, но положение многих из вас очень печальное. И путь к Богу, к избавлению через молитву. И вы же это понимаете. Ну вот удивительно, человек иногда, вот уста закрыты. Еще одно, друзья, вот в 47 стихе написано «и обратятся». То есть одной молитвы тоже недостаточно, должен поворот произойти.
Я вчера получил вот этот журнал, последний журнал «Чистый источник». Там есть одна очень хорошая статья. Мне кажется, журнал очень хороший, этот номер. И там есть статья «Три условия победы». И автор говорит, для победы надо идолов убрать из жизни. Если в твоей жизни какой-то идол, и он кратко, но мне кажется, так очень ярко показывает, что такое идол. Это то, что в твоей жизни очень значимо, высоко, за что ты держишься, как за Бога, это идол. А он говорит, жертва, которая приносит этому идолу, это время потерянное. Вот я не раз спрашивал у молодых людей, сколько времени ты проводишь в телефоне? 3 часа, 4 часа, 5 часов. Молодежь – это идолопоклонство. Драгоценное время, о котором написано «дорожите временем», которое можно Богу посвятить. И если каждый день хотя бы 3 часа, это же страшно. Если есть идолы, вот молодежь, в книге Иисуса Навина, в 24 главе, есть такая потрясающая картина. Иисус Навин собрал Израиля, и заключительная проповедь, прощальная проповедь, он умирает. И в этой проповеди Иисус Навин говорит, вот вам надо теперь решить, я решил, я и дом мой будем служить Господу, а вы? И весь народ говорит, и мы будем Богу служить. И здесь Иисус Навин говорит невероятные слова. Он говорит, не сможете. Вот я раньше не мог понять. Мне казалось бы, если бы я на месте Иисуса Навина был бы, весь народ говорит, и мы, я бы сказал, слава Богу. Как понять? Он говорит, не сможете. Да потому что Иисус Навин был великим праведником, и он сказал, пока вы не удалите идолов из вашей жизни, ничего у вас не получится. Будете хромать всю жизнь на оба колена притом. Будете в плен ходить, будете плакать, будете мучиться до тех пор, пока не удалите идолов. Так вот, перед Израилем тогда стоял вопрос «или-или», и они убрали идолов. Друзья, сегодня в таких же условиях, если в твоей жизни, это не только телефон. Сегодня много говорят о телефонах, но если в твоей жизни есть что-то, что претендует на власть над тобой, что очень значимо для тебя, наравне с Богом, чему ты много времени уделяешь. И если ты не избавишься от этого идола, будешь хромать на оба колена всю жизнь. Друзья, вот то, что я назвал, я думаю, это условия победной жизни. Но вот есть еще средства победной жизни. Не знаю, понятно вам или нет. Вот то, это что, без чего нельзя теперь получить свободу. Но Бог дал одно сильное средство. Вот об этом написано Иоанна 8:32. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я был когда-то, много раз, вернее, в Узбекистане. И мы сидели среди узбеков. Местных узбеков, вот подпольные, может, слышали вы там, домашние, как бы, они некоторые перешли в наше братство, некоторые нет. И вот мы за чаем сидели, и я предложил, давайте каждый расскажет, вот вы, узбеки, как вы пришли к Богу. И одна женщина поведала очень интересную историю. Я постараюсь коротко. Она говорит, я о Боге абсолютно не знала. С мужем жили мы очень плохо. Он надо мной издевался страшно каждый день. И я решила его зарубить. Пока он был на работе, я все спланировала, приготовила топор, наточила топор. А он всегда приходил с работы, ложился покушать и на диван. И она решила вот в это время, когда он только уснет, она его зарубит. И вот в этот день он долго не возвращается с работы.
И она вся на нервах уже, и его нет, и нет, и нет. Потом уже поздно пришел и не ложится спать. И говорит, у нее такой срыв нервный. Она заплакала, побежала к соседке. Она не знала, что соседка верующая была. И вот это все рассказывает, до чего я докатилась. Мужа хотела зарубить. А та выслушала и говорит, я тебе ничем помочь не могу. Но у меня есть одна книжечка, которая точно тебе поможет. Достает Евангелие, дает ей Евангелие. Она пришла домой, стала тайно читать. Она уверовала. И я скажу, молодежь, вот эта книжечка, о которой говорят, что это причина убийственной атмосферы в церкви, я скажу, это сила Божия. Даже не сама книжечка эта, молодежь. Вот тут написано «Познайте истину». Вот я думаю, надо различать. Книжечка, я неправду сказал, книжечка не поможет. Истина Божия поможет. То, что здесь записано. Если вот познание истины, это значит соединение, это значит принять, это значит Бога услышать. Я недавно беседовал с одной, это в России было, после собрания одна девушка, она очень сокрушалась и говорит, в моей жизни все вот так вот, что мне делать? Я ей говорю, надо поправить отношение к Богу, к Слову Его. Она говорит, я читаю 3 главы в день, мне 4 надо читать, поможет? Я говорю ей, не о том, может тебе 6 надо читать. Но пока ты Бога не услышишь, пока ты Бога не поймешь, книжечка тебе не поможет. Так вот я хочу спросить молодежь, вы сегодня Бога услышали? Сердце ваше соприкоснулось с этой истиной? Если нет, бесполезны все ваши желания. Бог определил, свободу дает истина. И эта истина должна стать частью нашей жизни. Друзья, вот в послании к Колоссянам, в 3 главе, 16 стихе, написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Это даже больше, чем просто запомнение. Учить надо наизусть стихи, Библию учить, но Слово должно в нас вселиться, жить. А это великая сила. Вот посмотрите, от самого начала Бог в своем действии, Бог все производит или делает только Словом Своим. Вот открой, если открыть первую страничку Библии, написано «И сказал Бог». Евангелие от Иоанна открывайте «И сказал». Все Бог делает Словом Своим. И если это Слово стало достоянием нашим, оно будет действовать. Многие христиане делают ошибку. Молодежь, я бы хотел, чтобы вы усвоили эту истину. Ну, допустим, вот я побыл на молодежном собрании, и я решил, буду так и так и так. Если только я, это все бесполезно. Вы убеждались не один раз. Но если Слово Божие во мне будет пребывать, оно вселяется в меня, и оно будет действовать. Это великая сила. Это сила Божия. Каким образом она вселяется? Вот на этой неделе у нас брат в гостях был, он тоже об этом говорил, что можно просто, вот вы все приехали сюда, и я тоже в молитвенный дом, мы не вселились. Вы не имеете права снимать светильники, переставлять там пианино, вы не имеете права, вы гости. Вы просто здесь в гостях. Но если я вселился в свой дом, меня никто не ограничивает. Все, что я хочу, я переставляю, ломаю, строю, ремонт делаю. Это право хозяина. Вот, друзья, на каких правах Господь в вашей жизни? Слово Его. Если для вас оно не авторитет, то победы можно не ждать. Я помню, одного брата убеждал.
Ну, там вопрос один был, он не очень хорошо сделал. И я ему говорю, вот так же написано, смотри. Он говорит, ну, это написано. Ой, плохо это. Это написано. А если скажешь, это написано, это да и аминь, друзья, то Бог будет действовать. Да благословит нас Господь унести с собой это живое слово. Вот еще написано в 118-м псалме, написано, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобой. Другими словами, чтобы рабом не быть. А что значит сокрыл? В другом переводе, это я сберег, это положил, когда нужно будет этим пользоваться. Вот вы можете себя испытать. Друзья, что вы увозите с этого молодежного общения? Если вы наполнены словом, если вы сохраните, если вы будете жить этим, ой, сколько будет побед и благословения. Я закончить хотел бы, друзья, молодежь, вернуться к той мысли, как важно помолиться Богу по-настоящему. Вот посмотрите, я еще раз вернусь к Даниилу. Положение Даниила. Он в плену. Он и израильтяне, они рабы, они в плену. И ни на горизонте никаких не намечается перемен. Их взяли в плен не для того, чтобы скоро отпустить домой. И Даниил молится, и долго молится. В это время Неемия молится. Написано, он в посте был, он плакал перед Богом. И посмотрите, молитва меняет ход истории, события вспять поворачиваются. Теперь царь издает указ отпустить всех евреев. Где это видано было, чтобы вот царь такой добрый, щедрый, и взял всех пленников, отпустил домой? Такого не было. Это Бог сделал. Почему Бог делает? Бог делает по молитве. И вот хорошо брат подметил, что этот дом, где мы находимся, это не дом пения, не дом проповеди даже, это дом молитвы. Я вот сидел, слушал, мне приятно было, как поют, как стихи рассказывают. И я думал, если бы наша духовная жизнь зависела бы от пения, у нас на высоте все бы. Петь мы научились. Молодежь, наша духовная жизнь зависит от того, как мы Бога слышим и как мы Ему молимся. А этому, может быть, еще не научились. Я бы хотел предложить, кто желает жить победной жизнью, жить по-настоящему, служить Богу, иметь свободу во Христе, радоваться, смело смотреть в будущее, в небо смотреть. Попробуйте вот этот ложный стыд убрать. Это дьявол искушает. Мы сегодня не делаем призыв к покаянию. Хотя, если кто-то хотел бы покаяться, вы можете это сделать. Я хочу сделать призыв, чтобы мы все помолились, молодежь. Если мы не научимся молиться, то бедна будет наша жизнь. Один автор, вот книга есть, очень хорошая книга, «Молитвенная жизнь Иисуса». И мне запомнилось там такое выражение, никто не может быть выше своей молитвенной жизни. Вам понятно это? Никто не может быть выше своей молитвенной жизни. И заканчивая это общение, я бы хотел бы пригласить, кто желает, молодежь, смело так помолимся. Пусть это краткие будут молитвы. Этим вы закрепите слово, которое вы слышали. Этим самым вы можете позволить ему и позволить ему вселиться в вашу жизнь, сказать Господу то, что вам дорого было, помолиться об этом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Преклоним колени, помолимся.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Однажды во сне я Христа увидал. С крестом он усталый куда-то шагал. Он был весь изранен, текла с него кровь, а в сердце сияла одна лишь любовь. Тяжелый крест его истомил, и я Иисуса Христа вопросил: «Куда ты, усталый Спаситель, идешь и крест на плечах свой тяжелый несешь?» И тихо сквозь слезы на этот вопрос, запятнанный кровью, ответил Христос: «Иду на Голгофу, мой друг, я опять, чтоб снова страдания и муки принять за тех, кто словами меня только чтут, а сами в грехах постоянно живут. За тех, в чье сердце как странник стучу, за тех, кого сильно любил и люблю, за тех, кто опять распинает меня, за тех, в чьем сердце ссора, вражда. Они мне в сердцах своих жить не дают, меня истязают, неверием бьют. Они не стесняются ложь говорить, чтоб только других, не себя обвинить. Они, по словам, дети отца, а сами они далеко от меня». Сказал это слово и дальше пошел. Вдали скрылся с крестом за холмом, а я все стоял и смотрел ему вслед, старался запомнить Иисуса ответ. Когда я проснулся, я трепетал, ответ Иисуса меня обличал. Я пал на колени, прощения просил за то, что дни жизни не свято прожил. И если в собрании есть кто-то такой, пусть горько заплачет своей душой, пусть плод покаяния Христу принесет, прощение грехов пусть он обретет.

момент творения. 1988 год. В поисках Ноева ковчега. Прежде чем курды запретили все исследования на горе Арарат, креационисты с огромным интересом следили за работой экспедиций, искавших остатки Ноева ковчега. В 1988 году одной команде разрешили исследовать часть Арарата с воздуха, но это не дало никаких результатов. Команда «Снежный тигр» под руководством доктора Чарльза Уиллиса с помощью радара исследовала часть поверхности горы под слоем льда. Ничего не найдя, они вычеркнули этот участок из списка возможных мест нахождения ковчега. Однако сделали другое сенсационное открытие. С помощью местных жителей членам группы удалось обнаружить высоко в горах остатки, возможно, самого древнего города в истории. Сохранившиеся огромные каменные плиты свидетельствовали о том, что много лет назад там были стены, дома и улицы. Судя по всему, это вполне мог быть город, построенный Хамом, сыном Ноя, после всемирного потопа. Но христианская вера не зависит от того, найдется ли ковчег. Он вообще может оказаться не на той горе, которая сегодня носит название Арарат. Наше самое мощное свидетельство – пустая гробница Христа и измененные жизни людей. Ковчег напоминает нам, что нужно быть готовыми к возвращению Христа, который будет судить всю землю. И это может произойти в любой момент. Как подготовиться к этому? Нужно знать и верить, что Иисус Христос своим воскресением может даровать вам новую жизнь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Отзовись она, не хлебом лишь единым. Ответ Иисуса сатане звучал, когда в молитве 40 дней в пустыне, пребыв в посте, Спаситель наш взалкал. Не хлебом лишь, но каждым словом Божьим питаться должен каждый человек. Казалось бы, так выстоять несложно, да в сатане лишь правильный ответ. Так почему ж так тверд был наш учитель? И почему в той схватке устоял? Не мудрствуя, в словах сего достиг он. Написано, лишь сатане сказал. Сегодня тот же злостный искуситель не бросил свое дело искушать идущих всех в небесную обитель. Старается с дороги сбить, сломать. И если не пребудешь в Божьем слове, как сможешь в искушениях устоять? На все уловки сатаны в дороге, как сможешь ты, написано, сказать? На мудрость, что имеешь ты людскую, тебе своею будет отвечать. Но есть одно лишь сильное оружие. Написано в ответ ему сказать. И разобьются все его оковы, и убежит, не зная, что сказать. Когда знать твердо будешь Божье слово, не упадешь ты, сможешь устоять. Чтоб так сказать, знать нужно Божье слово. Чтоб знать его, в нем нужно пребывать. Чтоб вовремя отбить нападки снова, когда вдруг вновь враг будет.

Дорогие дети, сейчас мы проходим с вами Ветхий Завет, то есть первую часть Библии. Мы говорили о том, как израильский народ, будучи в пустыне и на пути в обетованную страну, много роптал и жаловался на свою судьбу. В нашей последней истории мы узнали, что ни Моисею, ни Аарону, его брату-священнику, Господь не позволил войти в Ханаан. И Аарон уже умер на горе, которую указал Бог, а его священнические одежды получил его сын Элиазар. После остановки у горы Ор, на которой умер Аарон, народ пошел дальше и проходил через очень пустынное и сухое место. Вид пустыни был удручающим. И Ханаан казался дальше, чем когда-либо. Народ устал, был недоволен и, как всегда, жаловался Моисею и роптал на Бога. «Неужели ты вывел нас из Египта для того, чтобы мы умерли здесь в пустыне?» — говорили они снова Моисею и громко жаловались на то, что манна им опротивила, и им хочется чего-нибудь другого. Во время их ропота змеи наползли в шатры и покусали многих людей. Вид у этих змей был огненный, и укусы тоже жгли, как огонь. Укушенные люди немедленно умирали. Народ был знаком с наказанием за ропот и сразу же догадался, что и это наказание за их новую волну жалоб. Они поняли, что поступали плохо и жалели об этом. Они говорили Моисею: «Мы согрешили, ропща на тебя и Господа. Помолись, чтоб Господь простил нас и избавил от этих ужасных змей». Моисей молился пред Господом, как много раз до этого, и Господь ответил ему: «Сделай медного змея, поставь его высоко на шесте, и кто поднимет свой взор на него, того оставит в покое змеи, и он спасется от их укусов». Моисей сделал медного змея, поставил его на шесте, высоко над станом, и все, кто поднимали свой взор на змея, исцелялись от укусов змей и оставались живы. Эта история тоже имеет глубокое значение, хотя многим кажется, что это просто еще одна история из жизни израильского народа. Дети, вы знаете, что Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, умер на кресте за грехи всего мира. Его вознесли высоко на этом орудии смерти, и с тех пор всякий, кто поднимает свой взор, духовный взор, на Христа на кресте, тот получает спасение и прощение. Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, какая тесная связь между Ветхим и Новым Заветами Библии? Израильтяне пошли дальше, остановились в долине Арнона, между землями амореев и моавитян. Здесь не было воды, но народ, наученный горьким опытом, не роптал, но доверился Господу, попросив Моисея помолиться об этой нужде. Господь сказал Моисею: «Собери народ, и я дам им пить». Моисей велел начальникам народа начать копать колодец в пустыне, прямо в песке. В то время как начальники копали, народ пел хвалу Господу. Все верили, что Господь наполнит колодец свежей водой, и скоро все они напьются. Господу было приятно такое доверие ему, и он дал им воду в достатке, и все пили и хвалили Господа. А амореи, которые жили невдалеке, были идолопоклонниками. Они не знали живого Бога и поклонялись богам, сделанным собственными руками. Моисею нужно было вести народ через эту страну, и он послал человека к царю амореев: «Позволь нам пройти через твою страну. Мы будем держаться дороги и ничего не возьмем вашего, даже воды не будем пить у вас», — передал посланник слова Моисея царю. Царь же, которого звали Сигон, отказал в просьбе и двинулся со своей армией на израильтян. Но Бог был с этим народом, чего, конечно, не знали идолопоклонники амореи. Господь помог израильтянам победить. Они прошли через землю амореев, захватили ее, прожили там некоторое время. И когда двинулись дальше и пришли в другую страну, тут местный царь вывел на них свою армию. Но Господь снова защитил их и даровал им победу. 40 лет путешествия приходили к концу. Старики все умерли в пустыне. Все, кроме Моисея и его двух верных помощников, Халева и Иисуса Навина. Снова народ Божий стоял перед границами Ханаана, и только река Иордан отделяла их от желанной земли.
По другую сторону реки были зеленые горы и долины, плодородные поля и богатые города. Они могли смотреть и видеть все это издали, но еще не могли войти туда, в обетованную страну Ханаан. Вот так и мы, дети, видим глазами нашей души ту страну, которую обещал Господь всем верующим, и наше сердце радуется. И пока мы идем по жизненной пустыне, Господь охраняет нас от врагов, от препятствий, которые нам ставит на пути сатана, и мы знаем твердо, что Господь исполнит свое обещание, и мы будем вечно с Ним в обетованном небесном Ханаане. Да, дети, это дивная страна, она ожидает верующих в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Он жив, Он ожидает нас там и отвечает на наши молитвы теперь. Я не сомневаюсь в том, что это так. Когда Господь Иисус еще был на земле, Он однажды проходил через одну местность со своими учениками и говорил о молитве. «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете». Эти слова звучат так, как слова любящего отца. Но это не все. Он продолжал. «Если сын попросит у отца хлеба, разве отец даст ему камень? Или если попросит рыбу, неужели отец даст ему скорпиона или змею? Конечно, нет, таких отцов не бывает. А если и случается, то его не считают нормальным отцом, а так, исключением из общего правила». Свои слова Иисус увенчал такими замечательными словами, которые утешают и радуют меня с юности. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Сколько больше то, что дает Господь, чем то, что люди привыкли давать своим детям». Этими словами Иисус хочет сказать нам, что Он любит нас так крепко, что готов дать нам все, что на земле и на небе. Но даже на наши мелкие просьбы отвечает Господь. Один мальчик, которому было всего 8 лет, жил в бедной семье, почти никогда не получал денег. Иногда мама давала ему копейку, но не больше. Но вдруг кто-то дал ему четвертак. Он так обрадовался, что вообразил себя просто миллионером. Мальчик вынимал четвертак из кармана и рассматривал его. Потом опять прятал и нежно поглаживал в кармане. Он собирался купить себе многое на эти деньги. Когда он, может быть, в сотый раз запустил руку в карман, чтобы пощупать четвертак, денег там не оказалось. Что случилось? Как мог он потерять свое сокровище? Он вывернул наизнанку все карманы и начал обыскивать дом и сад, но нигде не находил монеты. Он был просто убит горем. Мысль о том, что его драгоценный четвертак мог потеряться так скоро, нагоняла на него невыразимую тоску. Ведь это было ужасно. Наступил вечер, и мальчик в ужасном настроении начал собираться в постель. Когда он уже залез под одеяло, он вдруг вспомнил, что позабыл помолиться Господу. Он подумал про себя. «Зачем мне молиться? Я потерял мои деньги и дело с концом. Что пользы теперь от молитвы? Если Господь не покажет мне, где мой четвертак, я просто не буду больше молиться. Я просто улягусь спать и все». Но сон не шел к нему, и он ворочался сбоку на бок и стонал про себя. Когда он уже начинал засыпать, какой-то тихий голос внутри шептал. «И ты не помолился? Стыдно так. Ты же ведь знаешь Господа». Он поворачивался к стене, пробовал уснуть, но назойливый голосок не давал ему спать. «Ты не помолился? Разве так делают хорошие дети? А ну-ка встань и помолись!» Он сел на краю кровати и подумал, а может быть и вправду лучше помолиться перед сном. Он вылез из кровати и склонил колени. И вдруг почувствовал, что одно колено стало на что-то холодное, твердое и маленькое. Он глянул вниз и не поверил глазам. На полу, у кровати, под его коленом, склоненным в молитве пред Господом, лежал потерянный четвертак.

0: Молитва – это крик души. Чем искренней, тем чище. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет вам во многом. Молитва – это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и стар, и мал ведут беседу с Богом. Она — глоток живой воды, залог успешной битвы. Она — защита от беды, постигшим суть молитвы. Она — орудие труда, она — души блаженства. Через нее везде, всегда приходят к совершенству.
1: Поджигатель. Глава 6. Бомба в церкви.

0: «Ты поедешь с нами в субботу к морю, Джек?» – спросила Дженни Джарвис. Ее щеки пылали от возбуждения. «Наша воскресная школа едет на автобусе в Гастингс. Там очень-очень красиво!»
1: «Едут не только дети», – вставил Питер. «Поедут и подростки, и молодежь из библейского кружка».
0: Идея поехать куда-то вместе с учениками воскресной школы показалась Джеку забавной. Но когда Питер описал ему всевозможные развлечения, какие там будут, он после недолгих колебаний решил поехать вместе с ними. Приятно было на денек избавиться от старушки Потс. Мирно покачиваясь в автобусе, в окружении веселых людей, Джеку пришлось признать, что все это определенно начинало нравиться. Но когда они прибыли к морю, он отделился от шумной компании и в одиночестве отправился бродить по уютным улочкам курортного городка. Вскоре он наткнулся на спрятавшуюся в темном тупике лавку, в которой торговали игрушками и предметами для розыгрышей. Целый час он с наслаждением рылся в ее товарах. Когда же он в конце концов покинул лавку, то сжимал в руке пузырек с этикеткой «Особо зловонная бомба». Он даже за него заплатил. «Эта поездка с воскресной школой оказалась не такой уж и бесплодной», – думал Джек. У него уже созрел неопределенный план взорвать свою бомбу на общешкольном собрании. «На тот случай, если господин Перси, видя, что я так много сейчас работаю, начнет считать, что прибрал меня к рукам». На обратном пути он сидел рядом с чумазой и веселой Дженни.
1: «Она неплохая девчонка», – думал Джек, мягко укачиваемый автобусом. «И ужасно похожа на своего старшего брата, и болтает тоже, как он, без умолку».
0: «Ах, завтра это все будет так здорово!» – задыхалась от восторга Дженни. «Завтра в нашей церкви будет праздник воскресной школы! Мы его проводим каждый год, и мне тоже дали роль! Мы покажем спектакль об Иисусе Навине, о стенах Иерихона, а я играю роль Раав! Питер будет сопровождать пение на гитаре. Папа и мама написали сценарий всего этого праздника, а приглашенный на него проповедник будет потом у нас обедать. Мама уже целую неделю готовит всякую вкуснятину». Джек краем уха слушал ее болтовню и размышлял над только что возникшей у него идеей. «А что, если взорвать эту вонючку в церкви? Немного оживить все это мероприятие». Но тогда ему самому пришлось бы нести пузырек в церковь, и мысль об этом отнюдь не приводила его в восторг. И в то же время его уже давно мучило любопытство, чем же эти радостные люди занимались в своей жестяной церквушке. И поэтому в глубине души он был рад, что теперь у него появился повод самому все хорошенько разведать. Как назло, на следующее утро, к тому времени, как Джек перешагнул порог церкви, она была настолько переполнена, что свободное местечко нашлось лишь рядом с госпожой Диксон, той самой, что так сильно оскорбила Джека в его первое воскресенье в деревне. Когда он опустился на скамью, она постаралась отодвинуться от него как можно дальше. Тем не менее, лицо почтальона, стоявшего впереди, просияло, когда он увидел Джека. Дженни очень хорошо сыграла свою роль, если, конечно, принять во внимание, что все актеры были дети. Все прошло просто замечательно. Хотя присоединиться к общему пению Джек счел ниже своего достоинства, но тем не менее был вынужден признать, что ему здесь нравилось. Он был уверен, что все богослужения должны быть скучными и обременительными. Но невозможно было поверить, чтобы радостные люди боялись Бога. Все еще сжимая пузырек со зловонной бомбой в кулаке, когда первая половина богослужения подошла к концу, Джек решил, что не будет пускать ее в ход. «Было бы жестоко испортить им праздник», — думал Джек. «Уж слишком большое удовольствие он им доставляет».
1: Катастрофа разразилась из-за тарелки для пожертвований. Госпожа Диксон, его старый враг, ткнула тарелку Джеку в бок с такой силой, будто это был штык, и выбила пузырек у него из рук. Джек тут же нырнул под скамью, но, увы, напрасно. Горлышко пузырька раскололось, и зловонная жидкость разлилась по полу. Почтенный гость только-только начал свою проповедь, когда некоторые из сидящих в зале стали тревожно принюхиваться. Потом один за другим стали извлекать носовые платки. Люди начали кашлять и чихать. Первыми зал покинули ученики воскресной школы, сидевшие в первых рядах. Перешептываясь, последовали они к выходу. Вскоре из дверей один за другим стали выскакивать члены церкви, жадно вдыхая свежий воздух. Последним покинул церковь проповедник, сжимая в руке записи и закрыв платком рот. Благодаря всеобщему смятению Джеку удалось ускользнуть домой незамеченным. Забившись в дальний угол сарая, он с бешено колотящимся сердцем смотрел на грызущих морковь кроликов.
2: «Ты меня сильно разочаровал, сынок», — раздался за его спиной спокойный голос.
1: Джек не обернулся, и почтальон, подойдя, стал рядом с ним.
2: «Я ничего не имею против твоих проказ. Я ведь тоже был когда-то мальчишкой. Но твоя сегодняшняя выходка была какой угодно, только не остроумной. Для нас Бог важнее всего на свете. Именно Ему мы обязаны всем тем, что мы есть и чем мы стали. Ты же сегодня осквернил Его дом и испортил богослужение, которое дарило Ему радость».
1: Джек резко повернулся к почтальону. Он предпочел бы сейчас хорошую взбучку, лишь бы не видеть этого печального выражения на лице господина Джарвиса. Настроение за обедом было совершенно подавленным. Гость старался ни полусловом не упоминать о богослужении, но госпожа Джарвис была так расстроена, что все валилось у нее из рук. Пудинг был слишком вязок. В соусе к ростбифу было множество комков, а ванильный соус подгорел. Когда она в конце концов выскользнула из комнаты, чтобы заварить чай, то к столу уже не вернулась. Направляясь к двери, Джек увидел, что она стояла у раковины и плакала. Питер уже ждал его в саду. Джек никогда еще не видел его в такой ярости.
3: «Ты вообще понимаешь, что ты натворил?» – прохрипел он. «Эта старая лицемерка, рядом с которой ты сидел, сразу же после богослужения отправилась к пресвитерам нашей церкви и стала поливать маму и папу грязью. Она их так настроила против родителей, что папе, раз уж он не может воспитать даже собственную семью, запретили работать в воскресной школе и с молодежью. А ведь этой работой родители дорожили больше всего на свете. А потом... это старое чудовище, оттеснив маму в угол, заявило ей, что это безнравственно привозить сюда таких, как ты, которые в конце концов испортят всех детей в округе. Все это было бы, может быть, и смешно, если бы мама не приняла это так близко к сердцу. Теперь она плачет и никак не может успокоиться».
1: Джек снова направился к кроликам в сарай. Ему было настолько муторно, что он начал мерзнуть. В первые дни своего пребывания в деревне он часами размышлял над тем, как побольнее уязвить здешних обитателей. Ну а теперь, когда ему это так превосходно удалось, он не чувствовал никакой радости. Все его проказы и шалости в этой деревне в конечном счете будто бумеранг оборачивались против него самого. Проповедник не стал дожидаться чаепития с изумительным пирогом, испеченным госпожой Джарвис специально для него, а поспешно уехал. Направляясь в свою комнату, чтобы переодеться для работы в саду старушки Потс, Джек увидел своих приемных родителей, сидевших на диване. Одной рукой почтальон обнимал за плечи свою всхлипывающую жену, то и дело подносившую глазам платок. Джеку почему-то вспомнилась та забота, которой они окружили его, когда он лежал на этом же диване после крокетного матча. И вдруг Джек сделал то, чего еще никогда в своей жизни не делал. Он пересек комнату, подошел к супругам и внезапно охрипшим голосом сказал:
4: «Простите меня, я больше никогда так делать не буду».
1: Не переодеваясь, он выскочил за дверь и побежал к лесу.
0: «Он заговорил!» – воскликнула госпожа Джарвис. Ее слезы тут же высохли.
1: «В первый раз он обратился к нам», – вторил ей муж.
0: «И было видно, что это шло от чистого сердца, поэтому все было не напрасно. Какая разница, что подумают о нас люди?»
1: Когда Джек с тревожно замирающим сердцем вернулся после работы домой, то обнаружил, что благодаря его покаянному извинению в доме снова царила радостная атмосфера. Когда они все собрались к столу на чаепитие со сказочным пирогом, Питер не смог удержаться от замечания.
3: «Как все-таки здорово, что мы теперь можем навалиться на пирог, не заботясь об учтивости и вежливости по отношению к гостю».
1: Госпожа Джарвис попыталась было укоризненно покачать головой, но все потонуло в раскатах веселого хохота. После чаепития Джек наравне со всеми другими членами семьи помогал вытирать посуду. В деревне ж спокойствие воцарилось далеко не сразу. В понедельник вечером проповедник долго беседовал с супругами Джарвис. Джек сидел тихонько на своем чердаке и учил уроки. И тут он услышал непривычно громкий и резкий голос почтальона.
3: «А вам не кажется, что вместо того, чтобы его критиковать, нам надо о нем помолиться?»
1: Дженни, вернувшись на следующий день из школы, снова застала мать в слезах. У них с визитом побывала мадмуазель Диксон.
0: «Она требует, чтобы мы отослали Джека назад в детский дом», — поведала она дочери с возмущенным всхлипыванием.
1: За разговором никто не заметил, как Джек вошел в кухню. Он переступил порог как раз в тот момент, когда Дженни спросила:
0: «А почему мы вообще должны принимать в нашу семью таких, как Джек, если из этого все люди начинают на нас злиться?»
4: Джек напряженно ждал ответа.
1: «Потому что это Бог послал его нам, доченька», — пояснила госпожа Джарвис. «Он ведь, знаешь ли, очень любит Джека».
0: «Неужели же Бог может любить такого злого мальчишку, как Джек?» — недоверчиво спросила Дженни.
1: «Вот это-то и есть самое прекрасное», — был ответ. «Он любит его так же сильно, как и тебя и Питера. Ему совсем не безразлично, что происходит с Джеком».
4: Джек беззвучно выскользнул через черный ход и направился к любимому лесу.
1: Он уже не раз задавал себе вопрос, почему эта семья решилась на такое безумие, взяла его к себе и до сих пор, несмотря на его недружелюбие и упрямое молчание, не отправила его назад в детский дом. Они, вероятно, просто воображали, что замечательно справляются с трудными подростками. Теперь же госпожа Джарвис утверждала, что они это делали потому, что его к ним в дом привел заботившийся о нем Бог. Никто еще никогда о нем не заботился. Ни его мать, ирландка, ни его инспектор, и никто из всех тех бесчисленных людей, которые брали его на воспитание. Но неужели же Бог тогда действительно не такой, как они все? Неужели же госпожа Джарвис права? Воспитательница в детском доме сказала, что Бог ненавидит плохих людей и наказывает их. Кому же тогда верить? В голове его роилось столько вопросов, что в этот вечер во время урока чтения он внезапно спросил у старушки Потс:
0: «Может ли такое быть, что Бог любит таких, как вы и я?»
1: На лице старой дамы появилось такое выражение, как если бы она увидела гадюку.
3: «Этот негодный почтальон все-таки прибрал тебя к рукам», – пробурчала она. «Ну, а это тебе за твой глупый вопрос!»
1: Джек не успел и глазом моргнуть, как она отвесила ему звонкую оплеуху.
4: Он украдкой потер покрасневшее ухо и углубился в чтение. С этого вечера мысль о том, что Бог, может быть, его любит, целыми днями не давала ему покоя.

0: Передача «Проверь себя». Помнишь, Саша, первую в мире ссору, которая произошла между двумя братьями?
1: Да, помню. Это был Каин и Авель. Бог сказал огорченному Каину, чтобы он не поддавался злому чувству в сердце, а то не миновать ему беды.
0: Но Каин пренебрег предупреждением, и вместо любви к брату в его сердце в результате зависти поселилась ненависть. Да такая ненависть, что когда предоставился удобный случай, он убил своего ни в чем невиновного брата Авеля.
2: Много столетий спустя так же поступили и с Иисусом Христом. Он ни в чем не был повинен. Разве что только по субботам чудеса совершал. А фарисеи завидовали популярности Иисуса. И зависть их точно так же, как и у Каина, превратилась в ненависть. Ненавидели Иисуса за любовь и доброту Его. Ненавидели так, что предали на распятие.
0: Ненависть ужасна. Библия говорит, чтобы мы более всего берегли сердце свое, чтобы там ни под каким предлогом не могли поселиться ненависть, зависть, грех. Иисус сказал, что из сердца человеческого исходит все злое. Пророк Иеремия считал, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю, не так ли?
1: Да. Ах, сколько раз я пытался освободиться от этого неприятного и тяжелого чувства, и никак.
2: Избавиться от тьмы и греха в сердце можно только впустив туда свет и любовь. Сердце не может быть пустым. В нем или сам Господь живет со своим миром и радостью, наполняя его своей любовью, или в нем грех и тьма, уныние и тоска.
0: Если тебя мучает твое сердце, полное греха и ненависти, то обратись в молитве к Иисусу Христу за прощением. Он не только простит тебя, но и наполнит твое сердце собою, своей любовью. А любовь эта такая большая, что она обязательно будет через край переливаться, так что и другие заметят эту перемену в твоем сердце.

0: сейчас мы послушаем рассказ «Страшная месть».
1: Витю укусил шмель. Очень больно, особенно от того, что Витя вовсе не хотел причинять зла этой очень большой, красивой мухе, сидевшей на маленьком, похожем на солнышко подсолнухе. Он только хотел подержать ее немножечко в руках, а шмель, не поняв добрых намерений мальчика, больно укусил его в палец и улетел. Палец сразу же начал опухать, и слезы сами собой потекли из Витиных глаз.
2: «Ой, какой же ты, мне же больно!»
1: Но Витя не закричал. Больше всего на свете он любил наблюдать за жизнью живых существ. Он не боялся брать в руки ни кузнечиков, ни муравьев, ни даже страшных пауков с длинными, предлинными, словно ходули у клоунов ногами. Совсем безобидных, но которых почти все Витины ровесники боятся. И увидав такого паука, норовят растоптать. Ведь и жалко все живое, даже деревья с обломанными ветвями или сломанный цветок. Ему все жалко. И вот такого хорошего, доброго мальчика, как Витя, укусил этот злой, противный шмель. Витя побежал к бабушке. Она у него самая добрая-предобрая на свете.
3: «Да ты же мой золотой! Кто посмел обидеть мальчика?»
2: «Шмель!»
1: Бабушка приложила к пальцу Вити какой-то листок, и боль сразу же стала утихать. К вечеру палец совсем уже не болел.

0: Наутро Витя, как обычно, играл в палисаднике перед домом. Он наблюдал, как крошечный муравей тащил в муравейник огромную зеленую муху. Витя и муравью помог. Осторожно, соломинкой, он подвинул муху ко входу в муравейник. Но муравей, почему-то не поняв благих намерений мальчика, бросил свой груз. Витя обиделся на муравья.
1: «Я же не отбираю, а помогаю. Не хочешь, тащи сам».
0: И Витя, топнув ногой, ушел. Вскоре его внимание было занято большой коричнево-красной бабочкой, порхавшей над цветами. А многочисленная мошкара упорно трудилась, опыляя цветы. Иногда насекомые завязывали между собой кратковременные ссоры. Не понимая причины этих ссор, Витя сказал:
1: «Не надо ссориться, цветов же много, всем хватит».
0: И тут он увидел своего вчерашнего врага. Огромный шмель, сердито жужжа, ворвался в это гармоничное царство мелюзги, словно бомбардировщик. Вите вспомнилась его вчерашняя обида. Еще больше его возмущало то, как шмель бесцеремонно и нахально разгонял мелких мошек и цветочных, похожих на пчел, мух.
1: «Ах так, я тебе покажу, как кусаться!»
0: Витя поднял небольшой обломок кирпича и стал осторожно подкрадываться к шмелю. Но как только он подходил, тот угрожающе жужжа перелетал на другой цветок, потом на сучок дерева, на штакетник и оттуда влетел в одну из ямок, которые папа выкопал для нового заборчика. Витя быстро подбежал к ямке и со всего размаху бросил в нее обломок кирпича и убежал прочь. Он вбежал в дом, плотно закрыл за собой дверь, залез на кровать, уткнулся лицом в подушку и зарыдал. На душе было так неприятно. Удовольствия от мести он не получил. Но тут в комнату вошла бабушка.
2: «Что с тобой, Витенька? Ушибся, родной? Дай я тебя пожалею».
1: «Нет, баб...»

0: Витюшка, я убил.
1: Кого, Витюша?
0: Шмеля.
1: Как это случилось?
2: Шмеля.
1: Как это случилось?
2: Сбиваясь и путаясь, Витя с трудом рассказывал.

сердце Вити вновь возвращалась радость, которую он чуть было не убил, может быть, навсегда, как ее убивает каждый, в чье сердце входит злоба, месть и ненависть. Витя с облегчением отбросил обломок кирпича и со счастливой улыбкой на чумазом лице пошел домой. Душа его пела.

На этом наша программа закончена. Если у тебя появились вопросы или тебе захотелось узнать больше о Боге и Его любви, тогда мы ждем тебя у радиоприемника. У нас есть для тебя много интересного.